что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности. Как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордей. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции и воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности. Как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, несмотря на значительные повреждения здания, осталось невредимо. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордеев. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции и воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировал.

а получившим серьезное ранение по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордеев. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.

До расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Дни траура объявили с сегодняшнего дня до 25 июня в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. В течение 3 дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляции, воздержаться от развлекательных мероприятий. Мы не сомневаемся, что каждый, кто отдавал и исполнял этот преступный приказ, понесет наказание. Наши воины, защищающие Родину, на передовой дадут достойный ответ. Мы верим в нашу армию, в нашу победу. Мы выстоим, как выстояли наши деды и прадеды в самые суровые годы, написал глава региона. Накануне в результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Губернатор Александр Гусев от себя лично, от всего правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Раненым пожелал скорейшего выздоровления. Наибольшие повреждения получили промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Об этом сообщил глава региона, констатировав, что пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности. Как на предприятии, так и на улице. К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь, подчеркнул Александр Гусев. Еще, как сообщил губернатор, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь в соответствии с установленным ранее порядком. Семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей, а получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Поручил провести адресную работу с семьями погибших, написал Александр Гусев в социальных сетях. Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали 6 домов, в них преимущественно повреждены кровли. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже 22 июня и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования также выразил председатель Госдумы России Алексей Гордей. В соцсетях он написал, что удар был нанесен цинично. В день памяти и скорби расчет был на страх. Но Воронеж не сломлен. Все отдавшие преступный приказ понесут наказание. И последнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с атакой ВСУ по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Воронежа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как она уточнила, уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ «Террористический акт, сопряженный с умышленным причинением смерти человеку». Это были новости региона.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. Победители: сквер Петровский в Воронеже, пешеходная зона парка патриотов в Борисоглебске и сквер Петра и Февронье в Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных в 2025-м. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые, напомню, пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле-августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве и также провели с ними практические тренинги. Одним из лекторов стал председатель корпуса «За чистые выборы», федеральный эксперт независимого общественного мониторинга Илья Руденко. Он отметил, программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные кейсы и ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном

привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. Это были новости региона.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. Победители: сквер Петровский в Воронеже, пешеходная зона парка патриотов в Борисоглебске и сквер Петра и Февронье в Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных в 2025-м. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые, напомню, пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле-августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдателя о новеллах в избирательном законодательстве и также провели с ними практические тренинги. Одним из лекторов стал председатель корпуса «За чистые выборы», федеральный эксперт независимого общественного мониторинга Илья Руденко. Он отметил, программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные кейсы и ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95 и АИ-92, а также дизтоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет, и еще один доставлен в военкомат для оформления документов.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Ларыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. Победители: сквер Петровский в Воронеже, пешеходная зона парка Патриотов в Борисоглебске и сквер Петра и Февронье в Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных в 2025-м. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые, напомню, пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, в августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве и также провели с ними практические тренинги. Одним из лекторов стал председатель корпуса «За чистые выборы», федеральный эксперт независимого общественного мониторинга Илья Руденко. Он отметил, программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные кейсы и ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95 и АИ-92, а также дизтоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз. На трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет, и еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. Это были новости региона.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, открывая глаза, мы видим что? Мы видим белый свет. Ну, может быть, кто-то видит не белый, но тем не менее. Сегодня прекрасный день, сегодня 24 июня. Что хочется сказать, во-первых, лето летит, конечно, просто катастрофически. Я, ну, такое ощущение, что на велике с горы катишься. Просто свистит лето в ушах. У вас есть такое, что лето свистит в ушах? Вчера был прекрасный летний день. И, конечно, вот это все, как я провел лето, да? Как я провел лето? Когда спрашивают учитель в школе, как я провел лето? И, конечно, мне очень жаль детей, которые находятся в городе. Ну, по разным причинам. Понятно, что кто-то, там, родители работают, кто-то не может себе позволить. В общем, мы пятое и десятое. И, конечно, их стало намного меньше, этих самых детей. Но те, кто остались в городе, дети городские, которым нечего будет писать в сентябре сочинение на тему «Как я провел лето». Ну, хотя сегодня, с другой стороны, в городах, наверное, множество всяких мероприятий для детей.

0: Да, Саш, доброе утро. Я тебе больше скажу. И раньше
1: были бы деньги.
0: Не все уезжали к бабушке в деревню. Многие проводили лето в городе и писали сочинения, знаешь, и даже ставили пятерки.
1: Ты знаешь, у меня, ну, это я так, в общем, конечно, мы конкретику сейчас не будем, я, так сказать, мазками наношу, да? А, у меня тоже не было бабушки в деревне, в отличие от тебя. Я пил парное молоко в лагере. Я видел деревенских пацанов в лагере. Я видел, как живет деревня, была такая деревня, я не знаю, сейчас есть она или нет, в Челябинской области деревня Печенкино. А, я видел, как живут деревенские, вот только из окна автобуса. Поэтому иногда увиденное, оно оставляет впечатление на всю оставшуюся жизнь. И так создаются какие-то полотна, художественные произведения там, и так далее, просто из-за одного взгляда. Потому что маленький мальчик, который ехал вот в эту через деревню Печенкино, он стал, допустим, режиссером.
0: А если бы вот, несмотря на то, что даже первый летний месяц еще не закончился, ну вот взять эти 24 дня, тебя попросили написать сочинение, тебе нужно было написать сочинение, как я провел это лето. Какое бы яркое событие ты описал, Александр?
1: У меня было очень много ярких событий в мой отпуск. Очень много ярких событий. Я, наверное, бы все их описал.
0: Велосипед, то есть.
1: И печальные события, и велосипед.
0: Радостные события, давай, вот радостные.
1: Ну?
0: Велосипед.
1: Ну да. Велик, да.
0: Ты как Печкин.
1: Слушай, я не Печкин, на самом деле. Ну, к этому можно относиться по-разному. Вот эти велопутешествия, которые я совершал через там, леса, поля и так далее, это так прикольно. Особенно, когда ты, знаешь, ну, ты взрослый человек, время там 15-50, да? 15-50, пасмурно, ты в центре поля, потерялся, у тебя сел телефон, и ты у тебя даже нету, не знаешь, чем добыть огня, если вдруг придется ночевать в поле. И тебя даже не охватывает паника, потому что думаешь, господи, ну это же родина моя.
0: Почему тебе в поле придется? Я понимаю, когда в лесу.
1: Ну, в поле, ну, я заблудился. Я шел.
0: Ты заблудился в поле?
1: Пешком через поле.
0: А ты не видишь, где выход с поля?
1: Не видишь ты, где выход с поля. Вообще не видно. Ты в поле просто давно не был.
0: Да, наверное.
1: И на самом деле это так прикольно. Полевые цветы, вот это все круто. Но в то же время страшно, Гар. В нашем возрасте оказаться ночью в поле.
0: Ладно. Как-то начал ты с одного, закончил другим. Я мысль потерял. Но, дорогие дамы и господа, всем желаем доброе утро. Мы здесь, Саша, вдвоем. Две недели, Ян в отпуске. Поэтому, если хотите вдруг пообщаться, то пишите наш.ру.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, прекрасного настроения. Я думаю, оно у вас поднимется сейчас еще больше, когда вы узнаете, что...
3: Голос чемпиона.
2: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ну и сегодня мы разыгрываем, внимание, вдруг кому-то нужно, а я думаю, нужно... Триммер «Чемпион».
4: Даже если вдруг у вас нет дачи, я думаю, что человек обрадуется, если выиграет эту прекрасную технику. Кстати, если вдруг вы только что к нам присоединились, то у нас проходят гоночные тест-драйвы техники «Чемпион». У нас это у ведущих нашего радио. Можете зайти в нашу группу ВКонтакте и посмотреть видео, которое сняли все ведущие. Сейчас, ну вот буквально 19 минут назад, появилось видео со мной.
2: Посмотрю, хоть поржать.
4: Да, Саша, управляю бензиновой бензопилой «Чемпион». И, соответственно, можно посмотреть, как я это делал.
2: Да, сейчас посмотрим. Ну, а мы, дорогие друзья, для вас сейчас предоставим звук техники «Чемпион». Ваша задача — отгадать, что это такое, какой технике конкретно принадлежит этот звук.
4: Да, и кто сегодня окажется 24-м правильно ответившим, тот получит...
2: Тот получит у нас триммер «Чемпион».
4: Да. Правила простые, я думаю, уже все выучили их, поэтому Александр просто открыл видео сейчас со мной. Давай мы сосредоточимся на звуке.
2: Давайте сосредоточимся,
4: да. Будете смотреть. Он смеется, потому что не часто видит меня с инструментами в руках. И с техникой, в принципе, вообще.
2: Давайте.
4: А я мастерски там управляюсь.
2: Да, я понял.

0: Так.
1: Вот так. Такой звук сегодня, дорогие дамы и господа. Кто хочет поучаствовать, ждем 24-й правильный ответ. Наш.ру, там есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. И, соответственно, один раз нужно подтвердить свой номер телефона, чтобы с нами играть и общаться. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Что, еще раз послушаем фрагмент? Или...
3: Да, еще раз послушаем фрагмент. И, соответственно, принимали мы 24-й проект.

0: Ну?
1: Ну, говори, что это.
0: Ну, это измельчитель садовый.
1: Да.
0: Да, чемпион.
1: Абонемент с номером 8-985-680-08 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете в подарок триммер «Чемпион». Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции, никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Завтра в это же время присоединяйтесь к нам. Будем разыгрывать следующую технику таким же способом. Так что не пропустите.
2: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.com.
6: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 39 минут в столице. Сегодня 24 июня, сегодня среда.
3: Больше половины россиян не построили карьеру мечты. Вот такая новость. Согласно опросу, 54% респондентов признались, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с их детскими планами. Частично мечты совпали с реальностью у 20% россиян, а 14% ответили, что все еще на пути к своей цели. Лишь 12% заявили, что достигли всего желаемого. При этом каждый пятый житель страны в детстве мечтал стать музыкантом или актером. На втором месте по популярности разместились технические профессии, а 12% опрошенных мечтали стать программистами, инженерами и изобретателями.
2: А сейчас водители-экспедиторы.
3: Ну вот хотелось бы поинтересоваться, действительно ли так? Вот, согласно опросу, 54% россиян признались, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с их детскими планами.
2: Слушай, ну, что касается там художников, в общем, творческих профессий, я тут согласен, может, все не получится, но если ты хочешь работать, там, я не знаю, в ученой сфере, быть египтологом, да, или участвовать в раскопках, это все вполне себе достижимо. Вопрос только в другом. Сколько тебе готовы за это платить, вот и все.
3: Ну и творческие профессии, согласись, сейчас достаточно доступные стали. Особенно нет, с развитием интернета и социальных сетей.
2: Я тебе все равно говорю, что это такое очень... Это все равно лотерея 50 на 50, потому что твоя музыка либо нравится, либо не нравится. Готов за нее платить или не готов за нее платить? Вот и все. Тут все очень просто. Ходит на твой концерт или не ходит на твой концерт? Сколько ты на это времени убиваешь и так далее? Вот. То же самое с любым художником, короче говоря, так.
3: Дорогие друзья,
2: будь тернист.
3: Ваша нынешняя работа имеет что-то общего с вашими детскими планами? Напишите нам. Мы почитаем через несколько минут ваше сообщение и сравним. Бьется ли это со статистикой, что 54% россиян заявили, что ничего общего не имеет их нынешняя работа с детскими мечтами?
2: Да.
3: Ждем, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте, друзья, почитаем уже первое ваше сообщение.
3: Все детство мечтал стать педиатром. Родители врачи отговорили. Стал экономистом по образованию и даже работал по специальности лет 10. Потом был экскаваторщиком, но не сложилось из-за жены. Сейчас я водитель грузовика и очень доволен.
2: А почему? Что не сложилось с экскаваторщиком из-за жены? Расскажите.
3: Может быть, она не хотела.
2: Чтобы ты был экскаваторщиком?
3: Да, и настаивал, чтобы сменил профессию. Мой дядя в детстве хотел быть поваром. Его мама, моя бабушка, сказала, что нет, ты так толстый. Он отучился на механика, поработал грузчиком и в 40 пошел отучился на повара. И уже 15 лет очень счастлив быть поваром.
2: Да, вот это мама.
3: Это распространенная история, когда по какой-либо причине тебе ты не дали, да, пойти на профессию мечты, но уже в зрелом возрасте ты осознал, плюнул на все и всех и наслаждаешься той профессией, который мечтал. Ну, так, такие бывают истории. Не всегда так, естественно.
2: Да, но бывает наоборот, когда хорошо, что мечты не сбываются.
3: В детстве мечтал стать дворником, потому что им давали жилье. Стал хирургом. Очень доволен.
2: Ну вот, видите, хорошо, что ваша мечта детства не сбылась.
3: Как-то на работе проводили опрос, кем вы мечтали быть в детстве и что вы сделали для этого. И опрос показал, что женщины помечтали и ничего не делали. А многие мужчины хотя бы поступали на специальность мечты. А некоторые даже отучились и поработали. Я мечтала быть хирургом, работаю на камнеобрабатывающем заводе. Хорошо, что эта девочка написала нам. Сейчас обвинили в том, что мы тут... В детстве мечтала стать то учителем, то помогать людям. Сбылось. Работаю в медицинском Сеченовском университете и лечу людей и обучаю студентов.
2: Прекрасно.
3: По словам моих родителей, я в детстве мечтал быть сторожем, потому что у них есть ружье и собака. Резюмирую. Мечта не исполнилась.
2: А жаль, да?
3: В раннем детстве я хотела быть крестьянином. Грядки ненавижу. Потом я хотела быть доктором. Ну, к медицине отношусь с уважением, но доктором я не стала. Не любила химию и биологию в школе. В итоге я специалист по снабжению и закупкам. Никогда об этом не думала и не мечтала.
2: Но вы как себя чувствуете? Нормально? Довольны?
3: Хотела стать дальнобойщиком, но вот уже 20 лет работаю системным администратором. Права на управление автомобилем так и не получила. Работа очень нравится.
2: Ну, вы хотя бы на маленький автомобиль получите ВУ.
3: Хотела стать модельером, но рисовать не умею совсем. Работаю уже 15 лет в строительстве, делаю предварительные расчеты на фасады, остекление.
2: Вы знаете, как показывает практика, есть модельеры, которые вообще как курица лапой.
3: А вот классическое
2: детство. Что создает программа?
3: Детское заблуждение. В детстве я мечтала работать продавцом. Думала, что все деньги его. Сейчас работаю в продажах в сетевой компании, и мне все нравится. Вознаграждение, на которое ты можешь влиять своими усилиями, поездки и прочее, чем... А, чего нет в найме.
2: Да.
3: Ну, вот эта история, когда ты думал, что в магазинах все, что в кассе, это все продавца.
2: Более того, вот это все продукты твои.
3: И ты можешь все это попробовать и съесть.
2: Да.
3: Свою детскую мечту стать капитаном судна я выполнил. Нынешняя работа – логичное продолжение карьеры.
2: Не понял, вы капитан судна?
3: Ну, может быть, был капитаном судна, поработал, мечту исполнил, а потом пошел дальше. Не знаю. Ну, в этой же сфере или около этой сферы. Мечтала быть музыкантом, стала учителем. Видимо, не было шанса. Семья учительская, зато теперь музыкант мой сын. Ну, вы могли стать учителем музыки и совместить.
2: Все, кем не стали мы все вкладываем в наших детей.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе троллейбусы не выйдут на линии из-за отсутствия напряжения в сети. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал жителей планировать время на дорогу с запасом. Работы также приостанавливают некоторые автобусные маршруты. Кроме того, в ряде районов Севастополя детские сады будут работать в режиме дежурной группы за отсутствие электричества. Родителям посоветовали оставить сегодня детей дома. Ночью в результате ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь остался без электроснабжения. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом. В обсуждении принимает участие также Минтранс. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения, пояснили в министерстве, передают РИА Новости. Добавлю, в России зарегистрировано около 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Больше всего их в Приморском крае. В топ-3 вошли также Иркутская область и Хабаровский край. По данным Автостата, самой распространенной праворульной моделью в России является Toyota Corolla. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет с начала 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство. «Ни одному гражданину не стоит беспокоиться», — сказал Мерц. По его словам, такие меры позволят не допустить краха пенсионной системы, передает Guardian. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию. Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 2030-х годов составляет 67 лет. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 81 год. Для сравнения, в России 74 года. Роспотребнадзор зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки Денге в России с начала года. При этом ведомство исключило риск распространения заболевания. По словам специалистов, сложнее всего эпидситуация ситуации с лихорадкой Денге в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Ведомство рекомендует туристам использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также избегать экскурсий в болотистые районы. А после возвращения следить за своим самочувствием. Сборная Колумбии обыграла Конго со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Мексике. Эта победа стала для колумбийцев второй подряд на турнире и гарантировала команде выход в 1/16 финала. В первом туре сборная обыграла команду Узбекистана со счетом 3-1. Колумбия выиграла 7 из последних 8 матчей группового этапа чемпионатов мира, потерпев лишь одно поражение. Для колумбийцев это третий подряд чемпионат мира, на котором команда преодолела групповой этап. Популярная телеграм канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, сегодня 24 число, сегодня среда. Синоптики обещают нам сегодня до 23 градусов тепла. Вроде как ясная погода, без осадков здесь, в Москве. Ну а мы давайте будем играть в наши кинопробы. Мы загадали для вас, Гарри, фрагмент. Ваша задача — прислать 24-й правильный ответ.
3: А что мы разыгрываем, Александр?
2: Два билета на концерт, на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля.
3: Ну что, сегодня, на мой взгляд, простое задание. Хотя Александр сказал, что про них много фильмов.
2: Так, хватит.
3: И можно запутаться. Давайте послушаем.
4: Встаньте, встаньте. Ты заслужил свою славу, испанец. Ни один гладиатор с тобой не сравнится. Этот юноша настаивает, что ты воплощение Гектора и Геркулеса. Но пусть герой откроет лицо и назовет свое имя. Оно у тебя есть? Не смей отворачиваться от меня, раб! Ты снимешь шлем и назовешь свое имя!
5: Меня зовут Максимус Децимеридий. Командующий северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного императора Марка Аврелия, отец убитого сына и муж убитой жены. В этой или следующей жизни я отомщу за них. Убить их.
3: Какой сильный эмоциональный момент, Александр. Ну вот в твоей озвучке все это превращается. Ну, я думаю, что все догадались. Ждем 24-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Встаньте, встаньте. Ты заслужил свою славу, испанец. Ни один гладиатор с тобой не сравнится. Этот юноша настаивает, что ты воплощение Гектора и Геркулеса. Но пусть герой откроет лицо и назовет свое имя. Оно у тебя есть? Не смей отворачиваться от меня, раб! Ты снимешь шлем и назовешь свое имя!
4: Меня зовут Максимус Децимеридий, командующий северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного императора Марка Аврелия, отец убитого сына и муж убитой жены. В этой или следующей жизни я отомщу за них.
5: Убить их.
2: А мы не будем говорить про неправильные ответы, их было мало. Это фильм «Гладиатор». Абонент с номером 8-916-431-00 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ДНХ 3 июля.
6: Вообще интересный фильм.
2: Я-то, знаешь, его не смотрел.
6: 26 лет Ридли назад, Скотта, представляешь? В 2000 году
2: он нулевых, вышел. Нулевых, да, он был снят. Да. Рассел Кроу в главной роли. Ну, посмотрите, кто не смотрел.
6: Хоакин Феникс, теперь уже суперзвезда. Тогда еще, наверное, так широкой публике он не был известен. Но, да,
2: но
6: посмотрите.
2: Был он все-таки известен.
6: Да? Ну, да. Может быть, я его тогда не знал.
2: Да.
6: 16 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». Большие города – уникальные и сложные экосистемы. Чтобы существовать и развиваться, им необходимо поддерживать тонкий баланс между своими составными частями – разными районами, зонами жилой застройки, парками, дорогами и дворами. И, как любой сложный организм, иногда город сталкивается с опасностью. Огонь – одна из самых древних и самых непредсказуемых сил природы. Особенно там, высоко над землей, где человеку бывает трудно добраться до очага вовремя. Именно для таких ситуаций в небе над городом появляются новые воздушные помощники. К верхним этажам высотного здания поднимается беспилотник-грузовик М-500, созданный по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще, поведение этого дрона немного напоминает крупных птиц, способных зависать почти на одном месте даже в сложных потоках воздуха. Только вместо охоты за добычей у него совсем другая задача – доставить все необходимое туда, куда человек и тяжелая техника иногда просто не успевают. Особенно сложны пожары на большой высоте. После 15 этажа возможности традиционных автолестниц становятся ограниченными. А плотная городская застройка часто мешает подъезду техники. Машины, строительные конструкции, узкие дворы – все это создает для спасателей дополнительные препятствия. А вот беспилотник движется к цели напрямую. Он поднимается на высоту до 100 метров, груженный необходимым оборудованием, минуя преграды. Просто поразительно, насколько точна его работа. Современные системы наведения позволяют дрону зависать прямо напротив очага возгорания и аккуратно подавать огнетушащее вещество именно туда, где оно нужнее всего. В сентябре 2025 года грузовик М-500 успешно прошел испытание по тушению пожара в высотном доме. Дрон поднял пожарный рукав со специальной пеной и локализовал возгорание на 16 этаже. Справился он с таким ответственным заданием за 3,5 минуты. А позже этот беспилотник участвовал в масштабных пожаротактических учениях МЧС. Одной из самых сложных задач, которые удалось эффективно решить, стала работа рядом с резервуаром горючей жидкости в условиях высоких температур и повышенного риска для человека. Вообще, применение беспилотников в пожарной охране пока чаще связано с разведкой и наблюдением. Они помогают спасателям видеть очаги возгорания, оценивать распространение дыма и быстрее принимать решения. Но технологии развиваются очень быстро, и сегодня дроны все увереннее начинают участвовать уже в непосредственном тушении пожаров. При этом самое важное преимущество подобных систем – возможность работать там, где человеку слишком опасно. Высокая температура, токсичный дым, риск обрушения конструкции. Во всех этих условиях дрон способен первым приблизиться к очагу. Сегодня такие технологии становятся важной частью работы спасательных служб, помогая быстрее реагировать там, где счет иногда идет на минуты. И уже совсем скоро грузовик М-500 и другие воздушные огнеборцы станут таким же привычным помощником пожарных, как сегодня спасательная техника на земле.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8:34 в столице.
9: В России растет спрос на отдых в избах. Я, кстати, уже читал похожие исследования. Тут один сервис путешествий внутри страны говорит, что интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронируют избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Причем это не только россияне взрослые, но и молодежь.
8: Добралась до избы.
9: Да. Считаю ее, наверное, очень фотогеничным. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии.
8: А я прошу прощения, в Дагестане что, избы и в Татарстане?
9: Я думаю, что да. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов. В Саратовской области число бронирований выросло на 146%. В Вологодской, Самарской, Орловской и Республика Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае по 7 ночей. И, внимание, цены, Александр. Спросишь ты меня.
8: Да, да? Давайте.
9: Сколько
8: давайте.
9: Стоит вот старый фонд?
8: В Дагестане.
9: Средняя стоимость посуточной аренды составляет 12 300 рублей. Самыми доступными вариантами являются варианты в Алтайском крае 5600, Псковская область 7300 и Красноярский край 7400. Дороже всего арендовать избу в Пермском крае 19700 и Московской области 18400. Бронируют избы заранее, в среднем за 52 дня до поездки. Дольше всего планируют путешествие в Астраханскую область. Дома там выбирают за 110 дней, в Дагестане за 100 дней. А вот в Кемеровскую область и Красноярский край едут довольно спонтанно. Там варианты жилья бронируют за 15 дней и 21 день, соответственно.
8: В Татарстане изба называется «Йорт». Но я вот про это и говорю, что у них же название другое, и там, наверное...
9: Ну, хорошо, старые, плюс-минус деревянные, где-то они и не деревянные, но речь об этом идет. Старые дома.
8: А, ты знаешь, я вот путешествуя на велосипеде по Московской области, пытался проехать там какие-то лесными тропами и так далее, и удивился, сколько... То есть сейчас практически нигде нельзя свободно проехать. Пройти, потому что здесь частный лес, просто посередине леса вот этот забор и частная территория. Вот ты шел по тропинке, ехал. Все, частная территория. К речке не спуститься, частная территория. То есть, когда мы ехали за какими-то рассветами, за романтикой, сейчас это все частная территория. Я не знаю, где вот... Наверное, нет, конечно, в России остались места, где можно еще...
9: Ну, деревенский домик за 20 тысяч в сутки, ну, как а будто это не по-христиански. Но я думаю, что речь, наверное, конечно, не о деревенских домиках, а все-таки уже фасад да, у них похоже на избу, а внутри, наверное, там, ну, какие-то плюс-минус удобства.
8: А кроме избы-то что есть?
9: Ну, тут не сказано про это ничего. Там, я не думаю, что деревенский дом.
8: Бабуля что-нибудь печет в печи, я не знаю, накрывает на стол, там во дворе что-то есть. Ну, какой-то антураж еще есть, или тебя селят в
9: избу. Думаешь, что это вот специальная такая деревня, которая обслуживает богатых туристов? Нет, наверное, есть и такие, Сашка. Я сейчас хотел обратиться к нашим слушателям. Может быть, кто-то арендовал избу. Действительно ли такой спрос? Что там было внутри? Насколько это комфортно? Или это классический деревенский домик? Просто я вспоминаю вот свою деревню. И, ну, не представляю, чтобы сейчас вот этот дом стоил 19 тысяч в сутки. Ну, туалет на улице... Слушай, воды нет. Я, ну, то есть колодец, пожалуйста, иди сам набери воду. Вот, ночью ведро, чтобы не ходить в туалет на улице.
8: Романтика же.
9: Нет, романтика, безусловно. Я не уверен, что все захотят за нее платить 20 тысяч в сутки.
8: Нет, за эту романтику. В этом-то и смысл, что ты осознанно не пришел и потом жалуешься, что это за отдых такой. А осознанно, осознавая, что ходить ты будешь в ведро, ты отдыхаешь именно там душой и телом, потому что это твоя, там, я не знаю, родина, корни там, и так далее. Хотелось бы вот так, потому что ты человек городской, от всей этой суеты отдохнуть. Это прикольно.
9: Ну, видишь, за что люди ценят? За аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Пожалуйста, дорогие друзья, у кого был такой опыт, за деньги, кто снимал избу, напишите, где, за сколько и как все прошло. Может быть, это просто туристический сервис, который провел это исследование, придумал. Хотя я видел в интернете статьи о том, что именно молодежь выезжает вот в деревенские дома и там проводит время, и им это очень нравится. Но нравится почему? Потому что у них этого не было, да? И потому что они все это снимают на телефон и выкладывают потом в социальные сети. Как, ну, прикол.
8: И потому что это временно.
9: Ну и потому что это временно, да. Ждем ваши истории. Наш.ру. Пишите.
6: Подъемники на нашем радио.

0: местах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8.47, ну давайте почитаем несколько сообщений ваших. Ребят, все так и есть. У меня на родине в глухой башкирской деревеньке Матавла. Избы на берегу реки Уфа. От 10 тысяч. И спрос такой, что летом не так просто арендовать. Все занято. Доброе утро. Ездили в очень глухую деревню в Псковской области. Там местная бабушка с дедушкой пустили на сутки. Цена не помню, но очень мало. Тем более мы им продукты привезли. Но самое, что запомнилось, это баня по-черному. Никогда так с кайфом не мылся. Арендовали три хаты в эко-деревне недалеко от Селигера зимой. Стоило 10 тысяч за ночь. Еда выше среднего. Развлечений никаких, интернета нет. Летом что-то придумывают, но цена выше. Живешь без сервиса.
3: Ну, так, ну и как вам понравилось без сервиса-то жить?
2: Люди-то едут за этим.
4: Чтобы а так что приезжаешь в глухую деревню и говоришь, развлекайте меня.
3: Да.
4: Ну, все, 3 балла на Яндексе ставлю. Развлечений никаких.
3: Да.
2: Бронировали в Мариэл на Новый год избу, столетняя, так и называется. Стоимость на 2 дня, ну, то есть 2 суток, 150 тысяч рублей. Вместимость 6-8 человек. В обычные дни стоит 20-30 тысяч в сутки. Питание включено. Кормят томлеными супами и едой из печи. Вкусно. Внутри дома есть все, и туалет, и кухня. Кровати, как у бабушки, но матрасы уже новые. Очень аутентично, спрашивают нас.
3: Было бы забавно, если бы матрасы были старые.
2: Пуховые перины, как у бабушки. Летом спрос бешеный, все удобства внутри. Сняли в Подмосковье небольшой домик за 110 в месяц. Плачу за тишину и природу.
3: Ну и за то, что внутри.
2: Ну, 110 тысяч в месяц. Я из КЧР, Карачаево-Черкесия, но ситуация с домами такая. Вероятно, на всем юге у нас почти нет избы, у нас есть афреймы, но это новые дома со всем необходимым. А старые дома обычно кирпичные, и я не встречала, чтобы их массово сдавали или снимали. Мне 58, в начале года дважды отдыхала таким образом в Карелии. Правда, с туристической компанией, которая восстанавливает старые дома. Туалет внутри, а вот баня по-черному. Плюс к этому изучение народов, населяющих Карелию. Их обычаи и быт.
3: Но это Карелия красотища, да. И там вот, ну, раньше, когда едешь по этой дороге, по извилистой, там очень много заброшенных изб.
2: Которые очень сейчас много. Уже сдают по 20 тысяч,
3: Саша. Я думаю, что нет, они там полуразрушенные.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. Победители: сквер Петровский в Воронеже, пешеходная зона парка патриотов в Борисоглебске и сквер Петра и Февронье в Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных в 2025-м. Завершаются Петровская набережная и набережные авиастроители. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые, напомню, пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, в августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве и также провели с ними практические тренинги. Одним из лекторов стал председатель корпуса «За чистые выборы», федеральный эксперт независимого общественного мониторинга Илья Руденко. Он отметил, программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные кейсы и ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95 и АИ-92, а также дизтоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет. И еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 8 минут в столице, сегодня 24 июня, сегодня среда, до 23 градусов синоптики обещают нам без дождей, сейчас в Москве, здесь, во всяком случае, в районе Щукино 17 градусов.
3: Давайте погадаем, Александр, что мы за гадание сегодня человеку подарим? Дело в том, что у нас будет приз, а пока отправляйте ваши проблемы, выбираем самую интересную, выводим автора в эфир, называете номер страницы, номер строчки. Пока Ян в отпуске, Саша выбирает книгу, открывает номер страницы и читает строчку, и мы вместе решаем, что бы это значило.
2: Два билета. Да, два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом. Мы вручим человеку, которого выведем в эфир. И я думаю, два билета на концерт группы «Алиса» мы вручим человеку, чья проблема нам понравится больше.
3: Хорошо, да? Хорошо, Александр. Давайте, вы сегодня щедрый на билеты.
2: Не, на начальство давит просто. Я вообще не щедрый человек. Ты знаешь.
3: Итак, давайте почитаем проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Я никак не связан с шоу-бизнесом и с кино, но у меня есть непреодолимое желание снять фильм на телефон бюджетом в 1 000 000 рублей, который я готов потратить. Как вы думаете, выйдет что-то из этого или нет?
2: Ну, вы знаете, вот

0: Совершенно же непонятно вот все, что вы написали. Какой фильм, что за фильм, это художественный фильм?
1: Наверное, художественный.
0: Но про что этот фильм?
1: Ну, последний триллер, фильм ужасов, который, забыл, как называется, на Ютьюбе он вышел и собрал там какие-то рекордные деньги и просмотры, и человека пригласили уже снимать франшизу, по-моему, «Пилы». Ну, фильм, человек-триллер снял, там, хоррор, триллер, ужасы, не знаю, как точно обозначить.
0: Но этот не за миллион рублей.
1: Ну, какие-то там небольшие деньги были совсем.
0: Ну, за миллион рублей ты не снимешь триллер, вот, ужасы, если там есть кровь и прочее.
1: Ну, слушай, может быть, вот студенты, выпускники профильных университетов, институтов как-то умудряются снимать за такие деньги, да? Тут бесплатно, там бесплатно, технику в аренду взяли, это самый
0: главный. Технику в аренду взяли?
1: Это самый главный расход.
0: А это расход, да. Техника в аренду. Ты можешь со всеми бесплатно договариваться, но материалы будут тебе стоить. А вот это и художник там по гриму, и костюмы.
1: Я думаю, можно найти группу людей, которые тебе это сделают бесплатно.
0: Да не сделает тебе никто это бесплатно, но материал-то где брать? Как я тебе кровь свою, что ли, дам? Бесплатно. Но, слушайте, главное...
1: В дипломных работах даже известные актеры снимаются бесплатно.
0: Так это понятно. Они считают, она нормальная, известная, настоящая звезда, адекватная, считает своим долгом помочь начинающим. И это ничего не стоит ему. Это только его внутреннее состояние. А я тебе сейчас говорю про материалы. У материалов нет внутреннего состояния. Есть материал, который стоит, там, грубо говоря, 100 рублей.
1: Короче, если вы готовы потратить этот миллион вот на свою мечту, то делайте, конечно.
0: Снимайте. Вопрос в том, куда вы его... Ну, потом в интернет зальете, что. И посмотрите, пойдет реакция или нет. Главное, сценарий хороший.
1: Да, и, кстати, вот человек, про которого я тебе рассказывал, который прославился в Ютьюбе этим фильмом нашумевшим, на телефон его снял, Саш.
0: Ну, хорошо. Я понимаю. Я это сразу понял. Вертикально?
1: Не помню. Наши.ру. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем сообщение ваше.
3: Сыну скоро 13. Днем занят на секциях и учеба. Ну, а вечером свободен. Думаю, надо покупать питбайк, но помощнее. Не хочу, чтобы плелся в конце колонны, а возглавил ее, чтобы был лидером, и именно рев его мотора был узнаваем на районе. Планируем покатушки только по дворам, благо спальный район, вечером движухи нет. Погадайте, 125 кубиков. Окей, вне эфира я на работе. Ну, вы знаете, вам сейчас тут накидают шапку по поводу питбайков для ребенка, особенно мощных. Плюс спальный район.
4: Я вот просто не понимаю. Вот вы же взрослый человек, да? Говорите, спальный район, там, по дворам. Вы же понимаете, что это как она называется, спецтехника, не спецтехника, а спортинвентарь. И даже вы не можете доехать на нем, а на нем можно передвигаться только по специально оборудованной трассе, треку там и так далее. Но даже до трека вы на нем доехать не можете. И вот вы таким образом сами лично развращаете собственного сына 13-летнего, который понимает, что по дворам гонять можно, а потом удивляетесь, когда что-то случается.
3: Погадайте, пожалуйста, мне 30 лет. Полгода назад не сдал теорию в ГИБДД, хотя все учил четко. Вот сейчас пришла пора второго раза. Погадайте, сдам или нет?
4: Да, ну, сдадите.
3: Мы надеемся, что сдадите.
4: Наверное, сдадите.
3: Без эфира. Вся моя жизнь — это сплошные проблемы. А в последние месяцы так вообще трешак. Разошлась с любимым, продала недвижимость, машина разваливается. Просто погадайте, когда все наладится.
4: Слушайте, а вы никогда не думали, что вот вы расстались с любимым? Может быть, это как раз момент, когда все налаживается? Избавились от недвижимости. Машина, может быть, вам и не нужна. Может быть, это как раз процесс налаживания, а вы хотите опять в этот круг зайти.
3: Участвую во всероссийском конкурсе профессионального мастерства сотрудников органов опеки и попечительства. Прошла в полуфинал. Погадайте, пройдет ли мой видеоролик в финал? Мы верим и всегда переживаем и болеем за наших слушателей.
4: Да.
3: Так что удачи вам. Погадайте без выхода в эфир. Муж не хочет никуда со мной ходить. Ни в кино, ни в театр, ни в музей, ни в кафе, ни в ресторан. Хожу одна с подружками, но хочется проводить время с ними вне дома. Говорила ему об этом, ничего не меняется. Есть ли смысл продолжать с ним жить? Может, плюнуть и развестись? А мне кажется, вот неделю назад вы писали ровно то же самое. Мы вам даже гадали, обсуждали.
4: Почему развестись? Он со мной никуда не ходит.
3: Да, мы это вот прям обсуждали неделю назад, день сурка.
4: Слушайте, ну, может быть, вы и правы, раз он, ну, у вас разные увлечения, интересы там.
3: Помогите принять решение. Муж настаивает завести кроликов, а я начиталась, что они очень капризные в плане содержания. Как быть?
4: У меня папа разводил кроликов.
3: Все животные капризные.
4: Сейчас не разводит по состоянию здоровья, но он, как говорит, что они вообще спасли его жизнь. И поэтому он так вот долго прожил.
3: Погадайте на больную тему. Появится ли на этой неделе бензин в Дмитрове?
4: Ну, а это вот не к нам.
3: Ажиотаж спадет. У нас же как с гречкой. Все кинулись. Полные канистры. Ну, где-то даже запретили уже в канистрах отдавать бензин. Только в машину можно заправить.
4: А если я заправляю в канистру, а не в машину?
3: Ну, сейчас, наверное, в некоторых регионах можно, но из-за того, что люди приезжают, создают очереди и на газели с канистрами и заправляют эти все канистры, соответственно, кому-то может не хватить. Я думаю, что наладится все в ближайшее время, без паники.
4: Да?
3: Да.
4: Ну, Александр, хорошо. Игорь,
3: главное,
4: как скажешь,
3: не паниковать. Ну, вспомни, как гречку скупали. И потом фотографировали полки пустых магазинов и в интернете выкладывали. Понятно, что где-то нет. Я не говорю, что он везде есть, этот бензин. Я говорю о том, что мы сами создаем вот этот искусственный ажиотаж.
4: Ну, об этом говорить можно сколько угодно.
3: Нет, то, что проблемы есть, очевидно. Да? В некоторых регионах они уже давно существуют. Но я тебе говорю про вот такие локальные.
4: Официально истории. Вообще информация звучит, что никаких повышений нету в области. А она есть?
3: Не, есть, очевидно. Ну, не на всех заправках,
4: очень
3: кстати.
4: Серьезно. Причем не на всех. Я вот красная заправка, какие были цены, такие оставил. И у них, по-моему, вот, ну, во всяком случае, в моей стороне, в области, у них
3: мы
4: есть бензин.
3: Там очереди, конечно. В Тулу, и вот на одной заправке на МКАДе был 95 и 95 рублей, очень удобно запомнить, и никого вообще, просто ни одной машины. Подъезжай и заправляйся. А чуть дальше 67, 95, но очередь.
4: Вот. Ну, я понял, да.
3: 9.23 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 35 минут столица. Давайте гадаем сегодня по Алексею Константиновичу Толстому.
2: Доброе утро, любимые ведущие. Очень сложная проблема. Завтра продаю квартиру, но сделка по новой только через полтора месяца. Очень боюсь держать деньги на счетах в связи с последними заявлениями. Что делать? Отказаться от продажи или рискнуть? Виктория нам написала. Виктория, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Для тех, кто пропустил, я поясню. Один тут лидер фракции предложил 30 триллионов рублей со вкладов россиян пустить на финансирование государственных нужд.
1: Он, сколько триллионов?
2: Да, он сказал, что 30 триллионов рублей сейчас на счетах находятся, и нужно пустить их на государственные нужды. Правда, потом он заявил, что такого не говорил, назвал это ложью и провокацией. Потом видео появилось.
1: Тут непонятно,
2: сгенерировано искусственным интеллектом или нет. Но, Виктория, во-первых, все люди, которые отвечают за экономику в нашей стране, заявили, что это, естественно, бред, и ничего такого не будет.
1: Пока ваши деньги лежат в банке, они как раз работают на благо экономики.
2: Именно так.
1: Той страны, в которой они лежат.
2: Не сейте панику и сами не поддавайте панике.
1: Слушай, нет, тут ты абсолютно не прав, а Виктория-то права. Сумма-то там лежит не 1 миллион рублей, естественно.
3: Нет, далеко не один, конечно.
1: Вот, и она их заработала честным, собственным трудом, продавая клубнику, вырученную собственными руками. И, естественно, человек переживает за свои деньги.
2: Да, переживает, конечно, за свои деньги.
1: Потому что доверие подорвано.
2: Ну вот такими заявлениями, конечно, тем более. Хорошо, в ячейку положить банковскую.
3: Их, понимаете, там очень большая сумма, их даже не снимешь со счета. Там очень, ну, прилично. Квартира в Москве стоит, сами сейчас понимаете, сколько.
2: Я думаю, что, Виктория, вам не стоит переживать. Вам потом сложнее, сложнее будет потом их положить и провести сделку по новой квартире.
1: Ну, и они же, я так понимаю, работают у вас там на каком-нибудь счету лежат?
2: Да нет, полтора месяца.
3: Ну, мне на полтора месяца нужно просто, чтобы они где-то лежали.
2: Да, все. Виктория, уже, не паникуйте, все будет хорошо. И все эти люди, которые вот такие глупые заявления делают, потом и создают вот этот ажиотаж. Люди бегут в банк, снимают...
1: Откуда у вас деньги?
2: Квартиру продала, тебе говорят.
1: Квартиру продала.
2: Александр, ну ты чем слушаешь-то? Виктория, номер страницы...
3: Квартира честно заработанная, да.
2: Номер страницы, номер строчки.
3: Да, 5-я страница, 7-я строчка.
2: Сверху, снизу?
3: Сверху.
2: Какая книга, Александр?
1: Я же сказал... По Толстому сегодня
2: даем. Хорошо.
1: Алексей Константинович Толстому.
2: Очень сложная проблема. Завтра продаю квартиру, но сделка по новой только через полтора месяца. Очень боюсь держать деньги на счете в связи с последними заявлениями. Что делать? Отказаться от продажи или рискнуть?
1: Да не тряси яблони, дай дрожжам взойти.
2: Не тряситесь, Виктория.
1: Так сказать, не напрягайте, не напрягайте воздух.
3: Да, отлично. Спасибо большое.
1: И без того напряженный.
2: Да, а то нас со всех сторон напрягли.
1: Представляю, Викторию успокоили здесь, и там через полтора месяца что-нибудь случилось.
2: Значит, пугаешь ты, господи, Александр. Все будет хорошо, Вик, не слушайте его. Главный паникер.
0: Подъемники на нашем радио.
4: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине Stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 47 минут в столице. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Важные новости. Давай. Для всех тех, кто пропустил. В Яндекс.Гоу появилась возможность добавлять карту «Тройка» и пополнять ее прямо в приложении. Александр, для тебя это тоже актуально.
2: А я на днях так делал.
3: Пополнять «Тройку» можно в любое время из любого места, поэтому искать терминал не придется. Пополнение занимает несколько секунд. Деньги списываются с привязанной банковской карты, уже используемой в других сервисах Яндекса. После пополнения достаточно приложить «Тройку» к турникету и валидатору, чтобы записать сумму. Вот я первый раз, когда попробовал, и она как будто неактивна, там вот цвет такой у нее. Ну, то есть сумма уже на «Тройке» в приложении, но как будто они еще неактивны. И после того, как ты прикладываешь к валидатору на станции метро или на станциях электричек, то списывается с тебя, и все, она записана.
2: Там нет отдельной кнопки, просто я искал отдельную кнопку.
3: Активировать?
2: Да, просто ты прикладываешь.
3: Ты прикладываешь
2: и проходишь.
3: И проходишь, да.
2: И все, и она записалась.
3: Да, не, она изначально записывается, эта сумма. Ты ее видишь там на «Тройке».
2: Я
3: но
2: вижу.
3: После того, как ты приложил, уже списываться начинает с нее, да. Баланс «Тройки» всегда
2: под рукой. Не надо, получается, ее активировать. Она уже активирована.
3: Нет, ну ты уже на активированную карту, когда кладешь.
2: Подожди, я кладу через приложение на свою карту сумму. Ее активировать надо?
3: На «Тройку» ты кладешь.
2: На «Тройку». Ее активировать надо?
3: Ну нет,
2: все
3: у тебя уже активировано. Да,
2: все,
3: просто ты
2: вот
3: прикладываешь,
2: я,
3: и тебя списывается.
2: Я про это и говорю, потому что я подходил к валидатору и ждал, когда уже ворота открылись. Мне говорили, быстрее проходи.
3: Нет, Саша.
2: Я думаю, где запись?
3: Баланс «Тройки» всегда под рукой. В приложении видно, сколько осталось и когда пора пополнить карту. Можно покупать абонементы и привязывать несколько «Троек» к одному аккаунту. Это очень удобно, особенно если у вас семейный аккаунт, и вы там с детьми, например, в метро спускаетесь. Не часто, но при этом приходится покупать каждый раз. Ну, хотя вот в метро можно несколько раз «Тройку» прикладывать, одну. А в электричке уже нельзя, да. 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В северных и западных районах Крыма частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго». Потребители столкнулись с отключениями в Евпатории, Саках и Джанкое, а также в четырех районах. По словам представителей компании, перебои связаны с технологическими нарушениями в электросетях. Электроснабжение должны восстановить сегодня. 2 человека пострадали во время атаки беспилотников на Севастополь, а в Нижегородской области 2 человека погибли, еще 2 госпитализированы. Обломки в этом регионе повредили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики. Он указал на необходимость пополнения запасов оружия в Европе и США. По его словам, администрация США работает над нормативными актами, призванными упростить сотрудничество в оборонном секторе. В эфире Fox News Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп требует от всех союзников по блоку повышать оборонные бюджеты и производить больше оружия. Американский президент также планирует провести переговоры с руководством крупных оборонных компаний Соединенных Штатов. В России ужесточат условия семейной ипотеки. Срок действия льготной ставки снизит до 15 лет. Эта норма вступит в силу с 1 июля, сообщает «Известия». Сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. По данным СМИ, обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 миллионов рублей, но ставка увеличивается до 12% годовых. Илон Маск лишился статуса триллионера. По данным Bloomberg, состояние бизнесмена сократилось на 118 миллиардов долларов и опустилось ниже 1 триллиона. Рейтинг рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компании. В середине июня Маск стал первым в истории триллионером благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. В конце прошлой недели акции перешли к снижению. Это произошло после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал НСН, во сколько обойдется школьный выпускной в этом году.
3: Эконом-вариант это 35-45 тысяч. А если средний бюджет, где-то в районе 55-65-70 тысяч рублей уже выходит. Одно дело, можно в школе собрать ребят и отметить, конечно, без алкоголя этот вечер, то это будет школьный вечер, обойдется в одну сумму. А если ты хочешь идти в ресторан, сумма сразу мультиплицируется. Корабль снимают, некоторые санатории снимают. Это уже зависит от фантазии родителей, от их бюджета.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня прекрасный день, 24 число, до 22 градусов тепла обещают нам синоптики. Вообще по утрам стало прохладно, как-то вроде на улице там 15-16 градусов.
3: И ночью холодно, да. Где эти теплые летние ночи?
2: Видимо, не прогревается воздух.
3: Международный день женщин в дипломатии сегодня отмечается. День республики Чувашия.
2: Я подумал, может быть, люди у нас слишком суровые, что невозможно их согреть. Они источают холод.
3: Александр, давайте в календарь. У нас сегодня гость Сергей Мазаев, поэтому игры «Кто кого не будет»,
2: к сожалению, да.
3: В этот день, в 90-м году, в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» в Лужниках. И кто был в воскресенье, спустя 36 лет, 21 июня на концерте в Лужниках, в большинстве своем говорят, что просто до мурашек. Видео потрясающее, полные Лужники, хором поют любимые наши песни, это невероятно. Кто бы там что ни говорил про то, что без Виктора Цоя это уже не группа «Кино», но для тех, кто никогда не был живьем на живом концерте группы «Кино», это уникальная возможность.
2: Это был очень крутой концерт, потому что я его видел по телеку. Я его записывал на свой магнитофон с Первого канала.
3: Тот в 90-м?
2: Да, его транслировали.
3: А наши слушатели некоторые были на этом концерте? Нет,
2: я говорю, я вам просто завидую.
3: Причем вот мой знакомый, который ходил в воскресенье в Лужники, он был и тогда, 36 лет назад, и рыдал весь концерт в воскресенье 21 числа. Говорит, просто до мурашек и до слез. Ждем Сергея Мазаева у нас в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Через несколько минут мы вместе появимся в эфире.
0: Подъемники на нашем радио.

верю судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 17 минут в столице. У нас сегодня ведется прямая видеотрансляция на сайте наше.ру. Можно уже заходить, нажимайте на плашку, где изображен Сергей Мазаев, собственно говоря, который у нас сегодня в гостях.
3: Здравствуйте, Сергей, дорогие доброе друзья, утро. Доброе утро, очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Просыпаться утром приятно, да, вот только у меня прическа сбилась чуть-чуть. Ну, да.
4: А что это за необычный головной убор такой?
3: Это не головной убор, это прическа.
4: А, все.
3: Я шифруюсь. Лысина сразу издалека видна. Каждый норовит подойти и так по лысине шлепнуть. Я поэтому закрываю ее, чтобы проходить.
4: Как
3: дела?
4: Могу
3: снять, смотрите. Оп, вот.
4: Вот, так.
3: Другой человек совсем сразу.
2: Да, действительно, можно вас узнать по лысине.
4: 2 июля в Зеленом театре ВДНХ у группы «Моральный кодекс» большой летний традиционный концерт, который называется «The Best. Все хиты».
3: Ну, так точно, да. Ну, мы, конечно, немножечко выпендриваемся, все хиты. Все, что там прозвучит, конечно, может быть, и не хиты, но музыка хорошая будет.
4: А вы любите в открытые площадки или больше?
3: Да, да, нравится. Во-первых, там нет отражений никаких вот от стенок. И там, как правило, легко очень сделать красивый прозрачный звук. Дожди иногда мешают, а так все очень хорошо.
4: Но это добавляет определенной атмосферы.
3: Безусловно, да. Как-то объединяет любое несчастье, маленькое или большое, оно людей как-то в кучку всегда. Ну, мы же стайные приматы, нам это инстинкт.
4: А вы бы вот как охарактеризовали свою музыку? Больше солнечную или...
2: Дождливую.
4: Дождливую,
3: пасмурную. Вы знаете, у нас всепогодная музыка, мне кажется. Всесезонка, если говорить...
2: Языком автомобилиста.
3: Языком, да, шин автомобильных. Всесезонная у нас музыка. Есть и такие грустные песни, есть и бравурные, веселые, есть хулиганские, есть, на самом деле, гражданские, патриотические песни, которые, мы надеялись, будут звучать, там, вот когда... актуальный, там, Нью-Йорк и Беслан, там, вот такие вещи, которые напоминают людям о событиях, которые нельзя забывать.
4: А когда называете концерт The Best, ну, или промоутеры называют...
3: Это мы выпендриваемся.
4: А вот по какому принципу? Хорошо, неважно, этот концерт или другой, вы составляете плейлист, сет-лист выступления. Это делается заранее, или вы прямо перед концертом с командой накидываете?
3: Да, ну, вообще, в основном, заранее мы готовим песни, которые давно не играли в таких текущих концертах, потому что обычно, когда нас приглашают, мы играем, час, там, час 20, иногда даже меньше, когда несколько коллективов в концерте участвует. Вот. И, соответственно, люди требуют вот этих всех первых снегов, где ты, мы до свидания, мам. Uh-huh. Вот. Без них, конечно, не обходится коммерческая работа. Но мы стараемся выдергивать песни из прошлого нашего репертуара. Вот сейчас мы достали песенку, которая практически никогда не звучала. Мы ее с детским хором там делали один раз. Это еще, по-моему, конец 90-х было, начало нулевых. Песня «Координата любви». Я думаю, сегодня вы ее покажете нашим
4: зрителям. Да, она у нас вот, собственно,
2: она не новая.
4: Уже
3: само сочинение не новое. Но мы ее сейчас адаптировали и как бы просто достали из глубины.
2: Она сейчас звучит по-другому?
3: Немножко, нет. Тоже почти так же. Ну, вот как вы сказали до этого в разговоре до эфира, что у нас много фонограмм звучит очень актуально до сих пор в плане звука.
2: Ну, то есть это сейчас как бы совершенно она по-другому звучит?
3: Нет, то же самое все. То же самое, просто сейчас техника, мастеринги, вот все вот это технические способы, так сказать, приготовления фонограммы, они просто усовершенствовались.
2: А раньше было не ее время или что?
3: Да бог его знает, нам казалось, да, что она какая-то слишком романтично спокойная, что ли, для нас. Мы тогда немножко были агрессивные такие бабуины.
2: А сейчас
3: немножко в человеческую сторону у нас, да, мозг начинает разворачиваться, но не у всех все равно. Все равно бабуинство остается и доминирует.
2: Но сегодня мы ее услышим. Что...
4: Да, больше скажу, мы ее прямо сейчас услышим. «Координаты любви», новая песня, новая старая песня группы «Моральный кодекс», но на...
3: Ну, нас любят «Старый Новый год», вот это все.
4: Да.
3: Это же старая новая песня.
4: В июле она появится на всех стриминговых платформах, и сейчас это будет такая эксклюзивная премьера.
3: Да.
4: А уже добавить ее себе в плейлист и наслаждаться.
3: Это зависит, понравится или нет людям. Мы сейчас ищем спонсора, чтобы сделать видеоролик для этой песни.
4: Давайте пока послушаем и потом поговорим еще о ней.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Сергей Мазаев у нас сегодня в гостях. Заходите, дорогие друзья, смотрите, знакомьтесь. Песня, которая только что прозвучала, называлась «Координаты любви».
3: И вот написали уже «Я влюбилась в эту песню».
2: Красивая песня, да.
3: Да, ничего, такая в июле песня выйдет на всех стриминговых платформах. Мы обязательно это проанонсируем и в эфире, и в наших социальных сетях. Так что напомним еще об этом.
4: Это же наше радио,
3: да.
4: Всегда напомнит.
3: А вы интересуетесь, ну, если есть такая возможность, как аудитория принимает песню там в социальных сетях? Ну,
4: конечно, нам да? Можно делать вид, что все это не волнует, но это всех волнует. Всех любых панков, нигилистов, так сказать. Безусловно, любовь народная — это самое желаемое, самое желанное. Даже вот люди-миллиардеры, там, достигнув каких-то успехов безумных, они все хотят любви народной. Кто-то становится поэтом-песенником, так сказать, кто-то там что, ну, в зависимости, по средствам гуляют люди. У кого сколько денег, тот такую любовь себе народу и пытается купить.
3: Я напомню, что группа «Моральный кодекс» выступит 2 июля в Зеленом театре ВДНХ с большим сольным концертом, сыграет программу «The Best. Все хиты». И мы вас всех, дорогие друзья, приглашаем. А песня «Координаты любви» будет там исполнена?
4: Ну, конечно, конечно. Мы ее сейчас играем уже в концерте.
3: А долго вот такие забытые песни, которые когда-то были написаны, когда-то игрались, но потом такое приличное время вы не играли на концертах, долго они репетируются, чтобы вспомнить?
4: Да нет, не особо. Потому что, во-первых, они уже записаны, и мы заранее по телефону, так сказать, договариваемся, чтобы люди это все послушали и сняли дома, если что-то забылось. А потом на репетиции достаточно быстро. Но мы на репетициях даже сейчас колдуем с тональностями, потому что все-таки я стал старым по сравнению с тем, что было 30 лет назад. И, естественно, те высокие ноты, которые я тогда брал, сейчас у меня уже брать не получается. У меня вообще голос немножко сдвинулся в нижнюю тесситуру. Я стал брать басовые ноты такие серьезные, а вот верх пропал как бы.
2: И что делать?
4: Ничего не делать. Наслаждаться жизнью, говорить басом. То, что обычно многие радиоведущие делают искусственно у себя на пульте, там, и слоняются вплотную к микрофону, чтобы выглядеть мачо. Там, здравствуйте, я Берт Лонкастер. You are listening to the voice of America. Я помню, вот эти все мы слышали. Ну вот, просто это интересно. Я сейчас изучаю оперный репертуар. Хочу там вот три произведения приготовить, попробовать с нашим квинтетом их потом спеть на концерте.
3: Кстати,
4: Чайковского, Мусоргского там.
3: По поводу квинтета, новый альбом «Бородин».
4: Да, вот сейчас он выходит. С большими стерниями, с такими, да. Но мы долго очень с обложкой мучились, но наконец-то нашли очень хорошего фотографа, и у нас все получилось.
2: Бородин, а что значит... композитор?
4: Да, тот самый.
3: А что значит мучились с обложкой?
4: Ну, как-то не устраивало нас те дизайны, которые нам предлагали. Мы как-то не чувствовали. А сейчас вот фотографию сделали красивую, и все стало на место сразу.
3: А обложка может... сейчас имеет значение? Но все-таки все же
4: Мне все равно, кому для кого. Что для меня для вас, имеет, да? Конечно. Как это вообще виниловая пластинка, и вообще... Ну, обложка, во-первых, должна быть и в электронном виде, когда вы покупаете трек, обычно есть какое-то изображение обложки какой-то. Но потом в формате виниловой пластинки это просто как произведение искусства, красиво просто. Есть обложки действительно прям вот шедевры какие-то, живописные, там не живописные, но художественные.
3: Но входит в историю потом.
4: Конечно. Да? Есть, у меня даже книжка, правда, она уже старая, 1000 обложек разных альбомов, там и рейтинги, и все на свете.
2: Но у «Морального кодекса» есть такая обложка?
4: Ну, у нас есть, у нас хорошие обложки. У нас даже второй альбом «Гибкий стан», там единственный недочет был, это Дима Перышков и Фейгин ли у них были такие. Они есть еще, эти дизайнеры. Как же она называлась? Ну, неважно. Они с нашей обложкой победили в каком-то конкурсе даже. Там единственное, что «Гибкий стан» — это одним словом должно было писаться. То есть, как, знаете, Таджикистан, Казахстан, «Гибкий стан». А они написали «Гибкий стан» отдельно. Просто то же самое, что «Я люблю тебя до слез» и «Я люблю тебя до слез». Когда мне принесли текст для пения, там точек не было. Я говорю, петь прям как вот по написанному. Они говорят, да, все как напечатано. Я говорю, ну вот здесь, понимаете, здесь есть такая пунктуация пропущена, легкая, которая меняет кардинально, так сказать, ну, вектор вообще вот этого посыла любовного. То есть «Я люблю тебя до слез», то есть это бесконечный, а «до слез» — это совсем короткие отношения.
3: Закончились, причем они уже вот, в этот момент.
4: Мы не их имели в виду, когда пели эту песню.
2: А, кстати, а можно спросить, вот, ну, когда человек пишет книгу, мы спрашиваем, про что книга. Вот про альбом можно спросить, про что он?
4: Ну, в основном о любви, конечно, об эмоциях, обезьяньях наших, вот этих, нашем, как бы, палеокортекс, как это называется, базовый инстинкт, там, еще что-то такое, там, либидо, вот это, то есть то, что психологи называют подсознанием, вот. Это не подсознание никакое, это обычные наши животные инстинкты. И вот о них мы и пишем. О том, насколько, в какой степени они нами управляют, или мы ими, понимаете? Насколько мы животные, и насколько мы люди. То есть тут...
3: А вы вот как лидер коллектива, ну, позвольте мне такую формулировку, в квинтете и в моральном кодексе вы разные?
4: Ну, внешне одинаковые, конечно.
3: Внешне, да.
4: Иногда одеваюсь по-разному. Но в целом, конечно, я в кодексе уже матерый маэстро, так сказать. Вот. А в квинтете я до сих пор ученик, потому что те люди, которые со мной там играют, они просто лучше образованы, как музыканты, и по качеству своему музыкальному значительно лучше. И я, естественно, с ними вырос. То есть я стал музыкантом уже таким более... Несмотря, что я старею, поближе к земле все, как бы, грязевые ванны надо там привыкать, чтобы удобно было потом. Но я там ученик, и я, собственно, обладился тем самым, то есть по внутреннему своему состоянию. Когда люди у тебя вдвое моложе являются твоими учениками, как бы они старше по званию, получается, если бы армейским говорить языком. И меня это очень стимулирует и не дает мне, во-первых, от звездной болезни хорошая прививочка, то есть когда ты находишься рядом с людьми, которые лучше тебя. Ну и вообще как-то это, мне нравится, жизнь стала приятнее просто.
3: Так что, дорогие друзья, новый альбом «Бородин» квинтета Сергея Мазаева. Он вышел уже или выходит?
4: Выходит. Вот сейчас уже как раз в печать, там все вот эти обложки, буквально недели 2-3, и он будет уже в продаже в
3: магазинах. Ищите в музыкальных магазинах. Мы прервемся ненадолго. У нас Сергей Мазаев в гостях. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы скоро вернемся.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 38 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наш.ру. Заходите, смотрите. У нас сегодня в гостях Сергей Мазаев. Концерт «Морального кодекса» 2 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится. Мы вас всех приглашаем. Доброе утро.
2: Здравствуйте еще раз, товарищи. Да, доброе.
3: Концерт называется «The Best. Все хиты». А по хронометражу понятно уже, сколько займет?
2: Где-то два часа будет, как минимум, да.
3: А есть для вас лично, как для артиста, какой-то вот комфортный хронометраж? Не с точки зрения физической, да, а вот с точки зрения творческой. Уже перебор может быть?
2: Вы знаете, мы стараемся делать такие 2-3 кульминации в течение концерта. Вот, ну, с таким с наращиванием подачи, скажем, к концу, чтобы была кульминация в конце. Потому что там и хиты самые яркие наши, старинные, которые постоянно все везде звучат. Вот, ну, конечно, 2 часа — это нормальный момент такой, да. Ну, тут зависит от того, сколько у тебя просят играть по времени, и ты, соответственно, как стайер, спринтер, просто свои силы рассчитываешь. Да, потому что сейчас уже, конечно, надо рассчитывать.
1: А бывает, что сил не хватило?
2: Бывает, нет, чтобы совсем не хватило, не бывает, но бывает, что в конце уже там соль второй октавы уже не берется.
3: Хожу на вокал, это вопрос от наших слушателей, уже почти 2 года, 2 раза в неделю.
2: Больше даже, наверное.
3: Никогда не пела, не очень вижу подвижки и изменения. Когда должен быть результат?
2: А, это вопрос.
3: Да, это вопрос. Дайте, Сергей, пожалуйста, вы как человек, который тоже...
2: не знаю, мне кажется, вам не так самое понятно, насколько у вас получается или не получается. Надо все-таки с учителем это делать, терпение, и труд, все перетрут. То есть за 2 года еще никто не стал великим певцом. Но я имею в виду, если вы имеете в виду классическую музыку, надо заниматься, репертуар свой, подыскивать то, что у вас хорошо звучит по характеру музыки, потому что музыки очень много.
1: Да, удивительно, цель у вас какая?
3: Вы несколько раз уже говорили, что вы тоже занимаетесь.
2: Да, но сейчас я прекратил, прервал. У меня были занятия, когда меня несколько лет назад пригласили участвовать в оперном спектакле. Вот. Я никогда не занимался именно механикой вокала, то есть вот инструментарий, который существует в школе вокальной, так сказать, итальянской там, или любой другой. Вот. И когда я этим занялся, конечно, очень много открытий было для меня, и степень свободы увеличилась. Понимаете, когда у вас есть инструментарий управлять тем, чем вы неосознанно, но на эмоциях выдавали публике, теперь это корректируется уже сознанием, уже немножко включил мозг, и мне, конечно, и удобнее, и интереснее стало петь, и звучит лучше. Вот многие говорят, что у меня голос не изменился, а этот, он не изменился, потому что, чтобы оставаться, сами знаете, на одном и том же уровне, надо постоянно поддерживать себя, надо работать. Ну, а чтобы совершенствовать, выходить на следующий уровень, тут надо уже впахивать серьезно.
1: А вы говорите, пригласили на оперный...
2: оперный спектакль. Я участвовал в опере «Рабочая колхозница», исполнял партию Сталина, Иосифа Виссарионовича. Вот,
1: Это
2: был оригинальный сюжет на основе событий, связанных с французской выставкой, по-моему, 37-го, что ли, было такого, где была скульптура Мухиной «Рабочая колхозница» представлена. Вот об этом и, собственно...
1: А почему вашу кандидатуру выбрали?
2: Не знаю, Каплевич был продюсером, и они с режиссером решили, что я Сталин. Надо меня пригласить. Но я не отказался, потому что, конечно, такого упыря сыграть это... главного упыря 20 века, конечно, сыграть было круто. Я до этого Ленина играл 2 раза. Изображал, скажем, не играл, потому что я не актер, что там.
1: Пел или...
2: Нет, это были такие какие-то эпизодические роли всегда.
3: А вот если дать какой-нибудь один совет людям, которые занимаются вокалом?
2: С удовольствием этим заниматься. Не ждать никаких звездных, результатов. Надо наслаждаться пением, и вы сами почувствуете, когда у вас хорошо получается. Всегда найдется, если вам самим нравится, то всегда найдется 1, 2, 5, которым тоже понравится. И впереди ждет успех, если вы будете не сдаваться. Надо долбить в одну и ту же точку долгие годы. И все произойдет.
3: У нас еще есть одна заметка, связанная с 15-летием оркестра Сергея Мазаева. Что это? Как это будет происходить?
2: Я обычно в свой день рождения делаю концерт и собираю эстрадный оркестр, в котором находится «Моральный кодекс» внутри, как ритм-группа, и мои всякие знакомые друзья, очень хорошие, лучшие музыканты Москвы, как правило. Вот. Это эстрадный оркестр, а-ля Джеймс Ласт. Это у меня вокальная группа, дудки, скрипки, аккордеон, там все вот это. И мы играем любую музыку, которая нам нравится. советские песни, фирменные песни, инструменталов много, там Пахмутовой, «Три тополя на плечихе» какие-то там, значит, Питер Ганн.
3: Это импровизация или тоже заготовленная?
2: Нет, это оркестровки, строгие оркестровки, но по нотам. Там есть, конечно, импровизационные какие-то куски для трубы. У нас Арзу Алиевич Гусейнов играет, заслуженный артист на трубе. Представляете, это большая честь для того, что, ну, для нас. Вот он, то есть, это вот такой эстрадный оркестр, развлекательный. И я еще не знаю людей, которые бы ушли после концерта недовольны. Это просто поднимает нас. Во-первых, такого нет. Это достаточно сложно организовать и, ну, записать, выпустить. Это дорого все стоит. Государственный оркестр, который... Ну, только Бутман это делает, и все. Но это уже у него просто формат, типа классический джазовый биг-бенд. А у меня все-таки эстрадный оркестр, это другое. Но рекомендую всем посмотреть в Яндексе, там везде, в музыке. Мы есть.
3: Сергей Мазаев у нас в гостях. Еще одну песню послушаем. И у нас будет несколько минут для ваших вопросов. Так что задавайте наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 48 минут в столице. Всем еще раз доброе утро. Сергей Мазаев у нас сегодня в гостях. Сергей, доброе утро. Доброе, давайте еще раз напомним, друзья, про концерт.
3: Да, совсем не осталось времени. С вами Сергей. Время быстро. С вашей музыкой, с разговорами интереснейшими, ну, пролетает мгновенно. 2 июля в Зеленом театре ВДНХ «Моральный кодекс» сыграет большой летний концерт «The Best». Все хиты, куда мы вас всех приглашаем. Тут очень много вопросов было связанных, будут ли гости, но мы выяснили, не, что...
4: Моноконцерт будет, моноконцерт. Просто мы сами засыграем.
3: 2 часа лучших, любимых и новых песен группы «Моральный
4: кодекс». Ну, у нас на концертах все даже старые звучат как новые. Мы с таким удовольствием сейчас работаем. У нас потрясающая атмосфера в коллективе. И играем мы просто очень здорово. Так что,
2: я вас только знаю, вы всегда про свою работу говорите с таким упоением. И...
4: Ну, потому что, а что дома делать? Помните, это фотографии известного нашего путешественника?
2: Федора Конева.
4: Федор Конев, когда он сидит весь в сосульках такой разочный. А что дома делать?
3: Сергей, спасибо вам огромное за то, что так рано встали, приехали к нам. Мы всегда очень рады. Поздравляем оркестр с 15-летием, поздравляем квинтет с выходом нового альбома и ждем в июле новую песню. И новый альбом тоже ждем. До новых встреч. Спасибо и 2 всем. Июля встретимся.
4: Приходите, да, и там вкусный шашлык на ВДНХ. Приходите.
3: Любим вас. Прекрасно. Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, августе и в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95, АИ-92 и дистоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле Федерального центра регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет. Еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. И в завершении выпуска. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 10 районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона добавил, что в одном из районов в результате падения обломков повреждено остекление частного дома и крыша гаража. Это были новости региона.
4: Ну, а это уже мы. Сегодня 24 июня. Время на часах столицы Черноземья 11.04.
5: Да, 04.
4: И я подсчитала, что 24-е это спустя 3 дня от астрономического лета. Угу. И за 6 дней до конца июня. Вот так сегодня.
5: Хорошо, хоть не до конца света.
4: Не до конца света.
5: Какой-то фильм же был похожий, да? За сколько? А, за миллион лет до нашей, до конца эры.
4: И есть еще один совершенно новый, который прям вот только вышел и побил все рекорды. Что-то тоже связано с
5: ужастик
4: этим.
5: Там какой-то был.
4: Да, и с знаменитым актером. Ну, как говорится,
5: все,
4: когда заранее
5: у нас
4: фамилии не посмотрели, угу. Да, не получается ничего рассказать. Поэтому, учитывая то, что так мало осталось до конца июня, мне кажется, что если у кого-то были какие-то планы, нужно уже взять их и выполнить. Именно июньские, да, угу. Потому что потом не успеется. У нас сегодня из планов что? Ну, 3 часа музыки, само собой. И 3 часа каких-то новостей.
5: Добрых новостей.
4: Да. Давайте представимся для всех тех, кто, возможно, не знает, да, куда они попали. В эфире сегодня Лена Плеханова,
5: Карин Баринова и наше радио.
0: Наше радио. радио. Сделано в России.

0: сделано в России.
1: Полазила я, значит, по сайту, что же в этот день было интересного, примечательного, не только про праздники, но и про исторические события. И вот как удивительно совпало. Сегодня, во-первых, день разноцветных стекол. Сейчас вы поймете, куда это все ведется. И оказывается, что в этот же день, но только в 1951 году началось коммерческое цветное телевещание. То есть до этого...
2: Не в Советском Союзе.
1: Не в Советском Союзе, да, к нам это все дошло.
2: В 77-м. 1 января 77-го года я вот тут смотрю тоже историю цветного телевещания в СССР. Удивительно, что вот пишут, что 31 декабря 76 года, читая программу, люди не подозревали о том, что же такое за буква ЦВ стоит рядом с какими-то определенными передачами на следующий день.
1: Что это значит?
2: Это значит, что программа была в цвете. И буквально там через непродолжительный период времени все уже советские программы производились в цвете.
1: Только другой осталось...
2: Другой вопрос, что не было цветных телевизоров.
1: Да, и я, насколько понимаю, что удовольствие это было очень дорогое.
2: Да.
1: И там, где оно стартовало в 51-м году, приходилось покупать какие-то специальные адаптеры. Ну, в общем, это было удовольствие, скажем так, ну, наверное, для элит, совершенно не для всех. И у нас уже гораздо позже тоже. Я так понимаю, что первые телевизоры, которые поступили в продажу, были «Радуга-4», «Радуга-5» и «Рубин-401». Я пока читала «Радуга-4», «Радуга-5», подумала, что это по количеству цветов, которые они передавали.
2: А,
1: это из-за личного скудоумия. Нет, это не научный факт, это личная выдумка.
2: Стоили от 600 до 1200 рублей по тем временам. Это было прям ого-го.
1: Я не могу для 70-х понять, какая это сумма, с чем она коррелируется.
2: Да, с чем-то, вот с какими-то товарами, но от 4 до 8 месячных окладов, по крайней мере, как пишут, среднего инженера. И поэтому часто покупали в кредит такие телевизоры. Ну, это прям дорого, да, если вот от 4 до 8 месячных окладов, вот сложить даже сейчас свою сумму там заработной платы, умножить, ну, возьмем среднюю на 6, и считать, что это стоит столько телевизор, ну, как бы да. Нет, может быть, и сейчас есть какие-то совершенно роскошные там 4К размером
1: с
2: пятиэтажный дом, и стоят они будут тоже там 7 твоих месячных окладов, а то и больше. Но это уже все-таки какие-то такие загонные, мне кажется, штуки. А это же был простой цветной телевизор, ничем особо непримечательный.
1: Непримечательный, да, который в какой-то момент, ну, захотелось иметь каждому. И довольно быстро же люди потеряли интерес ко всему
2: черно-белому. Да.
1: Да, и приходилось придумывать какие-то идеи, как перекрасить пленку сначала чуть ли не вручную, потом там с помощью компьютера. В общем, представляю, что это было абсолютно увлекательно.
2: В цвете вот такая же история же с фотографией происходила. Очень долго была черно-белая фотография, да, и когда появился цвет, тоже все довольно быстро стали перестраиваться, переходить на эти цветные пленки, они тоже были дорогими. Вот это вот происходило тоже, ну, как и цветные телевизоры, страшно сказать, на моей памяти появились у нас в обычных советских людей,
1: да,
2: в Воронеже.
1: На тебя это звучит действительно удивительно, как будто ты чуть-чуть привираешь.
2: Вот, нет, это было-то не так давно, по большому счету. Ну, конец 80-х. Ну, то есть не то, что это прям какие-то ужасные такие времена давние. Не времена динозавров, как кажется. Сейчас, да, сейчас кажется, что это реально времена динозавров.
1: Я нецветных телевизоров, конечно, уже не застала, но был вот с выпуклым экраном настоящий большой карман. Коробок, где для того, чтобы что-то настроить...
2: Ламповый.
1: Вот, точно, ламповый. Звучит очень уютно. Нужно было нажать на вот штучку, в которой располагались кнопочки от каналов какие-то, и там переставлялись вилки маленькие.
2: Слушай, вот этого я не помню.
1: Ну, для того, чтобы можно было настроить вручную какой-то другой канал. И ты его искал, были помехи, а потом что-то начинало показывать. А антенны великолепные.
2: Да,
1: в форме каких-то крольчих ушей и всего остального располагались в наших комнатах.
2: Сейчас мы так с тобой дойдем до того, как бабушки на телевизоре вешали узорчатые салфетки.
1: Да. И накрывали ими подушки.
2: Самое же дорогое, что было в доме.
1: Это правда. А, кстати, я не знаю, откуда пошла вот эта традиция, что на кровати должны стопками лежать были подушки и накрытые вот плетеной наволочкой, если можно так выразиться.
2: Ну, скорее, салфетка какая-то такая большая.
1: Да.
2: Плетеная салфетка. Плетеная. Ну, она как она крючком или чем-то там... сделано.
1: И у кого кровать вот этим вот убранством не была заправлена?
2: Мне кажется, у всех.
1: Заправлена,
2: то есть это было прям вот норма такая
1: хорошая. Да, это признак хорошей хозяйки, вообще нормального
2: человека.
1: А подушки
2: какие были? Возвращаясь к подушкам, что-то мы с тобой, как всегда, с телевизора начали, подушками закончили.
1: Это нормально.
2: Да, подушки же гигантские, вот эти, то, что сейчас 70 на 70 называются, мне кажется, они тогда еще больше были. Ну, или я маленькая была, кто его знает.
1: Нет, они были огромные.
2: И они были высокие.
1: Да.
2: То есть вот ты утопал в этой подушке, потому что там пух-перо, и ты туда проваливался куда-то.
1: Или спал полусидя, если уже там все внутри затвердело, как в бразильских сериалах раньше. С укладкой полусидя.
2: Тоже вариант.
1: Зато просыпался без всяческой отечности, скорее всего.
2: И больной спины.
1: Все, мы поностальгировали, уходим слушать музыку.
0: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, августе и в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95, АИ-92 и дистоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле Федерального центра регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет. Еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. Это были новости региона.
0: Наше радио. Наше. Это

0: сделано в России.
1: Лето, конечно, это не только про море, про солнце, про, но еще, конечно же, про какие-то поездки, про новые впечатления. Я не знаю, там безудержное какое-то такое вот веселье и объединение в дружеские коллективы и в путешествия в разные места. И, как всегда, летом очень много фестивалей происходит по всей стране у нас. И главные вот такие вот летние фестивали мы решили вам назвать, вдруг вы про них не помните, или там, не знаю, помните, но успели забыть, как обычно это у нас случается, и надумаете съездить. Вот прям в июле какое-то вообще скопление всевозможных мероприятий в разных самые концах нашей лета. Страны. Да, но опять же, потому что все-таки в наших полосах июль наиболее для опен-эйров подходящий месяц. Есть надежда, что он будет
2: без
1: теплым,
2: дождя.
1: Да, и без дождя. И самый масштабный фестиваль, это, конечно же, ВК-фест, который пройдет в этом году в 4 городах. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде и в Казани. Прям вот прошлись по таким вот столицам. Ну, нам ближе всего, наверное, до Москвы. Там 18-19 июля пройдет ВК-фест. Как всегда, набор всяких разных исполнителей. От Лолиты там до Таиш той же и Клавы Коки.
2: Таиш нашего будет на ВК-фесте?
1: Вот мне почему-то так казалось, но не факт.
2: Я помню, что мы точно когда-то еще в начале года, когда это все планировалось, читали, что Агат Кристи будет выступать. Да, это из
1: там
2: таких
1: разные,
2: из наших.
1: Там разные эти лайнапы на разные города, поэтому тут уже надо смотреть как бы принципиально, что где больше интересно, ну или куда ближе ехать.
2: Я когда
1: каждый выбирает для себя.
2: Посещала пару лет назад, а может быть, это вообще был первый фестиваль, и, к сожалению, не помню, когда это все началось. И вот в Петербурге, в парке...
1: Мне кажется, не так давно.
2: 300-летие. Mm-hmm. Да, это правда масштабное событие, большое количество сцен.
1: Площадка.
2: Одновременно, да. И у тебя есть возможность, ну, послушать, посмотреть именно того исполнителя, который тебе нравится, и при этом просто все хорошо организовано.
1: Мне нравится, что из вообще таких фестивальных историй классика тоже стала ими заниматься. То есть такая академическая музыка тоже вышла на улицы, и самый такой известный
2: фестивальный формат, и что удивительно.
1: Да, самый известный фестиваль Дениса Мацуева, который в Суздале проходит уже какой год, и собирает вот таких академических музыкантов из разных городов, в основном это и молодые. Ну и сам Денис Мацуев выступает. И в прошлом году, конечно, тоже был в июле, мне кажется, но случился гигантский ливень, и там же вот все, рояль стоял, а надо понимать, что рояль дорогой, прямо очень дорогой. И он стоял накрытый этим полиэтиленом от дождя, музыканты играли под дождем, и только перед выходом Дениса Мацуева сбросили, так сказать, с рояля вот закрывающий этот самый полиэтилен, и он сел и стал тоже под дождем играть. И какая-то исполнительница очень красивая была девушка, но я не сильна в академических музыкантах. Помню, что на нее было роскошное красное
2: какая-то
1: платье.
2: Какая-то оперная дива.
1: Да, какая-то такая. И все это под дождем выглядело вообще феерично, хочется сказать. Ну, удивительно, что там не отменили, никуда как бы не сдвинули всю эту историю. Мне кажется, что людям, которые сидели в дождевиках в это время, кто-то с зонтами, но в основном все в дождевиках, все равно все сидели, все равно никто никуда не ушел, и мне кажется, это им запомнится событие прям надолго.
2: Это, знаешь, что... к цитате, наверное, «Жизнь лучше сценариста», да, или режиссера, что сам ты такого не придумаешь, под дождем, рояль, и вот ты оказался в этом месте.
1: Да, может быть, тебе в данный момент конкретно не очень комфортно, точнее, совсем, наверное, некомфортно, но то, что у тебя останутся впечатления, это вот, ну, 100%. Поэтому, конечно, Open Air — это такая история... С погодой не угадаешь, но какая бы она ни была, все равно впечатления останутся.
2: Да, это по нашим столицам, да, фестиваль, хотя нет, Мацуев в Суздале.
1: В Суздале, они по-разному тоже, там та же Дикая Мята, она была вот у нас в прошлые выходные в Тульской области, известный же фестиваль. Тоже Пикник Афиши возродился, его не было несколько лет, и вот снова и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в Москве уже прошел, в Питере будет 8 августа.
2: У меня есть друг-фотограф, он каждый год посещает Дикую Мяту, и вот в том году он взял для себя себе челлендж сделать 500 портретов и потом их выложить, ну, в один такой качественный общий коллаж, либо сделать видеоряд, как лица меняются. И это было очень любопытно посмотреть. Ты как бы видишь полное отражение на лицах людей того, что происходит. И в этом году он брал на себя челлендж 1000 портретов.
1: Ого!
2: Да, ну, не знаю, наверное, это еще все не обработано, все не сделано.
1: Это же какой труд обработать потом каждую фотографию.
2: Да, ну,
1: увлекательно. Вот, кстати, бессонница тоже недалеко от нас, в Калужской области, все больше и больше тоже набирает известность и популярность. У нас с тобой многие знакомые, кстати, наши ребята, инженеры эфира, ездили на бессонницу.
2: Да, я думала, плохо тоже... спят во время своих дежурств.
1: Нет, они еще по фестивалям ездят. Там и концерты, и лекции, и мастер-классы, и перформансы, и много музыки, и мультики. То есть он вообще такой очень разнообразный с точки зрения движа. Не только про музыку, скажем так. То есть и с детьми там есть что посмотреть, и самим на чем оторваться. То есть такой прям интересный фестиваль. Outline, вот, кстати, тоже хороший будет в Московской области, в маленьком городишке Талдома 21 по 27 июля, прям вообще какую-то целую неделю. И там состоится большое шоу Жанны Агузаровой, которое выйдет на сцену.
2: Кажется, это какой-то знак. Да?
1: Поставить Жанну Агузарову?
2: Ну, конечно.
1: Прямо... Я намекаю открытым текстом.
2: Прямо сейчас все будет исполнено.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Наше радио. Так звучит наше.
2: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: оконченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вопрос переноса выборов в Госдуму в сентябре сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, идет подготовка к выборам. Представитель Кремля добавил, что даже не слышал о подобных сообщениях. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что представители силовых структур призывают главу государства перенести выборы в этом году. Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Ночью силы ПВО сбили над Нижегородской областью 23 дрона. При атаке погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы. Также в регионе поврежден промышленный объект, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он заверил, что критических повреждений инфраструктуры нет. В России проанализируют риски эксплуатации праворольных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль в беседе с НСН выступил против запрета праворольных авто.
2: Идет борьба праворольных и леворольных автомобилей достаточно давно. 40% из пользователей машин, около половины регионов России праворольные. Нужно не запрещать, а нужно полностью легализовать праворольные автомобили на территории Российской Федерации. Убрать все санкции, вводить специальные льготы для праворольных. Люди покупают праворольные автомобили не из-за того, что хотят шикануть, а из-за того, что это дешевле, иногда качественнее и удобнее. 10-летний, 7-летний японский автомобиль гораздо лучше нового Хавала.
1: Добавлю, в России зарегистрировано около 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Больше всего их в Приморском крае. В топ-3 вошли также Иркутская область и Хабаровский край. Центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из «Артека». Об этом сообщил председатель Ассоциации детских лагерей «Здравниц» Краснодарского края Артем Гаврилов. Он добавил, что уже десятки детских здравниц в диалоге с ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Крым, передает РИА Новости. Работает горячая линия для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в региональные лагеря. Добавлю, бронирование мест, прием размещения детей в лагеря Крыма приостановлены до конца лета. Был организован вывоз детей из «Артека». Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности и демографическому здоровью России. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин. Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме он назвал сожительство без регистрации брака, а также рост числа расторжений уже заключенных браков прямой угрозой национальной безопасности и демографическому здоровью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: надо сделать, а надо что-то предпринять прям быстро здесь и сейчас.
1: Да, и, возможно, то, что идет вне правил, и только тогда будет какой-то хороший результат. Это, в принципе, в какой-то степени приятно.
0: Да, обсуждали, что, с одной стороны, диктором искусственный интеллект уже работает, угу. И где в Корее, по-моему, есть новостная какая-то ведущая, которая, ну, просто...
1: Которая не существует.
0: Да, абрис, угу. Который читает новости. И, ну, и сейчас даже многие рекламные ролики уже записываются голосами, созданными нейронками. Даже, точнее, они голоса эти вычленены из человеческих голосов, но вот определенными пресетами они звучат совершенно по-другому, и даже не придерешься, что это твой голос использовали для каких-то там определенных целей за деньги, между прочим.
1: Аудиокниги, по-моему, научились озвучивать при помощи нейронки, да еще и
0: гигантское количество, количество ютубовских роликов озвучивает ИИ, и ты порой даже не понимаешь, что это он, потому что озвучено хорошо, и только в каких-то местах,
1: где пока ударение вместо слова ударение не прозвучит.
0: Где ударение ставится, человек точно не может так сказать, ты понимаешь, что это как бы нейронкой озвучено. И, с одной стороны, людям, которые создают эти программы, наверное, проще, потому что реально, там, допустим, у него нет возможности специализации, навыка такого говорения, но он мозг и может написать все это.
1: Хорошо ориентируется в каком-то материале.
0: Загнав весь этот массив текста, объем текста в нейронку, она совершенно спокойно все это довольно быстро озвучивает, даже не нужно там начитывать.
1: Что делать нам, у которых все наоборот? Вот здесь возникает конкуренция, конкурентная борьба и некие сложности.
0: Но вот мне кажется, как раз программы такие, которые с человеческим лицом, то есть не просто зачитывание информации, то здесь с нейронкой будет сложнее. У нас есть профит. С другой стороны, многие общаются с Сири, с Алисой, как с живым существом, и ничего не мешает, и спокойно она рассуждает на разные темы. Тоже, в общем-то, так себе.
1: Ты знаешь,
0: темка.
1: Я давно уже слышала историю про то вообще, когда же зарождались нейронки, нам кажется, что, ну вот, лет 10.
0: На наших глазах буквально.
1: Ну да, может быть, 20 назад. А на самом деле это 40-е, 50-е. Там математики сначала предложили модель искусственного нейрона. Я совершенно не понимаю, что это. Собственно, таким образом заложили основу для будущих нейросеточек, а дальше уже появился Тьюринг, его фамилию, наверное, мы слышали, Тьюринг, который предложил тест, который помогал определить, может ли машина демонстрировать интеллект, неотличимый от человеческого. И вот в ходе этого теста, если машине удавалось... это все было вслепую, то, значит, получалось, что действует она хорошо. И, по-моему, в 56-м году была какая-то конференция, и, собственно, там уже был введен официальный термин «искусственный интеллект», и, собственно, это считается датой его рождения как науки в 56-м. И дальше, насколько я понимаю, что были разные периоды, то есть какой-то там невероятно ранний хороший энтузиазм с 50-х по 70-е, потом к 80-м все это немножечко притупилось, и потом было заново возрождение, но уже эра больших вот таких вот данных и глубокого обучения, она уже началась с 2000-х, ну и, собственно, идет до нашего времени.
0: Но удивительно. Развивается.
1: Да, да, что в те годы, я вообще не могу понять, мне казалось, что люди должны были сидеть при лучине, а кто-то мог предположить о том, что будет работать какая-то модель.
0: Цветные телевизоры еще далеко не у всех были, у большинства даже не было.
1: Но уже 40-е, 50-е, да, еще не было.
0: Да,
1: в 51-м
0: мы узнали, что он появился. Зачатки искусственного интеллекта. Еще из данных о ИИ, всяких фактов интересных, мне понравилось, что у нейронок, ну, фактически, да, у искусственного интеллекта женские голоса. У большинства. Что взять там Алису, да, яндексовскую, что Siri, что многие другие, как бы вот то, что голосовые, так сказать, помощники, они в большинстве своем говорят женскими голосами, объясняется очень легко предпочтениями пользователей. Большинство признаются, что женский голос звучит более доброжелательным и не кажется им угрожающим.
1: Вот я с этим абсолютно согласна. У меня дома пылесос разговаривает мужским голосом, и вот только это приятно, когда он говорит своим басом: начинаю уборку.
2: Сделано в России.

0: этой же системе читаю. Но как бы его не знать невозможно.
1: Вот. И вот с тех пор, собственно, я уже говорила про то, что все он посвящает бабушке. И как раз именно с этим, с посвящением бабушке, как-то не странно, связан знаменитый жест футболиста. После очередного гола он поднимает указательные пальцы и смотрит в небо. То есть вот как бы посвящая бабушке очередной гол.
0: Я знаю, что у него прозвище Блоха было. Ну, не знаю, тут где-то это слышала из-за маленького роста.
1: Ну, судя по памятнику, который ему поставили в Аргентине, там, по-моему, 24 метра в высоту.
0: Или 21.
1: Как-то так. Да, короче, больше 20 метров, так себе блоха, подковать можно.
0: Это настоящее блошище. Ну, памятник, конечно, удивительный. Я думаю, что эта новость уже облетела всевозможные паблики.
1: Потому что там фотографию надо видеть.
0: Да.
1: Нет, но
0: да.
1: Все равно здоровая штука, да, 20 с лишним метров, прям гигантский. Это... Любят они своего Месси.
0: Это мощно, это круто, если бы не один нюанс, но я все еще надеюсь, что это нейросеть нас обманывает, над нами
1: подшучивают. Кстати, вполне возможно.
0: Да, вы там сами заходите, смотрите.
1: Так что сегодня день рождения у одного из лучших игроков всех времен и народов.
0: 10-й номер же у него, нет?
1: Ой, как вот тут я не сильно.
0: Это
1: вообще
0: вот рандомные факты, с которыми можно выигрывать
1: квиз. Из твоей головы.
0: Ничем не подтвержденные. Да, если я ошиблись, извините.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, августе и в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95, АИ-92 и дистоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле Федерального центра регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет. Еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. Это были новости региона.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Ни для кого не секрет, что многие люди имеют такую привычку, даже, возможно, зависимость, пить кофе по утрам не потому, что нравится вкус, а потому, что оно помогает взбодриться. И, если можно так выразиться, является топливом.
2: Да и вкус нравится, мне кажется, многим.
1: Это да, но и плюс вот ощущение какой-то бодрости, я уж не знаю, правдивое оно или нет, у меня лично так не работает. Просто пью, потому что нравится.
2: Так надо.
1: В общем, оно выступает периодически топливом, да, для кого-то. И оказывается, что оно может быть топливом не только для человека, но и еще для чего-то, потому что ученые произвели настоящее топливо из кофейной гущи, и все это сделали они за 1.5 минуты. Я не совсем поняла, что имела в виду
2: автор. Куда ехали, да, на этом произведенном отсюда топливе.
1: Мы давай попробуем воссоздать событие. Корейский институт наук о земле и минеральных ресурсах берет и разрабатывает новую технологию производства топлива из кофейной гущи, которая предполагает обработку отходов высокотемпературной плазмы, которая образуется при сжигании жижного газа и подаче сжатого воздуха.
2: Вот очень тут, сложно звучит.
1: Вот тут в школе я бы уже баловаться начала на 6-й партии, потому что ничего было непонятно. Высочайшая температура позволяет добиться высокого испарения влаги из гущи. Это я сейчас уже пытаюсь перевести на русский язык. И, собственно, после вот этой обработки масса превращается в плотный какой-то биоуголь с высоким содержанием углерода, который...
2: То есть можно топить печь?
1: Ну, как будто бы, да.
2: Не то, что на автомобиле ехать, а топить печь.
1: Ну, как, что-то можно топить.
2: Вместо кизяков.
1: Да.
2: Ну, да ладно.
1: И получается хорошая история, потому что в ней не остается минимальное количество загрязняющих веществ.
2: То есть без выхлопных газов,
1: да,
2: будет печь топиться.
1: Не пойму, что можно топить. Печь ли? Ну, что-то можно топить. Иначе зачем они
2: можно
1: назвали
2: топить
1: это
2: за Феофаном.
1: Топливо?
2: Ну да ладно.
1: Да, кстати.
2: Вот. И на самом деле гуща, оказывается, это вещь. Ну, то есть мы что делаем с ней обычно?
1: Скрабы.
2: Да, скрабы на лицо, ну, и не только на лицо, кто куда это
1: кто
2: умудрится.
1: Кто во что гораст, да.
2: Да.
1: Если в общественной бане не запрещено использование подобного, то уж повсеместно используются крабы. Ой, скрабы.
2: И крабы тоже. Вот, еще, оказывается, для очистки жирной посуды ее используют. То есть вместо вот этой вот мочалки с нанесенным на нее...
1: А то есть как какое-то абразивное
2: тоже
1: средство.
2: Тоже как абразив. Ну что, для лица, что для посуды.
1: Я никогда об этом не слышал. Это
2: одинаково.
1: Максимально экологично.
2: И самое главное, как удобрение для растений.
1: Угу.
2: Оно вот и средство от вредителей, и поглотитель запаха еще, и натуральное удобрение для растений. Пишут, что жутко полезное.
1: Я не раз видела, особенно в мужских коллективах, если в каком-то офисном пространстве стоит цветок, как проходя мимо, они выливают туда все, что плохо стояло. Заварку в кружке, оставшуюся кофе. И думаешь, ну, что же вы делаете? Так
2: а цветок
1: нельзя.
2: Цветет и пахнет, да, ему наоборот хорошо. А это все из-за кофейной гущи. Только мне кажется, что сейчас мало кто заваривает такой вот молотый кофе в офисе.
1: Угу.
2: В основном все либо растворимый, либо кофемашина
1: в богатых офисах стоят.
2: Ну, только у нас осталась, собственно, такая история, где есть кофейная гуща.
1: Ну, по ней можно еще гадать, вот ее преимущество.
2: Это старая,
1: это уже совершенно,
2: вещь.
1: Совершенно
2: уже,
1: научно.
2: Как сказать-то, перевелись те мудрецы, которые умели трактовать. Что там в этой кофейной гуще
1: появилось? Я тебе потом за эфиром
2: расскажешь?
1: Покажу, вот конечно,
2: вот.
1: Да.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

Пьем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, августе и в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95, АИ-92 и дистоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле Федерального центра регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет. Еще один доставлен в военкомат для оформления документов. В случае привлечения к административной ответственности, заключение контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. И в завершении выпуска. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 10 районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона добавил, что в одном из районов в результате падения обломков повреждено остекление частного дома и крыша гаража. Это были новости региона.

0: Получается, с нашими музыкантами на заре становления каких-то известных групп происходило всякое. И вот для меня открытием стало, что Чайф, ну, широко известная, популярная, да, наша любимая группа Чайф родилась из песенки. Но песенки не как песни, да, именно нарицательного, а из имени собственного. Так называлась комната, в которой, на которой вообще, в которой базировалась ВИА-песенка. Было такое ВИА. Просто ребята отжали под себя это пространство, эту комнату, а вывеска так и осталась на этой комнатке. Забавная, конечно, история, что вообще все началось с концерта Майка Науменко и Виктора Цоя, на котором в Свердловске побывал Владимир Шахрин в далеком-далеком 83-м году. Впечатлившись от увиденного, хотя, как опять же он позже вспоминает, ничего глобально удивительного там не было, но тем не менее впечатлился, вдохновился, как принято сейчас говорить, и возвращаясь домой, он решил, что создаст свою группу обязательно, что это у него будет тоже собственная такая рок-группа. И ничтоже сумлявшись, пришел в ДК строителей имени Горького и попросил себе какое-то помещение для занятия музыкой.
1: Дайте мне коморку свою.
0: Да. В коморке, что за актовым залом, как известно. И, конечно же, народ слегка подудивился, с чего это вдруг неожиданно монтажнику какую-то там комнату для занятия, да, искусством. И, но, тем не менее, пошли навстречу и выделили как раз вот эту комнатку с табличкой на дверях «ВИА-песенка». Вот, это же интересно, сидел Чайф под вот эти вот, в этой вывеской вокально-инструментальный ансамбль, а то сейчас многие не знают, как расшифровывается аббревиатура ВИА, как раз песенка. Ну, а Чайфами-то они стали потом уже гораздо дольше, ой, позже.
1: Гораздо позже, да.
0: Да, гораздо позже, из кофеварки. Что тоже интересно. Чайфами стали из-за кофеварки.
1: В этой коморке, да, и, насколько мы поняли, одним из предметов интерьера была кофеварка под названием «Бодрость», и ее использовали не по назначению, а по причине тотального отсутствия кофе в продаже. Внутрь засыпали не кофе, а заварку.
0: Как чай. Собственно,
1: да,
0: чай.
1: Зугдитской чаеразвесочной фабрики. Возможно, если кто-то помнит те времена, сейчас и вот это вот словосочетание откликнется.
0: Чем-то навеяло.
1: Да. Представляете, получался вместо настоящего хорошего кофе какой-то мутный рыжеватый напиток с непередаваемым ароматом, который приносил ощущение полного блаженства, ну, по воспоминаниям современников, естественно, да, паштеты из общежития мы тоже помним.
0: Любили.
1: Да, и хлеб с майонезом как ощущение блаженства, хотя на самом деле это совершенно...
0: Ну, некоторые крабовые салаты по сейчас прелюбливают.
1: Да.
0: Не будем говорить, кто это.
1: Не знаю, я не знаю, о ком речь. В общем, в честь этого чувства и даже назвали группу «Чайф».
0: Да, сначала написала с двумя F, ну а потом, ну и раздельно там с дефисом посередине. Вот, а теперь уже вот в том образе, в котором мы ее, собственно, и знаем.
1: С тягой к упрощению. Ну что,
0: все
1: давай.
0: Правильно, какие дефисы?
1: Еще у солиста недавно был день рождения, пару дней назад, поэтому поздравляем с прошедшим и слушаем песню.
2: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах субботнюю ночь.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: так бьется сердце.
1: Совершенно любопытная статистика мне попалась. Значит, одна книжная сеть, ну, довольно широкая, да, провела опрос и узнала, какие героини литературы больше всего вдохновляют российских женщин и кого, собственно, они считают эталоном красоты. Угу. И дальше, ну, как я бы тоже, наверное, так ответила, но и отчасти я удивлена. В общем, топ-5. Естественно, Маргарита из «Мастера и Маргариты». За нее, как за самую большую красавицу, проголосовало 28% голосов. И я вот сижу и думаю, я сейчас могу, конечно, ошибаться в фактах, потому что все остальное идет уже на память, но это мы представляем ее образ как образ шикарной ведьмы по иллюстрациям, да, опять же, да, по фильмам. Mm-hmm. А вообще мне помнится, что она была косовата, как будто бы так описывает Булгаков. То есть не сказать,
2: я
1: что...
2: Я вообще не помню, как он ее описывает. Это надо найти.
1: Черновласа, кудрява, ну, темновласа и, по-моему, косовато. Низкий у нее какой-то грудной голос.
2: Голос, и, собственно... да, вот голос я тоже помню, что
1: да-да-да.
2: Низкий.
1: Да-да-да. И из этого всего почему-то складывается впечатление, что она красавица. Ну, идет там с желтыми тюльпанами. Mm-hmm. Ну, хорошо одета, потому что жена богатого человека. Да-да-да. Ну, вот как бы... Я не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но не помню нигде я такого описания, что вот она какая-то шедевральная красавица. Нет, это мы ее такой представляем, да,
2: по-моему? Ну, не знаю.
1: Может,
2: я сейчас
1: могу ошибаться.
2: Не готова спорить.
1: Угу. Угу. Так, давай смотреть дальше. Значит, на втором месте идет Наташа Ростова. Из-за «Войны и мира» за нее проголосовали 18%. Вот тут я вообще ничего не могу говорить.
2: 18 лет все красивые.
1: Помню, в каком платье она. Вот,
2: голубом.
1: Да, и фасон, который был в то время актуален.
2: Опять же, по
1: актуален.
2: Фильмам.
1: Да, да, да. Исключительно
2: по фильмам.
1: Дальше Татьяна Ларина из «Евгения Онегина». 17%. Я тоже не припомню, есть ли у нас там какое-то глобальное описание внешности, но вот что точно всплывает на поверхность, что она все время бледна, и вид ее уныл. И она темненькая.
2: Ну, и то, что сам, собственно, автор говорил, что не может сравниться красотой со своей младшей сестрой, угу, с Ольгой. То есть Ольга красивее, чем Татьяна.
1: Но да, она вот все время какая-то там такая, но вот книжная, бледненькая, да, сидящая. В общем, не пример роковой красавицы, как будто бы вообще в литературе.
2: Ну, да, потому что Ольга типа слишком проста. Угу. Простушка такая деревенская. А Татьяна...
1: А в Татьяне глубина.
2: Шарм.
1: Конечно, это про шарм и начитанность. Дальше идет Анна Каренина, 15% проголосовали про нее. Вот здесь, ну, там, конечно, есть описание, да, когда она приезжает на бал из своего Петербурга.
2: И что, Элеонор нет
1: в Москву.
2: Из «Войны и мира»?
1: Нет, хотя, казалось бы, да.
2: Самая
1: вот
2: красивая женщина у Толстого.
1: Роковой красотки. Угу. Нет, ее здесь нет, потому что никто про нее не помнит. Это нужно было читать внимательно, а не
2: Элен,
1: по диагонали.
2: Элен.
1: Да, угу. Или вообще читать. Вот с Кариной как будто бы можно согласиться, хотя тоже она, насколько я понимаю, по описанию Толстого, очень обаятельна. Черновлас, кучерява, сероглаза, полновата.
2: Угу.
1: Да, но нравится всем за счет богатства своих одеяний и вот внутреннего обаяния. Тоже, короче, не классическая красотка. Я тут никого из списка не нашла, пока не дошла до Аль Добрынина из современного романа «Почти счастливой женщины». 9% за нее проголосовали, но здесь нечего сказать. Я вообще о таком ни разу
2: не
1: слышала. Возможно,
2: честно
1: к своему
2: говоря.
1: Стыду, а возможно и не к своему стыду.
2: Да. А я в то время, пока ты рассказывала, загуглила, какие женщины нравятся в кино.
1: Угу.
2: Не именно как красотки, а именно по характеру там, или по каким-то своим качествам, в основном женщинам нравятся сильные, умные и независимые барышни. В кино.
1: Угу.
2: У меня-то первым делом, конечно же, «Москва слезам не верит».
1: Кем и хочется быть, когда вырастешь, условно.
2: Героиня Веры Алентовой, да, угу, такая взрослая, независимая, ну, взрослая не в
1: красивая,
2: смысле лет,
1: успешная,
2: а в смысле, как сказать-то, ума,
1: угу,
2: скажем так, самостоятельная, самодостаточная и так далее. Видимо, современные веяния все-таки привносят какую-то, в том числе, и вот это вот смещение интересов в сторону независимости.
1: Угу.
2: Но при этом, я не знаю, как можно не любить там какую-нибудь Джулию Робертс в «Красотке». Вот такая она, да, пусть не большого там глобального ума, пусть не независимая, но хорошенькая же.
1: Хороша абсолютно. Человечно, добра,
2: да,
1: это тоже важные,
2: да,
1: качества.
2: Да, тоже такое прям... И вот там как раз женственность, мне кажется,
1: угу,
2: то, чего сейчас не хватает
1: и
2: во многих вещах.
1: И такая правильная игривость, то есть это мы сейчас не, смещаемся в сторону профессии, а просто про человеческие качества. Mm-hmm. Я все, пока мы разговаривали, пыталась параллельно вспомнить какой-то портрет настоящей красавицы из литературных произведений. И, наверное, это все-таки вот в «Идиоте» Настасья Филипповна. Вот она уж описывается роковая, как нечто, uh-huh, на кого может запасть любой, mm-hmm, да.
2: Ну, взбалмошно, опять же, характер сложный, mm-hmm, не нордический, прямо скажем. Никому бы не пожелала такой красотки по жизни.
1: Прервемся, будем продолжать.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, но в Воронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Данил Кустов отметил готовность жителей участвовать в развитии территории и пообещал качественную реализацию всех проектов победителей. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, августе и в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина АИ-95, АИ-92 и дистоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения в городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 литров дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле Федерального центра регионального правительства и УФАС. Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону провел профилактический рейд в Коминтерновском районе. Проверено 11 человек, выявлен один гражданин России, не вставший на воинский учет. Еще один доставлен в военкомат для оформления документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов или депортации не зафиксировано. Следователи провели беседы о порядке постановки на воинский учет и последствиях уклонения от призыва. Это были новости региона.

сохранил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если я

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Вот знаете ли вы, что общего между словом «каникулы» и словом «собака»?
2: Каникулы и собака.
1: И собака,
2: думаю,
1: да.
2: Каникулы и каникалон, ну что-то созвучное хотя бы.
1: Или как они называются, макароны, вот эти поры, в которых такие вот такие...
2: Макарошки,
1: полые,
2: паста. Не знаю.
1: Не, сейчас скажу.
2: Фетучини.
1: Сейчас скажу, как
2: карбонара.
1: Да. Нет, все не то. Каннеллони. Вот. Нет, между каннеллони и каникулами ничего общего.
2: Только собака.
1: Да, общее между каникулой и собакой. Вообще этимология, такое явление интересное, мы тут с Кариной решили ввести рубрику «Слово дня», такую непостоянную, но периодическую, потому что реально же интересно узнавать всякие особенности наших слов, которыми мы пользуемся в родной речи. Ну так вот, слово «каникулы» было заимствовано из латинского языка, где слово «каникула» обозначает собачка, ну или щенок.
2: Каникула,
1: ну, собственно, собака, да. Если перенестись в Древний Рим, то там, собственно, звезда Сириус из созвездия Орион, который о созвездии Ориона называли римляне пёсьей звездой, собственно, Сириус и само созвездие. Вот, потому что считалось, что Сириус – это такой охотничий покровитель. Вот, они верили, что когда Солнце находится рядом с Сириусом,
2: так,
1: именно Сириус посылает свой жар на Землю.
2: Ага.
1: И это как раз самые жаркие дни в году из-за как раз вот этого самого Сириуса.
2: Мамочки, и вот от этого...
1: И называли эти дни самые жаркие. Собачьи дни.
2: Понятно.
1: Вот отсюда как бы каникула, собачка, ну вот собачьи дни, самые жаркие дни. И первоначально каникулы были только у римских сенаторов, но потом, собственно, глядя на них, конечно, уже подтянулись и богатые граждане, и тоже стали каникулярить. Ну, а правда, есть другая еще версия, что каникулы, как нынешние вот такие школьные, вузовские, появились не благодаря вот римлянам, а из-за чумы, скажем так, средневековой, потому что как раз чума распространялась очень быстро в жаркие периоды, и, соответственно, чтобы меньше было скопления людей, ну, как всегда, вот типа карантина что-то, объявлялись те самые каникулы. Но, тем не менее, слово «каникулы» это вот фактически с латинского обозначает собака.
2: Нам больше нравится, конечно, их проводить как римские императоры, да, чем брать этимологию из-за второго варианта. Но там уж как получится, так и получится.
1: Так главное, чтобы они были.
2: Да.
1: По сути,
2: это,
1: своей.
2: Это правда, потому что лето, оно только раз в году, это нужно помнить.
1: А самые жаркие дни у нас не скоро, на самом деле.
2: Да.

0: И нам уже как будто бы поздно выходить в эфир.
1: Да, поздно, Карина, поздно, Адель.
0: Пора прощаться. Да, сегодня с вами были Лен Плеханова,
1: Карин Баринова и наш Радио Воронеж.
0: Встретимся завтра в 11:00 на том же месте на 107 FM. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Наше радио. Музыка поколений. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

Кто-то плачет от счастья, кто-то смеется, упав. В жизни столько простых вещей, для которых я слишком слаб.

боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным. Я боялся казаться

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены по меньшей мере в 20 регионах России. Это подсчитал РБК. С помощью таких мер власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны, сообщил накануне вице-премьер Александр Новак на совещании у президента. Рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Авиакомпания «Азимут» сообщила об острой нехватке авиационного топлива на юге России. Главный редактор портала «Авиаро» Роман Гусаров рассказал НСН, что особенно сложная ситуация с топливом именно на юге.
3: Наиболее острая ситуация действительно складывается сейчас на юге России. Причем мы видим это с различными видами топлива, в том числе и керосина, потому что вот если в регионе одно-два крупных ОПЗ встает, вот тут уже возникает вопрос, где взять топливо, значит, надо организовать поставки его и из других регионов, а это логистика. И это как раз и приводит к подорожанию топлива. И, соответственно, подорожание на 10-20% значительно поднимает стоимость всей перевозки, то есть авиабилета. А проблема в том, что билеты-то уже проданы. Поэтому авиакомпании начинают бить тревогу.
2: С начала лета закупочные цены на керосин поднялись более чем на 17%, а объем поставок сократился на треть, пишет газета «Коммерсант». Нехватка топлива угрожает сорвать выполнение рейсов на кавказских направлениях. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за возможного подтопления в Забайкале. Под воду может уйти город Нерчинск. Ведомство просит жителей подготовить документы и теплые вещи на случай временного отселения из зоны подтопления. По данным гидрометцентра, паводок опасного характера формируется на реке Нерчи. Пойма подтоплена больше, чем на метр. В ближайшие дни уровень может подняться до опасного явления. Ожидается угроза подтопления прибрежных дорог, мостов, улиц, приусадебных участков и домов города. Жара нарушила железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном. Отменены десятки поездов, сообщает «Фигаро». Чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводятся ограничения скорости. Пассажиров призвали ограничиться лишь необходимыми передвижениями. Во Франции температура по всей стране сейчас находится выше средних показателей на 10 градусов, достигая во многих регионах плюс 40. В большинстве департаментов страны действует максимальный красный уровень опасности. Аналогичная ситуация на юге Великобритании. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в страны Африки. В первую очередь популярность набирает Уганда, рассказали РИА Новости в туроператоре «Русский экспресс». Туристы в возрасте 30-40 лет интересуются такими экзотическими направлениями, как ЮАР, Руанда, Намибия и Мадагаскар. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио. Это навсегда.

камень за камнем, мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из БАС». Большие города – уникальные и сложные экосистемы. Чтобы существовать и развиваться, им необходимо поддерживать тонкий баланс между своими составными частями – разными районами, зонами жилой застройки, парками, дорогами и дворами. И, как любой сложный организм, иногда город сталкивается с опасностью. Огонь – одна из самых древних и самых непредсказуемых сил природы. Особенно там, высоко над землей, где человеку бывает трудно добраться до очага вовремя. Именно для таких ситуаций в небе над городом появляются новые воздушные помощники. К верхним этажам высотного здания поднимается беспилотник-грузовик М-500, созданный по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще, поведение этого дрона немного напоминает крупных птиц, способных зависать почти на одном месте даже в сложных потоках воздуха. Только вместо охоты за добычей у него совсем другая задача – доставить все необходимое туда, куда человек и тяжелая техника иногда просто не успевают. Особенно сложны пожары на большой высоте. После 15 этажа возможности традиционных автолестниц становятся ограниченными. А плотная городская застройка часто мешает подъезду техники. Машины, строительные конструкции, узкие дворы – все это создает для спасателей дополнительные препятствия. А вот беспилотник движется к цели напрямую. Он поднимается на высоту до 100 метров, груженный необходимым оборудованием, минуя преграды. Просто поразительно, насколько точна его работа. Современные системы наведения позволяют дрону зависать прямо напротив очага возгорания и аккуратно подавать огнетушащее вещество именно туда, где оно нужнее всего. В сентябре 2025 года грузовик М-500 успешно прошел испытание по тушению пожара в высотном доме. Дрон поднял пожарный рукав со специальной пеной и локализовал возгорание на 16 этаже. Справился он с таким ответственным заданием за 3,5 минуты. А позже этот беспилотник участвовал в масштабных пожаротактических учениях МЧС. Одной из самых сложных задач, которую удалось эффективно решить, стала работа рядом с резервуаром горючей жидкости в условиях высоких температур и повышенного риска для человека. Вообще, применение беспилотников в пожарной охране пока чаще связано с разведкой и наблюдением. Они помогают спасателям видеть очаги возгорания, оценивать распространение дыма и быстрее принимать решения. Но технологии развиваются очень быстро, и сегодня дроны все увереннее начинают участвовать уже в непосредственном тушении пожаров. При этом самое важное преимущество подобных систем – возможность работать там, где человеку слишком опасно. Высокая температура, токсичный дым, риск обрушения конструкции. Во всех этих условиях дрон способен первым приблизиться к очагу. Сегодня такие технологии становятся важной частью работы спасательных служб, помогая быстрее реагировать там, где счет иногда идет на минуты. И уже совсем скоро грузовик М-500 и другие воздушные огнеборцы станут таким же привычным помощником пожарных, как сегодня спасательная техника на земле.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о судьбе неизвестной песни Виктора Цоя и узнаем, как сбылась мечта музыкантов группы «Сула Фрай». Опубликована ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Группа «Кино» никогда ее не исполняла, а сам музыкант пел ее очень редко и только для близких друзей. Архивисту Сергею Чубраеву удалось разыскать в Стокгольме Сару Окерен, которая дружила с Виктором Цоем в 80-е годы. На одной из домашних вечеринок она записала на кассетный плеер несколько песен, которые играл Цой. Запись вместе с сохранившимися архивными кадрами легла в основу документального фильма режиссера Андрея Айропетова «Привет Карлу Густаву».
2: Виктор Цой не хотел, чтобы кто-то ее записывал по воспоминаниям его близких друзей, для которых он редко исполнял это произведение. Но вот Саре он разрешил. И нам всем, мне кажется, очень крупно с этим повезло. Идея заключалась в том, что мы хотели выложить эту песню в сеть, чтобы у любого человека был доступ, чтобы он мог, любой человек, послушать эту песню в свое удовольствие. Но потом мне показалось, что было бы здорово попробовать что-то с ней сделать, ну, обыграть, и показать еще архивные материалы из коллекции Сары, которые прекрасно, оригинально, очень интересно.

0: В фильме «Привет Карлу Густаву» впервые звучит не только песня «Дети минут», но и фрагменты ранее не публиковавшихся акустических исполнений треков «Пачка сигарет», «Любовь – это не шутка» и «Братская любовь». Посмотреть фильм уже можно в сети. Группа «Сула Фрай» выпустила неожиданный релиз. В записи сингла «Одиночество» принял участие гитарист-виртуоз Валерий Дидюля. О том, что все мечты сбываются, рассказывает лидер команды Рома.
1: Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюля. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на его концертах. А наш барабанщик Марат на самом-то деле по образованию классический гитарист. Так вот, он в процессе своего обучения и не только очень-очень много играл произведений самого маэстро. И вот жизнь преподнесла нам весьма интересный подарок. Нам посчастливилось записать совместный трек с самим Дидюлей.

0: Прямо сейчас в сети можно не только послушать сингл «Одиночество», но и посмотреть клип на новую песню. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании приняли участие 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В следующем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережные авиастроители. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя Воронежской областной думы Юрия Матузова. Глава региона отметил, что внутренняя энергия юбиляра может быть примером даже для тех, кто намного моложе. Она в совокупности с человеческой мудростью и доброжелательностью, бесценным опытом хозяйственника и управленца, трудолюбием и инициативностью помогает добиваться отличных результатов в государственном служении. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, а главное — в обществе. Очень ценно, что в основе вашего авторитета лежит не название нынешней должности, а реальные дела и поступки, написал Александр Гусев в социальных сетях. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборы в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле-августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам и в наблюдателя о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупная сеть АЗС контролирует отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина 95,92 и также дизтоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз. На трассе до 60 литров бензина и 200 дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства и УФАС. 1 июля в Воронежской области стартует ежегодный публичный конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области 2026 года». Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, среди которых «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая муниципальная практика благоустройства», «Лучший глава администрации» и другие. Подать заявки на участие в конкурсе можно с 1 июля по 1 августа. По итогам конкурса победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем.

Она плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Наше. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. России больше не будет доверять на слово в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном экспертном форуме «Примаковские чтения». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам главы МИДа, Россия всегда готова к переговорам, но только в том случае, если с той стороны будут вразумительные идеи, предложения и адекватные люди. Лавров также подчеркнул, что Москва не поддерживает идею прекращения огня до начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что новых договоренностей по переговорам России и Украины сейчас нет. У Москвы также нет понимания по поводу площадки для проведения следующих встреч с Киевом. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к налоговому кодексу, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка бензином. В частности, вводится механизм налогообложения акцизами бензина, который произведен путем смешения прямогонного с другими компонентами. Таким образом, это приравнивается к производству. Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае Федеральная антимонопольная служба направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Минэнерго сообщили, что ситуация остается стабильной и контролируемой. При этом уже в целом ряде регионов введены ограничения на продажу бензина. Дистанционное электронное голосование в рамках единого дня пройдет с 18 по 20 сентября в 33 регионах, 32 на федеральной платформе и в Москве на собственной. Это рекордный показатель, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. ЦИК ведет работу по включению информационных ресурсов ДЭГ в белые списки на случай отключения мобильного интернета. По словам Памфиловой, традиционное голосование на избирательных участках никто не собирается отменять. Они будут обеспечены достаточным количеством бумажных бюллетеней. Заочно осужденного в России иноагента при возвращении на родину придется отбыть наказание по приговору. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме. Замминистра напомнил, что в России ужесточили уголовную ответственность за нарушение правил иноагентов. Теперь их могут осудить заочно. Свириденко уточнил, что приговоры составляют от 3 до 5 лет лишения свободы. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» американской телекомпании HBO. «Это птица, это самолет, нет, это Сирекс, парящий в небе Лондона», подписала компания фотографии с мифическим существом в соцсетях. Дракон весом 13 килограммов создан германской авиационной компанией Airstage. Механизм имеет 23 подвижные части. Парить ему позволяет лопасти, встроенные в ноги. «Дом дракона» — это приквел к сериалу «Игра престолов», который основан на романах писателя Джорджа Мартина. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: Да.
1: Как настроение, Андрей Германович?
2: У меня прекрасное сегодня настроение.
1: Я прямо
2: бодрячком. Я сегодня что-то проснулся уже ни свет, ни заря. Пока прохладненько побежал с собакой в лес. Сделал пробежку небольшую.
1: Много пробежал?
2: Небольшую.
1: Ну, сколько?
2: Ну, километрик полтора я пробежал.
1: Нормально.
2: Вот. Я бы больше мог бежать. Собачка что-то подустала. В общем, у меня сегодня очень хорошее настроение.
1: Это хорошо.
2: И я готов им делиться в ближайшие 4 часа со всеми.
1: Так. А как бы было бы чудесно, если бы у тебя было много денег, и ты был готов бы ими делиться?
2: 4 часа со всеми?
1: Ну, хотя бы 4 часа со мной.
2: Это запрещено.
1: 4 часа со мной, Андрей.
2: Нет, тоже.
1: Здравствуйте, ребята. Ну что, начнем традиционно мы с того, что проверим, насколько мы созвучны, когерентны и звучим в консонансах музыкальных и литературных, потому что мы уверены с напарником, что это так. Убеждены, что вот мы, что называется, мы запоем, а вы подхватите.
2: И фактически каждый день вы это нам подтверждаете, вот
1: да.
2: Это убеждение. Бывают ошибки, но с кем не бывает.
1: И сегодня давайте вот возьмем, вот мне кажется, что песня очень старая. Крайне старая. Вот прям крайне-крайне старая. Но мне кажется, что все вы должны вот прям вот в едином хоре подпеть.
2: Но это же мы еще в школе с тобой учились.
1: Да,
2: в школе еще.
1: Еще
2: учились.
1: В школе. Да. Итак, ребята, вот вам немножечко текста из этой песни. «Дамы без ума от Саши. Саша без ума от дам. В полночь Саша лезет к дамам, а уходит по утрам. Дамы из высоких окон бросают лепестки. Он борец за справедливость, и шаги его легки». Итак, если вы узнали песню, кто поет или припев вдруг вспомните, то присылайте версии через сайт наш.ру, через ботов в мессенджерах. Ну а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, подведем итоги нашего музыкального...
2: Ну, всего несколько неверных вариантов. Неверный вариант — это, конечно же, это не «Старик Козлодоев».
1: Очень много про «Старика Козлодоева».
2: Да, это не группа «Ноль, добрый вечер», и это не песня «Что ты имела в виду».
1: Не, ребят, это 1986 год.
2: Давай, может, послушаем.
1: Группа «Кино» издает пластинку с названием «46», свою вторую. Да? И вот она такая немножечко наивная, немножечко еще детская, но там есть замечательная песня «Саша».
2: Саша очень
1: Давайте послушаем.
2: Песня.

0: хорошая песня про Сашу. Так что, если вдруг думаете, чтобы сегодня послушать, ну так вот, мало ли, знаете, вечером, там, придя домой или на пробежке. Альбом 46 группы Кино, так это «Тряхните стариной».
1: Да, и там еще вспомнить, потому что я вот тоже текст, например, сейчас, ну, фактически вспоминал.
0: Это правда. Ну что, ребят, молодцы все, кто с нами на одной волне. На этой же волне мы ненадолго прервемся и буквально через пару минут вернемся к вам с плодово-выгодным предложением.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках «Норвей Парк». «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
2: И мы уже вторую неделю рассказываем вам про норвежские парки «Норвей Парк», знакомим с тем, как там можно провести время, и разыгрываем по пригласительному в это замечательное место.
1: Да, причем в любой можете пойти.
2: Да, и сегодня у нас есть такое же плодово-выгодное предложение, но сначала вопрос. Как называется многоуровневый сетчатый лабиринт для детей от 4 до лет и до 110 сантиметров ростом и взрослых до 100 килограмм в веревочных парках «Норвей Парк»? В этом лабиринте можно лазать всей семьей. В нем трассы, как в обычном веревочном парке, но не нужно специальное снаряжение. Поэтому передвигаться можно свободно. А роль страховки выполняет прочная сетка. Такие лабиринты есть в «Норвей Парк» Шишки, Вишня, Красногорск и Барвиха. Смотрите правильный ответ на сайте, выбирайте в поисковике запрос «Норвежский парк» и на странице описания парка ищите верный ответ.
1: И, кстати говоря, для тех, кто просто хочет попасть в веревочный парк или сетчатый лабиринт, напоминаем, для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10%. Она действует до 31 октября этого года, и нужно просто сказать кассиру, что узнали о «Норвей парк» на нашем радио, скидки и акции не суммируются. Норвежские веревочные парки «Норвей Парк» – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождений и корпоративов. «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки «Норвей Парк» работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, подводим итоги нашего плодового выгодного предложения.
2: Да, давай, конечно.
1: Мы спросили вас, как называется... Господи, где у меня это? Как называется многоуровневый сетчатый лабиринт для детей от 4 лет и 110 сантиметров ростом и для взрослых до 100 килограмм в веревочных парках Норвей Парк?
2: И правильный ответ – это нет-парк.
1: Да.
2: Нет-парки «Шишки», да, и «Вишня» – это самые большие сетчатые лабиринты в сети Норвей Парк, и в них интересы как детям, так и взрослым. Если вы не такой прямо вот заядлый экстремал, но хотите попробовать себя на веревочных трассах, а заодно провести как-то веселое время с ребенком, вам точно в нет-парк.
1: И мы сегодня отдаем обещанный билет. Человеку, чей номер телефона заканчивается на 2496. Ну, я думаю, что до конца недели у нас еще будет возможность, конечно, вас побаловать чем-то приятным.
0: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обычно напарник любит делиться такими необычными какими-то фактами, но сейчас я готов это сделать. Вот смотрите, если вам говорят, ну ты и дятел, не надо сразу расстраиваться. Дятел – птица, во-первых, красивая, а во-вторых, как выяснилось, плохо изученная. Дело в том, что одни ученые решили все-таки немножко побольше изучить работу дятла, как он вот стучит и, ну, выгрызает, да, деревья. И выяснилось совершенно что-то страшное. Они сделали замедленную съемку. Выглядит это безумно красиво, но факт остается фактом. В среднем птица совершает по 25 ударов клювом в секунду. И, в принципе, ну, вы должны понимать, что это бешеная скорость. Но странность не только в этом. Дятел, ну, собственно, его, башка испытывает в момент удара перегрузку в 1200 же. И ни один биолог не может понять, как черепная коробка и мозг этой птицы в принципе способны это выдерживать. В общем, если мы будем создавать какие-то летательные аппараты, которые будут поворачивать по 90 градусов в воздухе, дятла туда сажаем и полетели.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаете, ребят, нам тут от щедрот отсыпали призов для вас.
2: Да!
1: Прям хорошо, да, и много.
2: Да.
1: Поэтому мы, начиная со следующего часа, пожалуй, будем вас немножечко обеспечивать призами. Ну, просто так мы не можем в сложившейся традиции. Ну, так просто взять,
2: да, и
1: нет,
2: но мы придумаем. Мы же, вы знаете,
1: в следующем
2: мы,
1: часе, ребята, опытные, что-нибудь придумаем. Дня, а потом еще что-нибудь придумаем. А призы прям, ребят, ну вот...
2: Призы очень хорошие.
1: Интрига-интрига, но призы прям зачетные. Дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании приняли участие 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В следующем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережные авиастроители. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя Воронежской областной думы Юрия Матузова. Глава региона отметил, что внутренняя энергия юбиляра может быть примером даже для тех, кто намного моложе. Она в совокупности с человеческой мудростью и доброжелательностью, бесценным опытом хозяйственника и управленца, трудолюбием и инициативностью помогает добиваться отличных результатов в государственном служении. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, а главное в обществе. Очень ценно, что в основе вашего авторитета лежит не название нынешней должности, а реальные дела и поступки, написал Александр Гусев в социальных сетях. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле-августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам и в наблюдателя о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупная сеть АЗС контролирует отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина 95,92 и также дизтоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства и УФАС. 1 июля в Воронежской области стартует ежегодный публичный конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области 2026 года». Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, среди которых «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая муниципальная практика благоустройства», «Лучший глава администрации» и другие. Подать заявки на участие в конкурсе можно с 1 июля по 1 августа. По итогам конкурса победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Обещали вам плодово-выгодного отсыпать.
2: Да,
1: начиная с этого часа и начнем отсыпать потихонечку, понемножечку того, что у нас есть. Но из рога изобилия. Нет, конечно же.
2: Да нет, нормально. Почему? И в этом часе, и в следующем
1: будет.
2: А в этом часе, собственно, мы это... присовокупим к титулу,
1: да,
2: наверное.
1: Будем разыгрывать титул
2: не
1: ко дня, ребят.
2: Мы, естественно, разыграем.
1: Потому что, несмотря на то, что жара и вроде бы как каникулярное время...
2: Да нет никакой там жары.
1: Ну, это в Москве нет. Вообще, знаешь, Андрей...
2: Там-то да, там жара.
1: А знаешь, вот это вот, если вдуматься, Канос, да, вот Канос, ну, каникулы происходят, а Канос, собачьи времена. Вот дословный перевод, каникулы.
2: Собачьи времена?
1: Собачьи времена, потому что звезда восходила, Канос, я уж не помню, какую там Сириус или какую там латиняне собачьей звездой называли, и вот время каникул совпадало.
2: Пока она не уходила за горизонт, были каникулы.
1: Ну, типа того, да. Вот собачьи времена, вот так.
2: Собачьи времена. Ну, собачьи так собачьи. Мне лишь бы, только мне, но и многим другим, лишь бы не работать.
1: Ладно, ребят, дадим вам возможность не работать, буквально по минуте-двум игрокам дождитесь призыва к игре.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А не устроит ли нам напарник интеллектуальное рубилово?
2: Давай, конечно.
1: К нему
2: конечно.
1: Два билета на концерт группы «Моральный кодекс».
2: Да.
1: Концерт с программой «Все хиты и лучшие песни» пройдет 2 июля в Зеленом театре ВДНХ.
2: Готовы разыграть? Интеллектуальное рубилово в деле. Давай, нам нужна кодовая фраза первая.
1: Ну, раз речь пошла про «Моральный кодекс», мне вот помнится из раннего, из лучших песен, скажем так, не из раннего, из лучших песен, да, которые наверняка будут исполнены в Зеленом театре. Мне очень нравится «Ночной каприз» песня.
2: Прекрасная песня.
1: Итак, ребята, «Ночной каприз», автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах. Буквально через пару минут начнем играть.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня» и два билета на концерт группы «Моральный кодекс». Первой за комплект призов будет бороться Юлия. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте.
1: Итак, все у нас традиционно. Мы очень консервативны в этой игре. Для начала даем первому игроку возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей Германович.
2: Я всю эту неделю популярен. Спасибо,
1: Вторую
2: Юля.
1: Неделю тебе это фартит. Ну что ж, минута времени, начинаем первый раунд. Поехали.
2: Является ли метание диска легкоатлетической дисциплиной?
3: Еще раз повторите, пожалуйста.
2: Является ли метание диска легкоатлетической дисциплиной?
3: Да.
2: Правильно. Сколько букв А в слове «неандерталец»?
3: Две.
2: Правильно. Какой вид птиц называются вяхери?
3: Не знаю. Наверное, это водоплавающие.
2: Нет, это голуби. Как называется разменная монета Индии? Руис, пайса или сантим?
3: Вот второе, наверное.
2: Правильно, пайса. В какой области Российской Федерации находится город Сергиев Посад?
3: Московский.
2: Правильно. За национальную сборную какой страны выступал футболист Златан Ибрагимович?
3: Пусть будет Сербия.
2: Швеция. Какое историческое событие произошло раньше? Открытие Колумбом Америки или окончательное воцарение дома Романовых на российском престоле?
3: Я за Романовых.
2: Ах, Америку открыли чуть-чуть раньше.
1: Да.
2: 4 из 6.
1: 4 из 6 фиксируем.
2: Хорошо сыграли.
1: Хороший результат. Юлия, благодарим вас за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника, который поборется за комплект призов и попробует их забрать.
0: Наше радио.
4: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня» и два билета на концерт группы «Моральный кодекс». Готовы ли вы посоперничать с Юлей?
2: Ну, конечно, готовы.
1: Тогда ловите кодовую фразу.
2: Да, есть у меня кодовая фраза, но тоже будет она словами «Морального кодекса». «Я выбираю тебя». Это альбом, мне страшно сказать, из прошлого века.
1: Из прошлой жизни.
2: Да. Вот. Поэтому кодовая фраза будет звучать.
1: Ой, какой хороший альбом там.
2: Шикарный альбом.
1: «Ночью все кошки серые».
2: Да вообще.
1: «Матросы курили папиросы».
2: Да, да, да.
1: А сейчас бы попробуй такую песню «Матросы курили папиросы». Курение
2: вредит вашему здоровью.
1: После каждого припева. «Я выбираю тебя», ребята. Автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И через минуту с небольшим мы узнаем, кому достанется и титул «Умника дня», и два билета на концерт группы «Моральный кодекс». На связи Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Ну, два Андрея сегодня никак не получится.
1: Да, сегодня Андрей и Игорь тоже у нас.
2: Хорошо сказал Андрей.
1: И хорошо. Два Андрея.
3: Дело в том, что я выигрывал уже с Игорем и пилоты на Браво, поэтому...
2: Так, ну что ж, сегодня шансы есть.
1: Ле шанс. Итак, Андрей, минута времени. Ваша соперница Юлия сыграла с результатом 4-6. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Впадают ли белки в зимнюю спячку?
3: Да.
1: Нет. Назовите имя российского полководца Барклая де Толли.
3: Иван.
1: Михаил. Кто является автором сочинения «Хождение за три моря»?
3: Дальше.
1: Афанасий Никитин. Какое историческое событие произошло раньше, окончание Первой мировой войны или обретение государством Израиль независимости? Или образования?
3: Раньше и Первой мировой.
1: Правильно. За национальную сборную какой страны выступал футболист Оливер Кан?
3: Германия.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Переславль-Залесский?
3: Московская.
1: Ярославская. Как называется разменная монета Польши? Грош, цент или ЭКЮ?
3: Грош.
1: Правильно. Какой вид птиц называется огари?
3: Дальше.
1: Утки. Сколько букв О в слове «кроманьонец»?
3: Одна.
1: Две. Простите, Андрей, сегодня... Да. Сегодня я не смог. Я очень старался, видит Бог. Я даже...
2: А я молчал.
1: А он молчал и пагубно на нас с вами влиял. Ну что, Андрей?
3: Ну сколько можно выигрывать?
1: Ну, тоже верно. Нужно сделать небольшую передышку. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, Андрей.
1: Хорошего продолжения дня. А титул и билеты на концерт группы «Моральный кодекс» мы с удовольствием отдаем Юле. Кстати, ребята, напомню, что если у вас... нет возможности в эфире поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», но очень хочется почувствовать себя человеком эрудированным, образованным, ну или хотя бы проверить свои знания, то вы можете взять в руки смартфон в мессенджере «Макс» либо в социальной сети ВКонтакте, найти «Умник дня», вот просто в поисковом запросе «Умник дня». Вбиваете, и то, что вам откроется, это, собственно, канал, который я веду. Или сообщество, в зависимости от того, где вы ищете. Где вы можете отвечать на вопросики в удобном для вас формате. Открыли, вас никто не торопит, по времени не ограничивает. Можно подумать, логически порассуждать. Потому что выбор предлагается делать из трех представленных вариантов ответов. А это всегда проще. Кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере «Макс» есть дополнительные плюшки в виде рассказа о том, что сегодня за день. Чем знаменит день в истории?
2: Так, давай выясним, что
1: сегодня день, Андрей Германович, прямо вот легендарный. Во-первых, в 1812 году армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Тем самым началась Отечественная война 1812 года. Это в 1812 году. А в 1945 году состоялся парад Победы на Красной площади, который принимал Георгий Константинович Жуков, командовал парадом Константина Рокоссовский, и кульминацией парада стало бросание нацистских стандартов и знамен к мавзолею Ленина. Вот такой день, ребят. Ну и плюс, сегодня нельзя не отметить, вот обычно я как бы не говорю, кто родился, да? Во-первых, родился в этот год Михаил Сергеевич Запашный.
2: В этот день.
1: Да. Советский артист цирка, основатель династии Запашных.
2: Мы даже хорошо знаем.
1: Да, и Юрий Дмитриевич Каспарян, после крещения Георгий, гитарист неизменной группы «Кино». Так что сердечно поздравляем с днем рождения.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман».
4: Наше радио.

0: круто играю рок.
1: Наше радио. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Здравствуйте, призраки завтра.

мы делаем здесь, на земле? Дети смотрят на нас высоко, и собаки плюют нам вслед. Но если никто мне не задал вопрос, откуда я знаю ответ, что воздух выдержит только

0: «Кривая линия». НСН решает проблему слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны, от Тихорецка до Петрозаводска. Порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, в Наукограде Пущино строители умудрились промахнуться мимо канализации при строительстве нового дома на 200 с лишним квартир. А в Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб. Подмосковный город Пущино был построен в 60-е годы как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жители 5 аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом он оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации. Из-за этого новоселы страдают уже 1.5 года.
2: Строители не попали в городскую канализацию. То ли там ниже сделали, то ли еще что-то. И в результате на 250 квартирный дом, что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать, постоянно насосом что-то переливается в канализационную систему, и в итоге с завидной регулярностью, или не каждую неделю, все это прорывается и затапливает подвал нового дома, ну, со всеми вытекающими. Сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая. Ну и на этом все дело закончилось, и никто ничего делать не хочет.
1: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться с недоразумением в Пущине. Другая вопиющая ситуация произошла в Химках. Там плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. Горе-строители испортили мебель и сломали газовую колонку. В результате люди остались без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Она отчаялась добиться компенсации ущерба. Уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
3: Они заменили на трубы совершенно другие. Не те, которые были у нас. Квартиры маленькие, все хрущевки. У всех каждый сантиметр выверен под стенки, под шкаф. Это, конечно, мародерский налет. Что они делали, качество ужасное. Мне вот не повезло. И колонку сломали, и мебель всю продырявили. Со свои же деньги, собственно, кровные, купила водонагреватель. И сейчас буду заказывать электриков, чтобы они мне отдельный вот делали. И ставить плиту электрическую. Я одна с двумя детьми. У меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы. Получается, что в нашей стране это никто. Даже в собственной квартире.
1: Мы обратились к властям подмосковных Химок и в прокуратуру с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Задача наша неизменна. Да, взять и сопроводить вас этим вечером, очередным вечером. Преимущественно, наверное, в пробках простаиваете. Хотя хотелось бы верить, что летом их все-таки немного меньше. Но тут ремонт дорог, поэтому, наверное, они остаются, собственно, в изобилии. Но не об этом сегодня. Сегодня мы говорим о пожароопасном периоде, который проходит наш регион. Случается это ежегодно. Весна, лето, осень, наверное, самый пик этого. Ну, возможно, и зимой что-то происходит, но сегодня опять-таки не об этом. Заместитель министра лесного хозяйства в Воронежской области Александр Ерофеев сегодня в студии. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
6: Ну, вот тот самый пожароопасный период. Давайте начнем, наверное, с этого. Как он проходит, расскажите.
7: Ну, в настоящее время он проходит более-менее благополучно. У нас сейчас на территории области установился третий класс пожарной опасности. Прошли дожди. Это очень хорошо и в плане приживаемости лесных культур, и в плане лесных пожаров. Но подходит июль месяц. Есть такой термин «зеленый пожар». Это сленг лесников. В связи с тем, что в первую половину лета, май, осадков было довольно-таки много, много травы, сейчас она начинает подсыхать. Вчера у нас уже был первый лесной пожар на площади 1 гектар, 0,98, если быть точным. Вот, работаем в плане предотвращения, обнаружения лесных пожаров и профилактическая работа с нашим населением, потому что только благодаря гражданам мы можем как-то сохранить наши леса.
6: 23 июня, получается, первый пожар. Так, насколько точно. Это хороший показатель?
7: По погоде показатель неплохой. У нас, в принципе, пожары оцениваются по указу президента предельное допустимое значение, установлено 447 гектар на текущий год. Вот, это предельное значение погружено в нацпроект «Экологическое благополучие». Пока, с точки зрения пожарной ситуации в лесах, ситуация подконтрольна и стабильна. Вот. Хотелось бы что отметить. В рамках прохождения пожароопасного сезона в этом году губернатором области на КЧС было принято решение, то, что особый противопожарный режим, это более жесткий режим в условиях пожароопасного сезона, вводится теперь у нас по районам. Так как на севере где-то больше дождей, юг у нас области в степной зоне, и там более засушливая ситуация. А сейчас особый противопожарный режим введен в 16 районах нашей области. Перечислять их не буду, наверное, будет скучно. Но если так грубо, линия Лиски-Бобров и Восток, вот Борисоглебск, юг и Восток области, у нас особый противопожарный режим введен в районах.
6: Ну, это вот именно то, что, в принципе, если связывать лето с неприятными сюрпризами, да, то есть может увеличиваться количество этих районов.
7: Да, так точно. То есть при установлении 4 и 5 классов пожарной опасности, напомню, 4 класс пожарной опасности – это высокая пожарная опасность, а 5 это чрезвычайное. В этих условиях главы районов принимают решение и вводят соответствующий режим. В этих условиях для граждан повышаются штрафы. За нарушение правил пожарной безопасности по 8.32 у нас часть первая. Штраф составляет в условиях пожароопасного сезона 5000 рублей. Если вводится особый противопожарный режим, то уже 40 тысяч рублей. Это на физлиц. Я не говорю о ИП, юрлиц, там до миллиона доходит штрафы в условиях особого противопожарного режима.
6: Ну, прежде чем говорить о штрафах, давайте и о наказаниях, давайте поговорим о особых каких-то предписаниях для граждан в этот период. Вот сейчас в рамках пожароопасного периода что рекомендуется, точнее, что не рекомендуется делать?
7: Ну, есть у нас правила пожарной безопасности, там есть стандартные рекомендации по посещению лесов. Конечно же, не запрещено разводить открытый огонь, разводить огонь под кронами деревьев, то есть как бы и уже табу-табу это делать это в хвойных насаждениях. Там, где класс пожарной опасности по условиям, по природной пожарной опасности, он наиболее высокий.
6: Не запрещено, вы говорите?
7: Значит, я оговорился. Запрещено. В хвое запрещено табу-табу, то есть как бы...
6: А в остальных тоже лесах?
7: В остальных тоже под кронами нельзя, но, по крайней мере, лиственный лес так не загорится, и мы не получим плачевных последствий 2010 года. То есть, когда хвойные насаждения на площади 15 тысяч гектар у нас на территории области, их просто не стало. Где будет экологическое благополучие, и как мы будем сохранять леса, если мы будем их так жечь?
6: Ну да, экологическое благополучие – это... Нацпроект, о нем говорим сегодня в течение всего эфира, конечно же, да, ну и конкретно тоже некоторые вопросы выясним.

0: при введении особого противопожарного режима, также наше подразделение, вот 26 лесопожарных станций, которые в составе Воронежского лесопожарного центра нашего бюджетного учреждения, они уже, у них повышен график дежурства, то есть усиленный график дежурства в течение всего светового дня, то есть когда 4-5 класс пожарной опасности, ну, как бы сменность соответствующая. То есть подразделение переводится в режим повышенной готовности в условиях особого противопожарного режима.
1: Ну, а вот с синоптиками или на будущее ведется какая-то работа? То есть вы примерно понимаете, каким может быть лето?
0: Да, есть долгосрочный прогноз. Ну, это очень интересно, конечно, не совсем по нашему ведомству, но прокомментирую. Я думаю, коллеги-синоптики то же самое скажут. Актуальный прогноз у нас идет на 3 дня, то есть который реально
1: исполнен. Может случиться.
0: Да, может случиться. Вот. У нас был прогноз в апреле месяце, когда проходили все начальные федеральные совещания по подготовке к пожароопасному периоду. И там было озвучено то, что долгосрочный прогноз нам Росгидромет довел каждому региону. Вот у нас июнь должен был быть температура выше среднемноголетних значений. Честно говоря, мы не сравнивали, но вот по пожароопасной ситуации видим, то есть как бы то, что в этом году было большое количество осадков, и в принципе, ну, июня осталось еще 6 дней.
1: Ну, буквально неделя, вот, да.
0: Неделька, да.
1: Округлим.
0: Пока сильно больших температур превышающих были, да, было несколько там недель, наверное, жарко, вот, но учитывая выпавшие осадки, то есть как бы...
1: Чуть нивелировалось.
0: Да, мы ориентируемся на коллег из Росгидромета, конечно, то есть также у нас на сайте информация о пожароопасной ситуации и о классах пожарной опасности вывешена.
1: Ну, то есть вот такие прогнозы, они сразу дают определенный ориентир, да, то есть степень готовности какая должна быть. Вы примерно прогнозируете, понимаете, что может случиться в тот или иной месяц, но тем не менее, погода такая капризная, подруга она меняется.
0: Изменчивая.
1: А возможно ли на 100% исключить риск лесных пожаров?
0: Интересный вопрос, Никита, заставите. Ну, у нас... Риски 95% возникающих пожаров – это по вине человека. Почему мы ведем разъяснительную работу с гражданами? Риски всегда будут, потому что есть у нас погодные явления, такие как гроза. Но вот на моей памяти в прошлом году не было ни разу, а вот за последние 5-летку, наверное, ну, пару раз было от гроз. То есть гроза бьет в дерево, ствол лопается, и пошло от подстилки возгорание. Грозы. Исключить полностью возгорание возможно только если не будет чему гореть, не будет хвойных насаждений, тогда можно исключить полностью. А так это наша работа, то есть как бы изо дня в день в течение пожароопасного периода мониторить с помощью в том числе камеры видеонаблюдения и тушить, реагировать в случае возникновения возгораний.
1: А смотрите, вот вы сказали про штрафы от 5 до 40, и что касается юридических лиц, там до 1 000 000 можно дойти.
0: Это
1: насколько работает это? Стоит ли ужесточать, так скажем?
0: Ну, я думаю, что в настоящее время штрафы достаточно жесткие, потому что уже каждый человек, понимая, ну, 40 тысяч рублей – это серьезная сумма, то есть... Стоит ли ехать в хвойное насаждение?
1: Это один штраф, а если какие-то последствия?
0: Если последствия будут определены, что ваш мангал послужил источником возникновения пожара, после которого погибли лесные насаждения, государство тратило же деньги на их создание, выращивание, охрану сейчас, на охрану тратит деньги, и все вот эти вот затраты, и в том числе на тушение, будут выставлены лицу, которое допустило это возгорание, и там уже идет вплоть до уголовной ответственности. То есть там все очень, очень серьезно.
1: Ну и штрафы, естественно, увеличиваются.
0: Да. По поводу штрафов...
1: Возмещение убытка, это называется.
0: Да, по поводу штрафов. В последние годы вот была тенденция к снижению, когда ввели вот эти ограничения по 40-тысячным штрафам. В текущем году у нас люди то ли соскучились по лесным насаждениям и по шашлыкам в лесах. У нас что-то в районе уже 50 штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. А в прошлом году, если память не изменяет, было около 16, по-моему.
1: К этому моменту, да.
0: По итогу года.
1: По итогу года.
0: Да, да, да. Могу чуть-чуть вас по цифрам обмануть, но порядок цифр такой. Вот. Ну и пока нет особого противопожарного режима, я так понимаю, люди готовы заплатить 5 тысяч рублей за то, чтобы пожар.

0: шашлыки в лесу, но это может привести к большой беде.
1: Ну да, и за 5 тысяч можно было бы, кстати, не только свиную шею, а и хороших, неплохих, в принципе, стейков-то поднакупить. Да. Вот, и как-то обезопасить, эту пятерочку потратить на качественное мясо. Какого-нибудь серьезного откорма.
0: Согласен, абсолютно.
1: Ну, понятно. А достаточно ли лесных пожарных в области?
0: Ну, вот то, что мы с вами проговаривали, у нас 26 леспожарных станций, и штатная численность, численность 308 лесных пожарных. Угу. Не могу сказать, что у нас сильно высокие зарплаты, но штат набран, угу. Подразделение готово к реагированию на лесные возгорания.
1: Ну, то есть комплект, да?
0: Комплект есть, да. Ну, конечно, есть и текучка, потому что мы не сравнимся по зарплатам с сельским хозяйством. Как бы, вот. Но люди у нас работают, и кто-то увольняется, кто-то приходит. Это
1: добровольцы.
0: Рабочие моменты.
1: Добровольцы помогают, если, не дай бог, что-то случится?
0: Мы в постоянном взаимодействии с подразделениями МЧС. Угу. У нас есть система вообще ТПРСЧС на территории области, куда входят в том числе и добровольные подразделения. Угу. Но последние годы мы справлялись своими силами. То есть подразделения МЧС однозначно привлекали. Добровольцев не помню. Последний раз мы с ними работали это на учениях. То есть как бы... Вот, потому что... Ну, пока наращиваем свои силы и средства, и подразделения МЧС, и гражданская оборона, это областная структура, которая тушит также ландшафтные пожары. Этого взаимодействия нам хватает. За что мы, кстати, очень благодарны подразделениям МЧС и подразделениям гражданской обороны.
1: А вот средства как раз, техника, оборудование, всего этого хватает?
0: Техника. Ну, по технике у нас в последнее время, опять же, по национальному проекту «Экологическое благополучие», тогда он назывался «Нацпроект экология», с 26-го года его переформатировали в новый нацпроект «Экологическое благополучие». Нам поставлено большое количество техники. Всего у нас 204 единицы техники. Из них, если вот так грубо, 50% со сроком эксплуатации меньше 5 лет. 25% еще срок эксплуатации от 5 до 10 лет. И вот последняя 25% часть, это там 50, наверное, единиц по совокупности, срок эксплуатации больше 10 лет. То есть, как бы обновили существенно технику за счет федеральных средств в рамках нацпроекта. И техники достаточно.
1: Ну, и оборудование процесс такой постоянный, да, обновление?
0: Да, процесс постоянный. Ну, вот после прошлого года, наверное, так как уже у нас процент оснащенности техникой 95 там, с копейками процентов, высокий. У нас в текущем году мы покупаем одну автоцистерну, контракт заключен. Сумма 12 миллионов, по-моему, нам выделена федеральных средств на приобретение вот этой автоцистерны. Камеры 10 штучек купили, обновиться также в систему лесохранитель, также в рамках нацпроекта. Оборудование, есть у нас распоряжение, как бы, не знаю, интересно будет это слушателям или нет, 16.05, по которому положено там количество рукавов, мотопомп, все необходимое, которое первичное есть, ну, какого-то немного где-то по нормативу в рамках финансирования будем докупать.
1: Да, ну, как бы...
0: У нас все основное есть.
1: Конечно же, мы тут не убаюкиваем и не успокаиваем, что, мол, все у нас есть. Тут задача-то главная, чтобы не допускать эти пожары, а не допускать, коли вы сказали, 95% это человеческий фактор, то это надо как бы работать сообща. Хорошо, что у нас все укомплектовано, и хорошо, что техника у нас обновляется, и как бы все запасы и всего, все ресурсы есть.
0: ГСМ.
1: Да, но здесь самое главное, чтобы товарищи, которые действительно, ну уж очень хотят что-то устроить в лесах, в неподобающий для этого период, понимали, какие последствия могут быть. Поэтому я и спросил про штрафы, потому что иногда больше ничего не останавливает, кроме как действительно огромный удар рублем, чтобы было неповадно.
0: какой можно дать совет нашим слушателям?
1: Давайте.
0: Где, да, где, вот где лучше отдыхать-то? У нас же есть туристические базы, где оборудованные места для разведения костра, где есть гидранты противопожарные, где есть огнетушители, есть места у воды. То есть, как бы, вот там прекрасно можно отдыхать на обустроенных местах. Вот тот же наш Олимпик. В лиственном насаждении все, весь набор пожаротушения у СГБУ спортсооружения имеется. Можно прекрасно отдыхать вот в таких местах, где все оборудовано.
1: Не, ну, где все это действительно в доступности, все эти для пожаротушения предметы, да, то там и можно. Вы сказали камеры. Вот да, давайте о том, как помимо человеческого факта, вы тоже в самом начале упомянули, что благодаря людям узнаете о пожаре в той или иной части леса. А что касается камер, как еще обнаруживаются пожары?
0: Ну, вот если перейдем к камерам, то у нас есть прекрасная система.
1: Лесохранитель вы назвали.
0: Лесохранитель, да. Лесохранитель. В нее входит 51 камера видеонаблюдения, в которых используются уже технологии искусственного интеллекта, то есть алгоритмы считывают изображение с камеры по горизонту, и в случае, если вдруг возникает задымление, то система уже сразу посылает оператору сообщение со звуковым сигналом. То есть раньше дежурили по старинке на вышках, дежурный он может, человеческий фактор, уснуть, просмотреть, то есть как бы вообще уйти, за это наказывали строго. Вот сейчас есть система, которая напрямую передает, во-первых, в диспетчерскую службу филиала, то есть у нас 8 филиалов у лесопожарного центра, в которые входит 26 ЛПС, и также диспетчеру в РДС, региональная диспетчерская служба нашего лесопожарного центра, которая работает в круглосуточном режиме. То есть туда уже приходит сигнал о том, что там такое-то задымление. Бывают и ложные сработки, там облако, например. Но если мы посмотрим статистику, то 75% возгораний, которые у нас происходили, обнаруживаются с помощью системы видеонаблюдения. Остальные 25% приходится, да, либо на сообщение граждан, либо на патрулирование в рамках лесной охраны.
1: Ну, то есть лесное хозяйство и цифровизация, это прям...
0: Идут...
1: Рука об руку.
0: Рука об руку, нога в ногу. В том числе сейчас, если вы упомянули цифровизацию, у нас Рослесхоз, федеральное наше ведомство, вводит систему в ЕСЛК, федеральная информационная система лесного комплекса, где все лесные массивы уже погружены в цифровой формат. Она будет увязана в скором времени с ЕГРН. Сейчас там определенные работы ведутся. Но наши лесопользователи все уже работают в системе в ЕСЛК. То есть уже у нас практически, ну, это будет громко сказать, цифровой лес, но мы к этому идем. То есть планомерно все материалы лесоустройства туда погружены, декларации подаются в этой системе в ЕСЛК. Ну, и дальше вся работа будет лесной отрасли вестись в этой системе.
1: Ну, то есть даже если происходят какие-нибудь рубки и... как-то правильно, когда очищают лес.
0: Санитарные,
1: санитарные руки, да, руки санитарные или руки. Незаконные. Все это будет носиться, и можно будет как бы смотреть...
0: Видеть общую картину. Да, да. Все санитарные рубки также там погружаются.
1: Соответственно, где что высажено, как выросло.
0: Да, то есть да, это да. Вот переводы, все будет там. То есть как бы акты переводов в покрытую лесоплощадь, проекты лесовосстановления. Все это будет в этой системе в ЕСЛК. Должно облегчить труд. В принципе, то есть, как бы, когда система будет все это анализировать, срубил, и он будет тебе уже выдавать, где нужно сажать. То есть,
1: Интересно.
0: Ни один участок не потеряется. Они и так не теряются, но все-таки.
1: Ну, понятное дело. Но все равно бумаги и когда
0: бумага, все, да, все будет цифровым.
1: Но все равно бумагу надо вести, потому что, конечно, цифра цифры, а мало ли, закончится электричество, как говорится.
0: В случае противоречия бумажного экземпляра и электронного, преимущество бумажному отдавалось.
1: Ну, да. А, хорошо, вы сказали, 75% обнаружения пожаров – это искусственный интеллект.
0: Значит, камеры лесохранитель,
1: да? Да, лесохранитель. Значит, 25% – это все-таки ногами, как говорится, и человеческим... присутствием. А вот здесь такой вопрос. А романтика-то осталась еще? То есть идут люди за, так скажем, впечатлением, за каким-то, может быть, спокойствием душевным. Потому что вот буквально на прошедших выходных в одном, проезжая мимо одного участка леса, я увидел то, что не видел уже, не знаю, очень много лет. Это
0: башка,
1: ну, вот вышка. Вышка, та самая вышка, которая вот торчит над макушками. Соответственно, я понимаю, что периодически, наверное, должен там появляться человек, который наблюдает. Либо там уже, наверное, стоит камера наверху, и присутствие там не нужно. Ну, или, по крайней мере, не так часто. Ну, вот сейчас... Насколько эти вышки помогают еще?
0: Смотрите, сейчас мы полностью отказались от дежурных на вышках. Угу. Те вышки, которые были построены в советское время, они частично демонтированы. Частично где-то находились в аварийном состоянии. Mm-hmm. И сейчас люди на вышках у нас. Вот этой романтики сейчас, к сожалению,
1: нет.
0: Погулять по лесу, пожалуйста. Это самое, это... Люди всегда любили. Я думаю, что это всегда будет актуально и востребовано. Вот. А обнаружение перешло полностью на видеоформат.
1: Ну и тем не менее, в штате-то помимо пожарных есть ведь и люди, которые называются лесники, да?
0: Это другое наше подведомственное учреждение, казенное учреждение «Лесная охрана», да, там есть инспекторский состав, как раз-таки они патрулируют лесные массивы. Общая протяженность у нас около 25 тысяч километров, это вот совокупно по всей области. Вот. Они занимаются как раз-таки патрулированием, наземным обнаружением, оценивают состояние лесных насаждений.
1: То есть это такой уже более ученые, да, люди? Ну, или, по крайней мере, более понимающие и знающие лес, да? То есть, если они оценивают еще состояние.
0: Лесник – это человек, которому должно быть, у которого высшее образование, и которого учат 5 лет.
1: Ну, то 6, есть, 6 сейчас. Да, чтобы не возникало такое, что...
0: Да,
1: вот
0: просто... лесничий.
1: Да, лесничий, что у человека просто много свободного времени. Хорошо, буквально у нас пара минут. Экологическое благополучие, нацпроект, который мы с вами упомянули в рамках программы, а что еще в него входит, если вкратце, и над чем наш регион будет работать, ну, может быть, усиленно?
0: Начнем с того, что, да, национальный проект «Экологическое благополучие» и часть «Лесная» – это федеральный проект сохранения лесов. Там три основных показателя. Один из них мы с вами подробно обсудили. Как раз-таки это актуально охрана лесов от пожаров. Площадь предельная, которая погружена в этот нацпроект по указу президента. Здесь постоянно руку на пульсе. Ежедневные у нас доклады как бы об оперативной обстановке и мониторинг пожаров. Еще один показатель – это площадь лесовосстановления. Он у нас составляет 1000 гектар по госзаданию. Это весна и осень. Вот сейчас мы посадили уже 800 гектар весной, и оставшиеся 200 пойдут на осень. И третий показатель тоже он основной, как бы для лесников он основополагающий даже. Одно дело посадить лесные культуры, а другое дело перевести их в покрытую лесом площадь. Угу. То есть через 7-8 лет, сосна бывает через 5, то есть должны сохранить на этом участке 2000 деревьев из того, что высадили изначально. Изначально мы сажаем 4000. Вот перевести в покрытую лесом землю. Это третий основной показатель национального проекта «Экологическое благополучие» вот, в части лесной.
1: То есть к этим показателям мы стремимся, да?
0: Да, стремимся, и пока мы не подводили.
1: Ну, значит, до встречи осенью. Там как раз-таки о 200 гектарах, которые нужно...
0: 600 перевести.
1: Нет, я имею в виду 200 досадить.
0: Досадить 200, да. И перевести надо 600.
1: Да. Вот. Об этих цифрах поговорим. Ну и, в принципе, о том, что на чем следует заострить внимание именно в осенний период, в том числе и нашей аудитории, это уже выясним чуть позже, буквально через пару месяцев, что тут осталось-то. Заместитель министра лесного хозяйства в Воронежской области Александр Ерофеев был сегодня в студии. Александр Евгеньевич, спасибо.
0: Спасибо, Никита.
1: И всего доброго, и спасибо, скажем, и вам, дорогие друзья, кто был с нами в рамках программы «Тема дня». Всего хорошего, всего доброго. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Сделано в России. Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании приняли участие 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В следующем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершаются Петровская набережная и набережные авиастроители. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя Воронежской областной думы Юрия Матузова. Глава региона отметил, что внутренняя энергия юбиляра может быть примером даже для тех, кто намного моложе. Она в совокупности с человеческой мудростью и доброжелательностью, бесценным опытом хозяйственника и управленца, трудолюбием и инициативностью помогает добиваться отличных результатов в государственном служении. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, а главное в обществе. Очень ценно, что в основе вашего авторитета лежит не название нынешней должности, а реальные дела и поступки, написал Александр Гусев в социальных сетях. В Воронеже начали готовить общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре этого года. Всего планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, затем в июле, в августе в районах области. Так, в течение нескольких дней в Воронежском государственном университете инженерных технологий спикеры рассказывали кандидатам в наблюдатели о новеллах в избирательном законодательстве, а также провели с ними практические тренинги. Программа обучения общественных наблюдателей реализуется на территории всей страны. Кандидаты, в частности, отрабатывают те сложные ситуации, с которыми они могут столкнуться на любом избирательном участке в ходе голосования. Крупная сеть АЗС контролирует отпуск топлива в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Запас бензина 95,92 и также дизтоплива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие связано с логистикой и повышенным спросом. Накануне один из крупных поставщиков топлива ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина и 60 литров дизеля за раз, на трассе до 60 литров бензина и 200 дизеля. ФАС продолжает мониторинг цен. Основная причина роста – подорожание топлива на бирже. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства и УФАС. 1 июля в Воронежской области стартует ежегодный публичный конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области 2026 года». Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, среди которых «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая муниципальная практика благоустройства», «Лучший глава администрации» и другие. Подать заявки на участие в конкурсе можно с 1 июля по 1 августа. По итогам конкурса победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Наше радио. Радио.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, утверждает Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по развитию отечественной авиации. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента, отечественная авиатехника не уступает самым лучшим мировым образцам, а целый ряд компонентов превышает иностранные и западные показатели, считает он. Как отметил Путин, многие вещи сейчас создаются молодыми коллективами инженеров. Это имеет хорошие перспективы для дальнейшего строительства и укрепления российских конструкторских школ. Президент добавил, что Россия входит в четверку государств, которые способны обеспечить полный производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Средства противовоздушной обороны сбили уже 15 беспилотников на подлете к Москве. Об уничтожении еще одного дрона мэр Сергей Собянин сообщил в последний раз в четверть седьмого вечера. На местах, где упали фрагменты аппаратов, работают представители экстренных служб. О пострадавших или разрушениях информация не поступала. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями, сообщила Росавиация. Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Ми-2 и гибели пилота в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Вертолет разбился недалеко от хутора Прикубанского во время сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, машина зацепилась за линию электропередачи. Радиостанция ВБ-76, известная как радиостанция судного дня, резко активизировалась. За сегодня она передала уже 20 сигналов. Из них 7 содержали двойное сообщение. 20-й сигнал «Клювик» зафиксирован в 17:10 по Москве, сообщает телеграм-канал, который отслеживает ее активность. А за 5 минут до этого 19-й сигнал имел двойное сообщение «Флюса Боб» и «Долохук». До этого был передан «Мракощуп». 16-й сигнал имел также двойное сообщение «Вурдалак» и «Мазание». ВБ-76 – военная радиостанция. Ее создали в 70-х годах прошлого века. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой». Актер Никита Калагриева заявил, что готов к творческому противостоянию с искусственным интеллектом и уверен в своей победе. Слова актера прозвучали во время Петербургского международного юридического форума, на одной сессии которого он был приглашен. Калагриева также отметил, что выступает против использования в кадре двойников, созданных искусственным интеллектом. По его словам, он готов пригласить всех на какие-нибудь очень сложные съемки, куда-нибудь в Мурманск, где очень холодно, где необходимо вылезать на кирпичи из ледяной воды. По словам актера, однажды один оператор ему признался, что ему именно такая живая работа и нравится. Он не готов отдать нейросетям, как выразился Калагриева, весь кайф от живой работы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья. Ну и добро пожаловать в финальный час «10-бального шоу».
1: В Москве, говорят, пробки на 8 баллов.
2: Да и вот я не удивляюсь.
1: Потому что откуда я у парня испанская грусть?
2: Я не знаю. Ну, ты знаешь, я говорю, я ехал на работу, меня смутило, что очень плотное движение в городе. И прямо... Ладно, час будет автомобильным, потому что среда у нас 19.07, 19.08 уже. Поговорим. Есть много тем, которые хочется сегодня обсудить. А первую, наверное, я очень коротенько просто сообщу, потому что многие переживают, что с 1 июля этого года усилится ответственность за нарушение правил дорожного движения. Ну, в частности, камеры будут видеть использование телефона за рулем, и в том числе тонировки. Ничего не поменяется, ничего там ужесточаться не будет, по крайней мере, так заявляют в ГИБДД. А насчет тонировки, ну, мне вообще, честно говоря, настолько удивительно, что кто-то еще пытается. Я видел машину сейчас с глухим лобовым стеклом, то есть затонированное вглухую. Так хотел сказать, чувак, а ночью ты как ездишь-то? Что ты там можешь
1: ночью,
2: видеть?
1: Ночью он не ездит.
2: Видимо, да. Вот. Причем вот прямо у меня там в поселке на соседней улице стоит старенький автомобильчик, у которого вглухую. Ну, я не представляю. Мне кажется, это...
1: Тут вспоминается...
2: Опасно просто.
1: Шутка о том, что красивые пацаны машины не тонируют.
2: Ты знаешь, ну я считаю, что это не шутка, поэтому я оставляю для как раз красивых пацанов, красивых девушек вот эти передние стекла не тонированы. Но имейте в виду, ГИБДД постоянно сейчас проводит рейды и будут их проводить дальше. Приборчики у них есть, и будете либо отдирать эту тонировку на месте, либо, если это повторно, то это уже все хуже. Ладно, мы будем говорить сегодня про интересные вещи, а это вот такая вот...
1: Затравочка.
2: Просто затравочка.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, Андрей, ну, что хочется поговорить немножко про бензин, потому что дефицит топлива в ряде регионов нашей страны привел к тому, что одним из самых популярных запросов в Яндексе стал «Как слить бензин?».
2: Как? Причем? Есть какие-нибудь новые технологии?
1: Нет, я думаю, технологии все те же, просто другое поколение за них хочет взяться. Ребята, во-первых, имейте в виду, это уголовно наказуемое преступление. Это раз. Во-вторых, собственно, многие пытаются сейчас защитить свои автомобили, да, чтобы из них не

0: нельзя было слить. И я прекрасно помню, что на заре, вернее, на закате советского автомобилестроения, правильнее будет так сказать, появились вот эти крышечки с замочками. Mm-hmm. То есть, ну, как правило, с завода шли обычные крышки, что на «Жигулях», что на «Москвичах», а потом, я помню, в Южном порту уже можно было купить с комплектом ключей такую хорошую крышечку, которую, в принципе, если посильнее дернуть, она и без ключа открывалась. Но
1: дерни за веревочку, дверь откроется.
0: Личинка была. Поэтому, когда сейчас идет разговор о том, что вот можно купить крышечку с замочком и, скорее всего, ее не вскроют, это на самом деле нет. Это все очень странно, и очень много автомобилей сегодня, у всех разные, собственно, конструкции вот этих патрубков, на которые закручивается пробка. Поэтому, мне кажется, вот с этим возиться бессмысленно. Тем более, честно сказать, из современного автомобиля, из такого, ну, совсем современного автомобиля, слить топливо, это не прямо вот подойти там и нет, не, оно не пойдет. Это все очень сложно. Еще я обратил внимание, некоторые кулибины рекомендуют поставить сеточку металлическую где-то вот на топливопроводе. Угу. Но я могу сказать, что это, честно говоря, немножко так колхозом попахивает, потому что, во-первых, сеточка будет забиваться, и вы туда вряд ли потом залезете, и у вас будут большие проблемы. Вот. А во-вторых, ну, зачем добавлять ненужные дополнительные вещи в автомобиль, который, ну, изначально шел с определенными параметрами. В общем, я бы, честно говоря, ничего бы не делал особо. Ну, конечно, обидно, если придешь, вчера был бак,
1: сегодня пук.
0: Сегодня пук. Вот. И еще очень многие задают вопросы, собственно, поисковым системам. Срок хранения бензина, какой он? И здесь, вы знаете, здесь нет однозначного ответа, потому что смотря для чего использовать этот бензин и как он будет храниться. То есть, если он будет храниться в герметичной металлической канистре, то вполне вероятно, что через 20 лет бензопила на нем заведется. Если же вы имеете в виду, что бензин должен соответствовать определенным параметрам, когда вы его заливаете в автомобиль, он должен быть 95-й с каким-то набором там присадок, присадки долго не держатся. Поэтому, если у вас в пластике вообще, например, хранится бензин, то он хранится там буквально там 2-3 месяца. Если герметичный в металле, то, ну, до года. Но при всем при этом, конечно, свойств своем потихонечку теряет. Вполне вероятно, поэтому многие и рекомендуют, если машина простояла зиму на приколе, все-таки освежить топливо и быстро сжечь вот этот старый бензин, потому что теряет свои свойства. Вот это имейте в виду, топливо, к сожалению, очень долго не хранится.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А, так, хочется закончить уже тему со сливом топлива из бака. А, тут просто многие написали, что разговор идет о том, чтобы слить топливо из собственного бака, потому что есть бензопилы, ну и прочие вещи, которые надо пускать. Да, действительно, безусловно, многие хотят заправиться на заправке в бак, потому что не отпускают в канистры, и залить ну куда-то это топливо в другое место. И в этом случае, ну, есть абсолютно, поскольку вы здесь ничего не нарушаете, это ваш автомобиль и ваш бензин, то можно, собственно, снять шланг с бензонасоса и, ну, собственно, надуть немножко в какую-нибудь тару, если разговор идет о бензопиле или о чем-то еще. Вот, потому что я повторю, вот так вот просто шлангом из автомобиля это очень сложно сказать. Ладно, давайте поставим точку на, собственно, сливе топлива и поговорим про другую историю, потому что заговорили о том, что нужно проверить, насколько праворукие машины безопасны.
2: Так.
1: Дело все в том, что из-за утилизбора вектор перегонщиков немножко сменился и тащит праворукие машины, которые можно купить, ну, даже до 1 000 000 рублей, ну, там, за 1,5 миллиона можно купить очень-очень хорошую машину. Вот даже я помню, что напарник не так давно приценивался к этим машинам, там, посмотрел, да, что привозят, и, по-моему, там порядка 1 200 000, да, 1 200 000, 1 300 000 была какая-то
2: за
1: такая.
2: Миллион можно взять.
1: Можно взять.
2: Говоря,
1: да.
2: Можно уже что-то высматривать.
1: Вот. Естественно, что этих автомобилей стало больше. Естественно, что эти автомобили стали чуть чаще попадать в ДТП. И, естественно, что заговорили о том, что они небезопасны. Но я вот сколько себя помню в автомобильной тусовке, я вот все время слышал этот разговор, что праворукие автомобили небезопасны. Но никто не может понять, чем же они настолько небезопасны. Потому что отличаются они только тем, что они ездят по дорогам, ну, да, с другим алгоритмом движения. И самая серьезная и самая небезопасная часть этого автомобиля — это световые приборы, потому что они ориентированы, ну, прямо противоположно. Они светят навстречку, они высвечивают обочину. Ну, там даже были, я помню, там, лет 20-25 назад были специальные наклеечки продавались, которые позволяли немножко откорректировать, ну, хотя бы, чтобы они не били навстречку. Вот. Поэтому разговор о том, что они безопасны, ну, это, мне кажется, что это... Ой, это все очень грустно, потому что, естественно, что вот теперь эти японские автомобили попадают в нишу, которая, в ту ценовую категорию, которая конкурирует с новыми автомобилями Волжского завода. И, конечно, японские, ну, видимо, больше все-таки про японские автомобили идет разговор, они, конечно же, мешают. Вот. Не думаю, что их будут как-то полностью исключать из, ну, запрещать, да, к эксплуатации, потому что все-таки машины уже, их много, они получили паспорт соответствия, поэтому ездить они будут, а вот с привозом новых могут через какое-то время начаться проблемы, потому что, ну, на мой взгляд, там запрещать не будут, а ужесточить, например, сертификационную какую-нибудь политику или что-то еще вполне возможно. Поэтому мне кажется, если вы сейчас присматриваетесь к этому автомобилю, наверное, не надо откладывать покупку в долгий ящик.
2: Берите, пока есть.
1: Ну, я думаю, да, лучше делать так.
0: Наша реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Yes.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и в связи с тем, что на многих заправках сегодня отпускают бензин, так сказать, дозированно, очень многие заговорили о том, как же экономить топливо. Ну как же экономить топливо?
2: Не ездить.
1: Ну, во-первых, я тут видел на Минском шоссе человека на Escalade, не знаю, какой у него хомичный мотор там стоит, но ехал он со скоростью 50 километров в час, и вот эта вот надпись
2: Fuel Economy.
1: Да.
2: Уже не такая смешная.
1: Не, вообще нифига не смешная. Но на самом деле, действительно, экономить можно, и многие говорят там про какие-нибудь присадки. Нет, присадки там особо экономить не позволяют. Это все очень такие, ну, мне кажется, там все-таки больше плацебо, чем эффективности. Хотя, ну, есть отдельные, которые...
2: Физику не обманешь.
1: Да.
2: Шестилитровый движок не может быть мелкотравчатым, как движок АКИ.
1: Это вообще не обманешь, но если мы говорим про какие-то более или менее современные моторы, то есть способы, которые дадут возможность действительно сэкономить прилично. Давайте я просто на пальцах объясню, что можно делать, да, и что реально работает. Во-первых, убедиться в том, что колеса накачаны правильно. Потому что качение, вот этот самый эффект качения, когда вы трогаетесь со светофора, да и вообще, когда машина катится, колеса должны быть накачаны в соответствии с рекомендуемыми, ну, значениями завода-производителя. Если вы их чуть-чуть перекачаете, у них начнется повышенный слегка износ, но будет еще немножко экономичнее. Вот. Но, тем не менее, ну, лучше их держать, по крайней мере, в норме. Дальше. Естественно, что сам двигатель и вообще весь автомобиль должен быть исправен, потому что куча мелочей сказывается на расходе топлива, начиная от плохих свечей, которые никто там давным-давно не менял, заканчивая, не знаю, какими-нибудь изношенными подшипниками или неправильным сход-развалом. Это тоже может влиять на расход топлива. Дальше все зависит от манеры езды. Я вам просто говорю, потому что я неоднократно еще в рамках своей автожурналистской карьеры на Дмитровском полигоне мы ставили всевозможные эксперименты, как экономить топливо. И именно с точки зрения водителя. Во-первых, значит, чем меньше у вас остановок, тем лучше, потому что любое трогание с места — это огромное потребление топлива. Если вы видите, тем более сейчас, например, навигатор на некоторых светофорах показывает, сколько, например, осталось до того, что зажжется зеленый свет. Не подъезжайте близко к этому светофору. Спокойно докатитесь до него, сгорит зеленый, и вы просто там поедете дальше. Потому что как только вы остановились, при старте расход чудовищный. Никаких резких нажатий на газ не нужно. Наоборот, лучше чуть-чуть подразогнаться и ехать на инерции автомобиля. В этом случае будет меньше тратиться топлива. Можно выкинуть из багажника, из автомобиля все ненужные вещи, которые вы возите зачем-то с собой. Потому что вес, естественно, сказывается на расходе топлива. Тут, ну, это тоже физика, никуда не денешь. Чем более загружен автомобиль, тем больше он потребляет топлива. Дальше. На самом деле, на некоторых автомобилях есть рекомендация по переключению передач. Это если мы говорим про механику. Ей стоит пользоваться, потому что производитель знает режимы, в которых автомобиль, именно этот мотор с этим автомобилем, довольно хорошо работает. Что еще, наверное, можно сказать? Если перед вами стоит выбор ехать по загруженной дороге, ну, например, да, навигатор дает два варианта. Самый короткий путь через пробку или, например, путь там на 6 километров длиннее, но свободный. Если вы хотите, чтобы машина ела меньше, выбирайте свободный путь, потому что это, ну, никуда не денешься, расход будет меньше. И нужно понимать, что любой электроприбор, работающий в автомобиле, это потребитель топлива. Это вам кажется, что музыка играет, а музыка играет у вас за счет бензина или дизеля, но она играет за счет этого. И поэтому, если вы хотите сэкономить, можно выключать систему кондиционирования, она огромный потребитель. Можно не использовать там, ну, музыку, конечно, это не очень большой потребитель. Но вот, например, кондиционер, обогревы, это все прямо очень серьезные потребители. Ну и, наконец, на самом-то деле, багажник на крыше, многие не снимают, возят или просто рейлинги вот эти поперечные, или сам такой вот этот бокс на крыше. Это тоже потребитель топлива и очень приличный, при условии, что вы в нем, например, ничего не возите, и рейлинги у вас просто, вам их лень снимать. Ну, не поленитесь, автомобиль будет есть меньше. Ну, и еще раз хочется сказать, что отсутствие вот какой-то такой резкой нагрузки на двигатель, это тоже хороший способ сэкономить. Вообще, на самом деле, напарник, вот я сейчас все это рассказываю и думаю, а ведь я бы мог сделать курсы, как экономить топливо. И, например, чуть-чуть преподавать. Если хотите, напишите. Хотя бы буду понимать, интересно это кому-то или все хотят ездить так, по газам давать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мне нам остается лишь попрощаться с вами, ребята. Традиционно да, обнимаем всех и некоторых даже целуем.
2: Да, ну и услышимся уже завтра, в четверг. Погода будет похуже, зато мы будем повеселее. Пока,
1: все,
2: ребята.
1: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый зампред правительства Данил Кустов подвел итоги регионального голосования по выбору территории для благоустройства. Участвовали 39 объектов в 11 муниципалитетах. Проголосовали свыше 178 тысяч человек. В Воронеже победил сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске и Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя облдумы Юрия Матузова. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, а главное – в обществе. В основе вашего авторитета лежат реальные дела и поступки, написал Александр Гусев, отметив энергию, мудрость, опыт и трудолюбие юбиляра. В Воронеже начали подготовку общественных наблюдателей. На выборы в Госдуму планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, а затем в районах. Эксперты рассказали о новеллах в законодательстве, проводили практические тренинги. Кандидаты отрабатывают сложные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Запас бензина и дистоплива в достаточном объеме. Временное отсутствие, связанное с логистикой и спросом. Один из поставщиков ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина, на трассе до 60. ФАС мониторит цены. Рост связан с биржей. Ситуация на контроле федерального центра и регионального правительства. Еще из новостей дня. Жительница Рамонского района стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. 51-летняя женщина в конце мая подписалась в мессенджере на сообщество о продаже машин, перешла по ссылке в чат с мессенджером и выбрала «Шкода Кодиак» за 2 с лишним миллиона рублей. Под разными предлогами участники преступной группы выманили у женщины еще более 1 миллиона, после чего перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. 86 воронежских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в регионе уже 3 200-бальника, сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. Это выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова, ученик Воронежского лицея номер 65 Артем Кохан и Тимофей Христенков из Новоусманского образовательного центра. Эти ребята доказали, что для таланта и трудолюбия нет ничего невозможного, рассказала министр. И последнее. С 1 июля стартует конкурс «Лучшее муниципальное образование» в Воронежской области 2026 года. Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, включая «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая практика благоустройства», «Лучший глава администрации». Заявки принимаются до 1 августа. Победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый зампред правительства Данил Кустов подвел итоги регионального голосования по выбору территории для благоустройства. Участвовали 39 объектов в 11 муниципалитетах. Проголосовали свыше 178 тысяч человек. В Воронеже победил сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске и Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя облдумы Юрия Матузова. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, главное – в обществе. В основе вашего авторитета лежат реальные дела и поступки, написал Александр Гусев, отметив энергию, мудрость, опыт и трудолюбие юбиляра. В Воронеже начали подготовку общественных наблюдателей на выборы в Госдуму. Планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, а затем в районах. Эксперты рассказали о новеллах в законодательстве, проводили практические тренинги. Кандидаты отрабатывают сложные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Запас бензина и дистоплива в достаточном объеме. Временное отсутствие, связанное с логистикой и спросом. Один из поставщиков ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина, на трассе до 60. ФАС мониторит цены. Рост связан с биржей. Ситуация на контроле федерального центра и регионального правительства. Еще из новостей дня. Жительница Рамонского района стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. 51-летняя женщина в конце мая подписалась в мессенджере на сообщество о продаже машин, перешла по ссылке в чат с мессенджером и выбрала «Шкода Кодиак» за 2 с лишним миллиона рублей. Под разными предлогами участники преступной группы выманили у женщины еще более 1 миллиона, после чего перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. 86 воронежских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в регионе уже 3 200-бальника, сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. Это выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова, ученик Воронежского лицея номер 65 Артем Кохан и Тимофей Христенков из Новоусманского образовательного центра. Эти ребята доказали, что для таланта и трудолюбия нет ничего невозможного, рассказала министр. И последнее. С 1 июля стартует конкурс «Лучшее муниципальное образование» в Воронежской области 2026 года. Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, включая «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая практика благоустройства», «Лучший глава администрации». Заявки принимаются до 1 августа. Победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России выросла до 5,85%, следует из данных Росстата. За неделю цены выросли на 0,25%. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин и дизельное топливо на 3%. Плодово-овощная продукция за 7 отчетных дней подорожала на 1,5%, в том числе картофель на 7,5%, лук почти на 7%. Кроме того, подорожали за неделю мясо, кур на 0,8%, сахар и песок на 0,5%. Одновременно снизились цены на яйца куриные почти на 2,5%. Минэкономразвитие оценивало годовую инфляцию на 22 июня на уровне 5,82%. Индекс производства нефтепродуктов в России в мае снизился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. За месяц производство нефтепродуктов снизилось почти на 2,5%. Главы российских регионов в мае сообщали об украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Правительство 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина, а до этого был введен полный запрет на экспорт бензина. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала профильным ассоциациям и союзам придерживаться принципов ответственного ценообразования на рынке топлива. ФАС сегодня заявили, что проводит проверку ценообразованию мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям. Иран идет на большие уступки в переговорном процессе, заявил Дональд Трамп на выступлении в Сенате США. При этом президент отметил, что Соединенные Штаты побеждают в конфликте с большим отрывом, а военные действия идут очень успешно. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в свою очередь, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в начале следующей недели. Акции крупнейшего в России застройщика «Самолет» по итогам торгов в среду на Мосбирже рухнули на 6%. Они обновили исторический минимум. Дополнением к общим негативным настроениям на российском фондовом рынке по капитализации девелопера ударил отказ от дивидендов за прошлый год. Впервые о проблемах «Самолета» публично заговорили в конце прошлого года. В феврале группа обратилась за помощью к правительству. Она просила льготный кредит. Однако власти отказали. При этом в компании признавали, что без значительного участия государства существует риск невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Международный олимпийский комитет продолжает обсуждать вопрос восстановления Олимпийского комитета России в комиссии по правовым вопросам. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри в ответ на вопрос о нейтральности в отношении ОКР в связи с принятием новой хартии, которая обозначает этот принцип. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: тишина. Запишу и включу.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: тоски
1: повалить. Наше радио. Так звучит наше. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил в 9:30 вечера мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за день достигло 20. По словам Собянина, сейчас на местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы. Между тем, за период с 15 по 21 июня от ударов вооруженных сил Украины в России пострадал 291 мирный житель, включая 20 детей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Из них ранения получили 250 человек, погиб 41. Этот показатель стал максимальным с начала года. Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей в случае принятия решения о том, будет ли Вашингтон вновь временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что меры были временными с целью стабилизировать глобальный рынок. Министерство финансов США 18 мая продлило на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем. Агентство Bloomberg 23 июня со ссылкой на данные отслеживания судов и отчет портовых агентов сообщило, что нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Дефицита топлива в Краснодарском крае нет, заявил оперативный штаб региона. Там подчеркнули, что на краевом уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтом или с логистикой поставок из искусственного ажиотажа, отметили в штабе. В последние дни на АЗС Кубани наблюдается повышенный спрос на топливо. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список», сообщила Минцифры. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. ДЭК пройдет в 33 регионах в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Это рекордный показатель, заявила глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. В Москве голосование будет проходить на собственной платформе. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу. Прогноз был обновлен после окончания первого тура группового этапа начала второго. Согласно актуальным расчетам, главным претендентом на титул стала сборная Франции. Ее шансы на успех оцениваются в 15,7%. Второе место делят Англия и Аргентина. Вероятность победы этих сборных оценивается в 12,3%. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о судьбе неизвестной песни Виктора Цоя и узнаем, как сбылась мечта музыкантов группы «Сула Фрай». Опубликована ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Группа «Кино» никогда ее не исполняла, а сам музыкант пел ее очень редко и только для близких друзей. Архивисту Сергею Чубраеву удалось разыскать в Стокгольме Сару Окерен, которая дружила с Виктором Цоем в 80-е годы. На одной из домашних вечеринок она записала на кассетный плеер несколько песен, которые играл Цой. Запись вместе с сохранившимися архивными кадрами легла в основу документального фильма режиссера Андрея Айропетова «Привет Карлу Густаву».
2: Виктор Цой не хотел, чтобы кто-то ее записывал по воспоминаниям его близких друзей, для которых он редко исполнял это произведение. Но вот Саре он разрешил. И нам всем, мне кажется, очень крупно с этим повезло. Идея заключалась в том, что мы хотели выложить эту песню в сеть, чтобы у любого человека был доступ, чтобы он мог, любой человек, послушать эту песню в свое удовольствие. Но потом мне показалось, что было бы здорово попробовать что-то с ней сделать, ну, обыграть и показать еще архивные материалы из коллекции Сары, которые прекрасно, оригинально, очень интересно.

0: В фильме «Привет Карлу Густаву» впервые звучит не только песни «Дети минут», но и фрагменты ранее не публиковавшихся акустических исполнений треков «Пачка сигарет», «Любовь – это не шутка» и «Братская любовь». Посмотреть фильм уже можно в сети. Группа «Сула Фрай» выпустила неожиданный релиз. В записи сингла «Одиночество» принял участие гитарист-виртуоз Валерий Дидюля. О том, что все мечты сбываются, рассказывает лидер команды Рома.
1: Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюля. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на его концертах. А наш барабанщик Марат на самом-то деле по образованию классический гитарист.

Рист. Так вот, он в процессе своего обучения и не только очень-очень много играл произведений самого маэстро. И вот жизнь преподнесла нам весьма интересный подарок. Нам посчастливилось записать совместный трек с самим Дидюлей.

0: Прямо сейчас в сети можно не только послушать сингл «Одиночество», но и посмотреть клип на новую песню. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны, от Тихорецка до Петрозаводска. Порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, в Наукограде Пущино строители умудрились промахнуться мимо канализации при строительстве нового дома на 200 с лишним квартир. А в Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб. Подмосковный город Пущино был построен в 60-е годы как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жители 5 аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом он оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации. Из-за этого новоселы страдают уже 1.5 года.
3: Строители не попали в городскую канализацию. То ли там ниже сделали, то ли еще что-то. И в результате на 250 квартирный дом, что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать. Постоянно насосом что-то переливается в канализационную систему. И в итоге с завидной регулярностью, чуть ли не каждую неделю, все это прорывается и затапливает подвал нового дома. Ну, со всеми вытекающими. Сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая. Ну и на этом все дело закончилось, и никто ничего делать не хочет.
2: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться с недоразумением в Пущине. Другая вопиющая ситуация произошла в Химках. Там плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. Горе-строители испортили мебель и сломали газовую колонку. В результате люди остались без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Она отчаялась добиться компенсации ущерба. Уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
4: Они заменили на трубы совершенно другие. Не те, которые были у нас. Квартиры маленькие, все хрущевки. У всех каждый сантиметр выверен под стенки, под шкаф. Это, конечно, мародерский налет. Что они делали, качество ужасное. Мне вот не повезло. И колонку сломали, и мебель всю продырявили. За свои же деньги, собственные, кровные, купила водонагреватель. И сейчас буду заказывать электриков, чтобы они мне отдельно вот делали. И ставить плиту электрическую. Я одна с двумя детьми. У меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы. Получается, что в нашей стране это никто. Даже в собственной квартире.
2: Мы обратились к властям подмосковных Химок и в прокуратуру с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Пропанк».
6: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий, Сережа Метель. Дорогие друзья, я долго думал, о чем бы сегодня с вами поговорить, и понял, что мы с вами давно не общались о взаимоподдержке, о выручке и обо всем, что может приносить удовольствие и тем, так сказать, и другим. И давайте, долго не задумываясь, я вам сразу скажу, что большинство сегодняшних песен будет как раз в сторону поддержки тем музыкантам, которые присылают свои песни на мыло, в мой мешочек под названием «Мыло». И, конечно же, наконец-то набралось количество композиций, которые можно включить в определенную программу. Именно о поддержке сегодня речь и пойдет. И первая песня от группы «Взрыв чуда» под названием «Мой панк-рок». Погнали! Погнали!

наверное, подумали, вот это интересный выпуск, потому что сейчас будет одна сплошная помощь. Но нет, конечно же, я вас немножко, но подпал. Потому что я с вами буду говорить о взаимоподдержке, так сказать, разного характера. И первое, что мне в голову пришло, это шлюхи. Смотрите, давайте сделаем погромче, во-первых, ваши радиоприемники. Позовем всех отцов, матерей, бабок, дедок и поговорим про шлюх. Выполняют самую главную роль помощниц. И теперь давайте разберемся, кто еще кому помогает. Вот, например, одна история у нас была. Едем мы как-то на концерт, ближайшее где-то Подмосковье, может быть, там еще что-нибудь ближайшее к Подмосковью. Конечно же, передвигаемся мы на автомобиле. И вот, поворачивая определенный поворот, наш один знакомый говорит: я тут на даче часто езжу, сейчас будет стоять девочка на дороге. Ну, мы, конечно, подъезжаем, стоит девочка, рыжеволосая, ну, хорошая, нормальная, с фигурой хорошей, вроде симпатичная. Я говорю: останавливай. Ну, короче, он останавливает, я открываю. Конечно же, ну, никто из пацанов не предложил ничего, потому что, ну, наверное, стыдно, что ли, перед своими. Ну ладно, неважно. Дело все в том, что я открываю окно и предлагаю ей: слушай, давай так, давай, говорю, мы тебя трогать не будем, ты нас тоже, просто мы скидываемся каждый по 100 рублей, в итоге у нас 500 рублей, и ты нам просто показываешь сиськи. Ну, разве не взаимовыручка? Ну, конечно же, мы ей просто даем пятихатку, она нам оголяет свои груди, и, конечно, мы все поехали довольны дальше. У нее пятихатка, в нее никто не входил, мы довольны и едем на концерт с хорошим настроением. Вот такая вот взаимопомощь. И я считаю, что если штуки на дороге будут чаще показывать сиськи, чем давать и отписывать, то тогда вообще будет мир на земле в полной мере. И вообще, мне кажется, что нудисты именно это давным-давно и придумали. Ну, а следующая группа в нашей передаче под названием «Пропанк» на сегодня – ГМО. А песня, конечно же, об этом. И называется она «Не на мусорке нашел».

кстати говоря, возник тут сразу же в студии нашего радио вопрос. Оплатить проституткам вообще законно? Я считаю, что, может, если даже и незаконно, но донатить-то можно. Ну, задонатили пятихатку, получили сиськи бесплатно, так скажем. Ну и все, разошлись, все, у всех хорошо. Подтягивайтесь к радиоприемникам, делайте громче, потому что сегодня самая интересная передача за весь период выхода пропанка на нашем радио. Ну, конечно же, следующая история. Однажды в моей жизни случилось такое. Мы с друзьями отдыхали на базе отдыха, ну а рядом еще одна база отдыха, потому что Истринское водохранилище, блин, спалил геолокацию. Ну ладно, неважно. Большое, и там очень, так сказать, много всяких баз отдыха. И на одну из этих баз какие-то ребята, впоследствии оказавшиеся нашими друзьями, сняли себе шку. Ну, обычное дело, в принципе, как бы все снимают, и как бы это, в принципе, возможно. Но в какой-то момент утром почему-то она пришла к нам без каких-то своих дополнительных вещей или что-то, и оказывается, нам ее просто отдали. Что значит отдали? Конечно же, просто за бесплатно, потому что друзья с друзьями привыкли делиться. Ну и, конечно же, в нашей тусовке нашлись люди, которые захотели воспользоваться данным моментом и, грубо говоря, встали в очередь. Я долго не думая встал в очередь вместе с ними, и когда пришла моя пора заходить, на этом работа ш**вы закончилась. Я ее спас от всех остальных, довез ее до Истры, посадил ее в электричку, и она, наверное, довольная, что ее хотя бы хоть как-то не опустили, а отпустили, поехала себе домой. Ну а

переходим к следующей истории. Я вам напоминаю, что сегодня передача про панк о взаимовыручке, о взаимопонимании и о взаимопомощи, конечно же, не только между музыкантами, но и еще сторонними людьми, особенно женщинами. Ну и следующая история, опять же, про... Знаете, везде на дорогах они могут стоять, и на самом деле некоторые проезжают и не останавливаются. Ну, а я из любопытных. Один раз я остановился и спрашиваю, что почем? А мне, ну, вроде стройная деваха стоит, правда, что-то подзагорело, по-моему, на солнце сильно, наверное, за неделю хорошего солнцестояния. И поэтому состояние у нее было немного потрепанное. Я спросил, что почем, и мне дали ответ. Значит, по классике это 3000, ну, а это 2. Я подумал, ничего себе цены, и думаю, неужели везде так? Хотя, в принципе, на такие деньги даже побухать-то, наверное, нормально не получится. А тут, видите, какая поддержка. Поддержка человека, который стоит на дороге целыми днями и ждет тебя, избранного, для того, чтобы за 2000 взять за щеку. Ну, конечно же, я, узнав всю информацию, поехал дальше, потому что мне есть кому в рот давать и припихивать, потому что я вообще-то женат. Ну, а если с другой стороны посмотреть, мы оплачиваем, так сказать, их работу, и поэтому они приходят домой довольные, и у них есть, скорее всего, деньги на еду. А если бы нас не было вот таких вот чуваков, которые могут останавливаться и оплачивать им их работу, то тогда бы ничего бы ни у кого не получилось. И радости, и взаимопомощи бы никакой не было. Ну а мы переходим к следующей группе, которая называется «Фактория», и песня называется «Ее взгляд».

0: Европанк.
1: Ну, а теперь я вам напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее сегодня очень взаимопомощно-сексуальный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, следующая композиция называется «Про папу», и поэтому я хотел вам сказать, знаете что, не просто так выходят на дороги, у них есть наверняка какая-то причина. Наверное, может, у них нет денег, может быть, у них слишком большая семья, может быть, из семьи ушел мужчина, который это все спонсировал и, так сказать, оплачивал. Детям нечего кушать, и это действительно возможно. И мне кажется, даже более чем в 50% это правда. А что думают о том, интересно, вот сейчас задумайтесь, важно, что думают об этом те папы, которые ушли из семей, что впоследствии затянуло его бывшую жену в шо. Вот это, мне кажется, западло. Нужно, по-моему, возвращаться обратно, брать за шкирбан, тащить домой по врачам и нормально налаживать семейную жизнь. Ну, конечно же, в жизни бывает разное, и действительно надо было уйти из семьи, потому что, ну, невозможно оставаться. Может быть, там и баба без мозгов, правда, с ребенком. Но дело не в этом, а дело в том, что дети важнее всего на свете. Стоит все-таки задуматься о том, что чувствуют отцы тех девчонок, которые выходят на дорогу. Ну и, конечно же, следующая песня от группы Monkey Moves. Называется она, еще раз напоминаю, «Про папу». А я...

0: рукой!
1: Рок-панк.
2: После этого рассуждения, куда там деваются папы, куда не деваются, у меня в голове вспомнился клип группы «Металлика», где женщина действительно зарабатывала проституцией, соответственно, чтобы прокормить свою дочь. По-моему, там была дочь. И вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. Мы продолжаем. Что еще могу вам сказать? Новостей сегодня немного, но все же они есть. Итак, погнали! В Индии мужику в жопу вставили шланг от компрессора и надули. Таким образом, два сверхразума хотели подшутить над коллегой, но шутка не удалась. Пострадавший начал кричать от боли и истекать кровью. В больнице ему диагностировали разрыв кишечника и направили на операцию, а приколистов задержала полиция. Новость номер два для всех слушателей нашего радио. Любители черного юмора и пошляки – обладатели самого высокого IQ, выяснили ученые. В одном из исследований участникам показывали мрачные шутки про смерть и болезни, а затем проверяли их IQ. Лучшие результаты показали те, кто хохотал громче всех. Также выяснилось, что люди с высоким интеллектом сами чаще шутят жестче и острее других. Еще в 1905 году Фрейд считал, что черный юмор помогает мозгу выпускать напряжение без злости и срывов. Вот такая вот новость. Ну а мы едем дальше. Новость номер три. Мастурбация перед сном борется с бессонницей и улучшает качество сна. Выяснили те же самые ученые, надеюсь. В исследовании участвовали 300 мужчин и женщин. Все поголовно признались, что мастурбируют для расслабления перед сном. Речь не только о прикосновениях, но и об эротических фантазиях, подкастах и романах. Оказалось, что такие люди спят дольше, а качество их сна в среднем выше. Я бы еще этим людям порекомендовал бы дрочить по утрам, потому что у мужиков, а как обычно, стояк, и даже ничего поднимать не надо. Ну а мы едем к новости номер 4. Китайский бренд Бан представил умный унитаз на колесах. Умный девайс подъезжает к человеку по нажатию кнопки, чтобы тот не шел в туалет самостоятельно. Устройство в первую очередь сделали для пожилых и малоподвижных людей, которым тяжело добираться до уборной самим. Бан умеет мыть и себя, и пользователя, после чего отправляется на станцию для полной самодезинфекции. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Еще раз повторяю, фирма называется Бан. Следующая новость. Чем умнее человек, тем хуже он готовит, рассказали психологи. Зачастую гениальные люди уделяют меньше внимания быту, потому что их внимание и энергия сосредоточены в других областях. Так работает человеческая психика. Она распределяет ресурсы туда, где есть максимальная значимость, забирая ресурсы от того, что кажется неважным. То есть вы хотите сказать, что я должен подойти к очереди, которая стоит к палатке с шаурмой, и вот это вот им сказать, боюсь, бюлей не обойтись. Ну, а мы переходим к следующей композиции от группы «Космос», и называется она «Еще одна песня о любви».

Ну а мы продолжаем. Я вам напоминаю, что вы слушаете сегодня самую приятную передачу на волнах нашего радио, по крайней мере за сегодня. И называется она «Про панк». И я ее ведущий Сережа Метель. Я вам скажу, сегодня передача про взаимопомощь, взаимовыручку и все остальное, что касается хороших дел. Дорогие женщины, девочки, все, кто ходит на концерты, на фестивали, хотят фотографироваться с артистами и вообще мечтают о том, чтобы их краш-артист, так скажем, вошел в нее когда-нибудь, но все же вошел. Дорогие девчонки, мечтать не вредно, и поэтому, если вы так думаете, то все должно быть взаимно. Взяли автограф у артиста, сфоткались с ним, не забывайте порадовать его своим соском. Кстати говоря, мне кажется, что грудь у женщины в любом случае всегда красивая, лишь бы на ней были соски. Ну а мы переходим к следующей композиции под названием «Бег по кругу», а исполнителя зовут Марина Зеленая. Поехали!

Ну что ж, дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители, время не резиновое, и я вам говорю почти что до свидания. Сегодня была передача взаимопомощи и взаимовыручки. И, честно говоря, я большинство сегодняшних композиций поставил с моего имейла, на который вы присылаете постоянно мне композиции. Да, я понимаю, лето, вы все ленивые, я еще ленивей, и поэтому мы эти композиции набираем чуть дольше, чем нужно, но ничего страшного, это дело ваше. Если вы присылать мне ничего не будете, то я сам найду, что поставить. И пример этому, конечно же, заключительная на сегодня песня от группы «Океаника». Девочка на вокале, симпатичная, красивая, совершенно не буду относить это к теме передачи, просто нравится и группа, и девочка, и репертуар. И хочу, чтобы у нее было больше прослушиваний, и люди ходили на их концерты. Я с вами на сегодня прощаюсь. Напоминаю, что меня зовут Сережа Метель, я играю в группировочке «Смех», а вы слушали передачу про панк на волнах нашего радио. И помните, что время и место встречи изменить нельзя. Ну а напоследок «Океаника» с песней «Коридор».

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил 9:30 вечера мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за день достигло 20. По словам Собянина, сейчас на местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы. Между тем, за период с 15 по 21 июня от ударов вооруженных сил Украины в России пострадал 291 мирный житель, включая 20 детей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Из них ранения получили 250 человек, погиб 41. Этот показатель стал максимальным с начала года. Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей в случае принятия решения о том, будет ли Вашингтон вновь временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что меры были временными с целью стабилизировать глобальный рынок. Министерство финансов США 18 мая продлило на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем. Агентство Bloomberg 23 июня со ссылкой на данные отслеживания судов и отчет портовых агентов сообщило, что нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Дефицита топлива в Краснодарском крае нет, заявил оперативный штаб региона. Там подчеркнули, что на краевом уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтом или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа, отметили в штабе. В последние дни на АЗС Кубани наблюдается повышенный спрос на топливо. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список», сообщила Минцифры. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. ДЭК пройдет в 33 регионах в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Это рекордный показатель, заявила глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. В Москве голосование будет проходить на собственной платформе. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу. Прогноз был обновлен после окончания первого тура группового этапа начала второго. Согласно актуальным расчетам, главным претендентом на титул стала сборная Франции. Ее шансы на успех оцениваются в 15,7%. Второе место делят Англия и Аргентина. Вероятность победы этих сборных оценивается в 12,3%. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

письма ветер в спину.

0: Наша радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый зампред правительства Данил Кустов подвел итоги регионального голосования по выбору территории для благоустройства. Участвовали 39 объектов в 11 муниципалитетах. Проголосовали свыше 178 тысяч человек. В Воронеже победил сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске и Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя облдумы Юрия Матузова. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, главное – в обществе. В основе вашего авторитета лежат реальные дела и поступки, написал Александр Гусев, отметив энергию, мудрость, опыт и трудолюбие юбиляра. В Воронеже начали подготовку общественных наблюдателей на выборы в Госдуму. Планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, а затем в районах. Эксперты рассказали о новеллах в законодательстве, проводили практические тренинги. Кандидаты отрабатывают сложные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Запас бензина и дизтоплива в достаточном объеме. Временное отсутствие, связанное с логистикой и спросом. Один из поставщиков ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина, на трассе до 60. ФАС мониторит цены. Рост связан с биржей. Ситуация на контроле федерального центра и регионального правительства. Еще из новостей дня. Жительница Рамонского района стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. 51-летняя женщина в конце мая подписалась в мессенджере на сообщество о продаже машин, перешла по ссылке в чат с мессенджером и выбрала «Шкода Кодиак» за 2 с лишним миллиона рублей. Под разными предлогами участники преступной группы выманили у женщины еще более 1 миллиона, после чего перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. 86 воронежских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в регионе уже 3 200-бальника, сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. Это выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова, ученик Воронежского лицея номер 65 Артем Кохан и Тимофей Христенков из Новоусманского образовательного центра. Эти ребята доказали, что для таланта и трудолюбия нет ничего невозможного, рассказала министр. И последнее. С 1 июля стартует конкурс «Лучшее муниципальное образование» Воронежской области 2026 года. Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, включая «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая практика благоустройства», «Лучший глава администрации». Заявки принимаются до 1 августа. Победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый зампред правительства Данил Кустов подвел итоги регионального голосования по выбору территории для благоустройства. Участвовали 39 объектов в 11 муниципалитетах. Проголосовали свыше 178 тысяч человек. В Воронеже победил сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске и Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя облдумы Юрия Матузова. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, а главное – в обществе. В основе вашего авторитета лежат реальные дела и поступки, написал Александр Гусев, отметив энергию, мудрость, опыт и трудолюбие юбиляра. В Воронеже начали подготовку общественных наблюдателей. На выборы в Госдуму планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, а затем в районах. Эксперты рассказали о новеллах в законодательстве, проводили практические тренинги. Кандидаты отрабатывают сложные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области, запас бензина и дистоплива в достаточном объеме. Временное отсутствие, связанное с логистикой и спросом. Один из поставщиков ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина, на трассе до 60. ФАС мониторит цены, рост связан с биржей. Ситуация на контроле федерального центра и регионального правительства. Еще из новостей дня. Жительница Рамонского района стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. 51-летняя женщина в конце мая подписалась в мессенджере на сообщество о продаже машин, перешла по ссылке в чат с мессенджером и выбрала «Шкода Кодиак» за 2 с лишним миллиона рублей. Под разными предлогами участники преступной группы выманили у женщины еще более 1 миллиона, после чего перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. 86 воронежских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в регионе уже 3 200-бальника, сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. Это выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова, ученик Воронежского лицея номер 65 Артем Кохан и Тимофей Христенков из Новоусманского образовательного центра. Эти ребята доказали, что для таланта и трудолюбия нет ничего невозможного, рассказала министр. И последнее. С 1 июля стартует конкурс «Лучшее муниципальное образование» в Воронежской области 2026 года. Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, включая «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая практика благоустройства», «Лучший глава администрации». Заявки принимаются до 1 августа. Победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец, этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

0: Авторадио.
1: Это леденящие.
0: Это навсегда.
1: Произошло ровно 150 лет назад.
0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

сожмется в стрелках часов, взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый зампред правительства Данил Кустов подвел итоги регионального голосования по выбору территории для благоустройства. Участвовали 39 объектов в 11 муниципалитетах. Проголосовали свыше 178 тысяч человек. В Воронеже победил сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске и Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя облдумы Юрия Матузова. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, главное, в обществе. В основе вашего авторитета лежат реальные дела и поступки, написал Александр Гусев, отметив энергию, мудрость, опыт и трудолюбие юбиляра. В Воронеже начали подготовку общественных наблюдателей. На выборы в Госдуму планируют обучить около 1300 человек. Сначала в городе, а затем в районах. Эксперты рассказали о новеллах в законодательстве, проводили практические тренинги. Кандидаты отрабатывают сложные ситуации, с которыми могут столкнуться на участках. Крупные сети АЗС контролируют отпуск топлива в Воронежской области. Запас бензина и дистоплива в достаточном объеме. Временное отсутствие, связанное с логистикой и спросом. Один из поставщиков ввел ограничения. В городе до 30 литров бензина, на трассе до 60. ФАС мониторит цены, рост связан с биржей. Ситуация на контроле федерального центра и регионального правительства. Еще из новостей дня. Жительница Рамонского района стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. 51-летняя женщина в конце мая подписалась в мессенджере на сообщество о продаже машин, перешла по ссылке в чат с мессенджером и выбрала «Шкода Кодиак» за 2 с лишним миллиона рублей. Под разными предлогами участники преступной группы выманили у женщины еще более 1 миллиона, после чего перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. 86 воронежских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Также в регионе уже 3 200-бальника, сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. Это выпускница Давыдовской школы Лискинского района Дарья Бокова, ученик Воронежского лицея номер 65 Артем Кохан и Тимофей Христенков из Новоусманского образовательного центра. Эти ребята доказали, что для таланта и трудолюбия нет ничего невозможного, рассказала министр. И последнее. С 1 июля стартует конкурс «Лучшее муниципальное образование» в Воронежской области 2026 года. Конкурс проводится среди городских и сельских поселений по 7 номинациям, включая «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая практика благоустройства», «Лучший глава администрации». Заявки принимаются до 1 августа. Победители получат гранты из областного бюджета. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, первый зампред правительства Данил Кустов подвел итоги регионального голосования по выбору территории для благоустройства. Участвовали 39 объектов в 11 муниципалитетах. Проголосовали свыше 178 тысяч человек. В Воронеже победил сквер Петровский. Его благоустроят в 2027-м, как и другие объекты в Борисоглебске и Нововоронеже. В текущем году реализуется 12 проектов. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием председателя облдумы Юрия Матузова. Вы завоевали искреннее уважение в воронежской политической среде, а главное – в обществе. В основе вашего авторитета лежат реальные дела и поступки, написал Александр Гусев, отметив энергию, мудрость, опыт и трудолюбие юбиляра.